Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

Как стать человеком, к которому можно прийти за помощью и поддержкой? Как научиться слушать, а не критиковать? Что значит быть человеком утешения?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». На протяжении нескольких передач мы следим за жизнью израильского народа. Сегодня мы рассмотрим очень интересное повеление, которое Бог оставил им. Построить города-убежища, места, где человек мог бы найти безопасность и приют, когда сталкивается с тяжелейшими испытаниями в своей жизни. Мы обсудим, для чего были эти города в жизни израильтян, и сделаем выводы, как нам самим стать такими убежищами для тех, кто в беде.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем Псалом 30. Начальнику хора, Псалом Давида, во время смятения. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня». Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей.

потому что ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага. Поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли, и от всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю, ты мой Бог. В твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо твое рабу твоему. Спаси меня милостью твоею. Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под синью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Дорогие друзья, в нашей жизни очень много переживаний, горя, страданий, проблем. И как часто мы не находим утешения или убежища? Кто нас может выслушать, понять? Как часто готовы только осудить, обличить и наказать? Кто поможет исцелиться? Кто будет душепопечителем? Поэтому Давид в проблеме своей жизни обращается к Богу. Он единственный, кто понимает, знает все нюансы нашего положения. Поэтому в печали, скорби, Давид пишет, нам нужно убежище, потому что мы сокрушены. Поэтому печаль сопровождает Давида каждый день. И это первая причина, зачем нам нужно иметь убежище. Потому что мы сокрушены. Потому что есть горе и печаль. Потому что есть боль. Мы чувствуем себя разбитыми. Но если мы читаем дальше, то мы понимаем. Нам нужно убежище, потому что мы люди грешные. И вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. И мы ищем исцеление. Мы нуждаемся в убежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Кто поймет? Как часто люди не понимают, даже самые близкие. В книге Иисуса Навина мы читаем о том, как в 20 главе Господь говорит руководителю народа. Послушайте. «И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым сделать у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Города убежища – это Божье повеление. Знаете, это очень важное напоминание. Многие критики Библии считает, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей и получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. Но в 20 главе книги Иисуса Навина мы видим Бога сострадающего. Он повелевает израильскому народу основать города-убежища. Так написано в книге Чисел, в 35 главе, это 4 книга Ветхого Завета. Вот что говорится с 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам,
Будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце. И сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые должны быть даны левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города для изгладения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища. Куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно? И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Итак, что это значит? В то время к убийству относились очень серьезно. Человека, которого обвиняли в убийстве другого человека, убивали. В израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде, потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого, он не хотел убивать, и, может быть, он кого-то толкнул, и этот человек упал, ударился и умер. В книге чисел написано, что за это полагается смертная казнь. Но дело в том, что смерть случайная, не запланированная. Естественно, что мстить могла семья умершего. И за эту смерть вся семья убийцы могла получить наказание. В те времена к убийствам относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище. Где бы он нашел место, чтобы остановиться и спастись от смерти. Давайте вернемся к 20 главе книги Иисуса Навина. Это 6 глава Ветхого Завета. И вот вторая мысль, которую я здесь вижу. Города-убежища были для людей в беде. То есть это города, которые были предназначены Богом, и в то же время они были для людей, которые попали в беду. Послушайте. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 3 стих. «Чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд». Те, кто были в очень серьезной опасности, те, кто совершили большую ошибку, могли сбежать в этот город, чтобы остаться в живых. В библейском слове Ангера я нашел интересную информацию об этих городах-убежищах. Мы могли подумать, что эти города располагались где-то далеко в пустыне, чтобы мало кто о них знал и не мог найти. Но это не так. Возможно, это были самые ярко обозначенные города во всем Ханаане. Я прочитаю вам выдержку из словаря. По повелению раввинов дороги, ведущие в эти города, должны были быть сделаны лучшим образом. Не осталось на пути ни одного холма. На всех реках были оборудованы мосты, и дорога должна быть шириной не менее 32 локтей. На каждом повороте должен был быть указатель «Миклат», что на иврите означает «убежище». Указатель очень важен. Так во время налетов вражеской авиации мирные жители Ленинграда и многих других городов укрывались в бомбоубежищах. А на домах, на улицах были указатели. Бомбоубежище вот там. То есть именно там можно спастись от смерти, от бомб или от обстрела. Так и в древние времена были указатели. Есть города-убежища, место, где можно найти спасение. И два ученика закона должны были сопровождать человека, бегущего туда, чтобы обеспечить ему безопасность и по возможности успокоить тех, кто жаждет мести. Итак, как мы видим, они действительно заботились о людях в беде. Непреднамеренный убийца, когда бежал в город-убежище, остерегался тех, кто хочет отомстить за убитого, поэтому ему предлагали два человека в сопровождении. Это были ученики закона.
и умели самым лучшим образом успокоить тех, кто жаждет мести. А тот, кто прибегал в город-убежище, ожидал там объективного суда. В 4 стихе 20 главы книги «Исход» мы видим очень много эмоций, которые, скорее всего, нам с вами не знакомы. Послушайте. «Кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них». Ну а теперь о каких эмоциях я говорил. Представьте себе напряжение, которое испытывал этот человек, подбегая к воротам. Насколько он был встревожен, какая борьба происходила у него внутри. С одной стороны, его мучила совесть из-за того, что человек умер по его вине. Он не хотел этого, но его руки лишили человека жизни. Он не хотел никого убивать, но это случилось. И чувство вины атакует его, грусть и печаль захлестывают его сердце. И он прибегает в город-убежище. Впервые после случившегося он сталкивается с людьми, которые готовы выслушать его. Они защитят его, и мы скоро об этом прочитаем. Но на самом деле, когда те, кто хотели его смерти из мести, пытаются пробиться в город, их останавливают, потому что ожидается суд. И если суд признает его невиновным, то этот человек получит место в городе, где ему жить. Третье, на что я хочу обратить ваше внимание. Город-убежище дает тебе защиту от тех, кто жаждет мести. Читаем дальше. Книга Иисуса Навина, 20 стих. «И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня». Это было непреднамеренное убийство. Поэтому человек, пока он находился внутри города-убежища, был в полной безопасности. Если вернуться к книге чисел и провести более детальное исследование описания городов-убежищ, то мы заметим, что если убийца был оправдан на суде, и ему было позволено жить в городе, то, выходя за его пределы, он мог быть убит родственниками, желающими отомстить. И такое происходило довольно часто. А родственники, совершившие это убийство, признавались невиновными, потому что смерть стала причиной его преступления. Даже несмотря на то, что это произошло случайно. Если он выходил за границы города-убежища, он был в опасности. Эти города были в буквальном смысле местами, где человек мог найти защиту от смерти. А знаете ли вы, когда он мог уйти? Давайте прочитаем далее. «Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни, а потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. Пока не умрет главный священник, его смерть станет освободительной для прячущегося человека. И в таком случае он может пойти в город, где жил ранее. Я хочу обратить ваше внимание на вовлеченность окружения. Мы не знаем деталей суда, поэтому давайте откроем книгу чисел еще раз. Числа, 35 глава, с 24 стиха. «То общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям». Но это первое, что делало общество. Нужно рассудить. Решить, кто прав, кто виноват. Они должны были выявить истину, решить споры, определить будущее обвиняемого. 25 стих. «И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город, убежище его». Они не просто защищали убийцу от мстителей, но ожидали полного раскаяния от него. Это был разворот на 180 градусов его жизни, полное изменение мышления, а затем следовало восстановление в правах. Это очень похоже на покаяние, о котором говорится уже в Новом Завете. Я знаю, что сейчас существуют тюрьмы, больницы, дома престарелых и реабилитационные центры. Есть маленькие часовенки,
места, где вы можете найти защиту и спокойствие. Но я говорю не о Данник. В Новом Завете я нигде не нахожу повеления от Господа строить дома-убежища. В Новом Завете мы находим повеление от Бога быть людьми-убежищами, людьми, которые дают утешение и поддержку. Поэтому предлагаю вам открыть первое послание Иоанна, 3 главу. Там описаны люди-убежища, христиане, которые заботятся друг о друге. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Итак, первая характеристика христианина – убежище, христианина – душ-попечителя. Это желание пойти на многое ради того, кто в беде. Человек-убежище – это часть живого общения, в котором люди поддерживают друг друга. Эти люди в церкви, которые готовы пойти на многое ради того, кто в беде. Это не значит, что вы лишены проницательности. Это не значит, что ваша семья страдает, потому что вы имеете дело с каким-то мошенником. Мы сейчас говорим о беде, которая произошла не по вашей воле. Мы говорим о таких ситуациях, о таких случаях, когда человек жертва обстоятельств или случайностей. И многое произошло не по его воле. Что-то могло быть его ошибкой, отсутствием мудрости или результатом глупости. Но этот человек в большой беде. И если вы человек-убежище, то вы пойдете на многое, чтобы ему помочь. Бывает так, что кто-то погряз в грехе, но вы не говорите ему слов обвинения, а поддерживаете и помогаете ему стать лучше, идти по пути покаяния и освящения. Второе – это отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. Первое послание, на 3 глава, 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия?» Я понимаю, что вы не сможете накормить каждого голодного, но когда последний раз вы помогали нуждающемуся, вы, конечно, должны иметь проницательность, и нельзя ставить под удар свою семью, но когда вы в последний раз помогали тому, кто в нужде? Как вы ведете себя тогда, когда вы видите нуждающегося? Одна вдова в своей книге «Починка. Боль и исцеление первого года вдовства» пишет такие слова. «Не говорите, если что-то понадобится, позвони. Мне так много всего надо, но я не позвоню. Я устроена другим образом. Вы позвоните мне первые. Предложите забрать девочек. Или скажите, что придете помочь с уборкой. Но не говорите мне, позвони, если понадобится помощь. Мы все хорошо умеем так говорить. Еще мы хорошо говорим, я буду молиться за тебя». Третья характерная черта человека-убежища – быть доступным, чтобы помочь на практике делами, а не словами. Вот что пишет Иоанн. 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Дорогие друзья, вы и представить себе не можете, сколько людей в вашей церкви страдают. И у нас есть большой потенциал стать людьми-убежищами. Но мы почему-то ждем особого повода. Не ждите какого-то большого заметного горя. Просто в это воскресенье, когда сядете на скамейку перед собранием, спросите у соседа, как дела, как семья. Скажите, что будете рады видеть его через неделю. Дорогие слушатели, мы не будем строить города-убежища, как это делали в древности израильтяне. Для нас нет такого повеления. Но мы сами можем стать людьми-убежищами для тех, кто в беде. Приют для пострадавших бури, может быть, для кого-то таким приютом станете именно вы. И, конечно, каждому из нас нужно обратиться к Господу, к Богу,
который принимает каждого грешника. Он любит. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, мог бы иметь жизнь вечную. Тогда Он на суд не приходит. И это очень важно для нас сегодня определить наши отношения с Богом. Верим ли мы в Господа? Покаялись ли мы? Имеем ли мы духовное рождение? Пусть Господь благословит каждого из нас уверовать, возлюбить и следовать за Господом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, читать Слово Божие вместе с нами, находить в нем полезные уроки и применять прочитанное в жизни. Пастор Петр перечислил несколько характеристик, свойственных людям, которые могут утешать. Первая характеристика – желание пойти на многое ради того, кто в беде. Вторая – отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. И третье – быть доступным, чтобы помочь на практике, делами, а не словами. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Что-то должно происходить. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Бог посылает каждый день с любовью благодать, и чтобы быть в ней, отбросив лень, ее нам нужно взять. Оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN».

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 8 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Даниила в 3 главе, в 25 стихе. Там есть такие слова: «Ходящих среди огня». Огонь не мог связать движение тех троих юношей, которые были брошены в огненную печь за свою верность Богу. Они ходили среди пламени. Таков был путь, ведущий к их уделу. Откровение, получаемое через Христа, утешает нас, указывая, что не от страданий должны мы искать освобождение, но через страдания выйти на путь истинной свободы. О Боже мой, дай мне постичь в минуту сгущающегося вокруг меня мрака, что это лишь туннель, который я должен пройти. Как приятно знать, что в конце концов все завершится благополучно. Мне говорят, что я стану на вершине Елеонской горы, поднимусь на высоты славы воскресения. Я желал бы большего. О Отче, жажду, чтобы Голгофа послужила мне путем туда. Я хочу убедиться, что мрачные тени этого мира – ничто иное, как тенистая аллея, аллея, ведущая к отцовскому дому. Мне нужно взбираться по крутому утесу, потому что мой отчий дом находится на вершине горы. Горе не сможет причинить мне зла, даже если я буду ходить среди огненной печи. «Путь слишком тяжел, — сказал я, — все выше да выше на гору, нет ярких цветов, а только каменья, и небо вверху, как в темную пору. Но он взял мою руку во мраке, и сладок стал путь мой с ним».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

Среди знаменитых школ эпохи позднего Средневековья прославилась Лувингейская обитель, находившаяся на территории Ренании, близ города Майнца. Она дала миру одно из самых замечательных духовных руководств, когда-либо написанных рукой человека, о подражании Христу. По мнению авторитетных исследователей, автором ее является фламандский иеромонах Фома Кемпийский, живший с 1379 года до 1471 года нашей эры. В своих трудах и проповедях он описывает монашескую жизнь, ее добродетели, жизнь и страдания Христа, мистическое единение с Богом. В них чувствуется влияние предшественников, особенно святого Бернара. Отец Фома, как и другие подвижники этой обители, выражает свои мысли в форме советов и изречений. Книга содержит 4 раздела. В 2 первых даются общие советы для духовной жизни. В 3-й книге «Внутреннего утешения» рассматривается духовная жизнь в ее вершинных проявлениях. В 4-м описывается исключительно важное средство освящения души – таинство Святой Евхаристии. Лучший русский перевод этой книги был сделан в XIX веке в несколько сокращенной форме Победоносцевым. Его мы и предлагаем. Книга 1. Наставления, полезные для духовной жизни. Глава 1. О подражании Христу и о презрении мира и всей суеты Его. «Ходящий со Мною не будет ходить во тьме», — говорит Господь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 12. Этими словами зовет нас Христос подражать жизни и нравам Его, если хотим воистину просветиться и избавиться от всей слепоты сердечной. Итак, да будет нам главное попечение поучаться в жизни Христа Иисуса. Его учение превосходнее всякого учения святых, и кто имел бы духа в себе, тот нашел бы в том учении манну сокровенную. Но со многими бывает, что они и часто слышат Евангелие, однако же мало чувствуют желание, потому что Духа Христова не имеют. А кто хочет в полноте и сладости уразуметь слова Христовы, тот пусть старается всю свою жизнь сообразить со Христом. Что пользы тебе высоко мудрствовать о Троице, когда нет в тебе смирения, и оттого ты Троице неугоден? Истинно, невысокие слова творят святым и праведным, а жизнь добродетельная творит угодным Богу. Пусть не умею определить, что есть благоговение, лишь бы я его чувствовал. Если знаешь всю Библию и все изречения мудрецов, что пользы во всем том, когда нет любви и благочестия? Суета суетствий, все суета, сказал Екклесиаст в 1 главе 2 стих. Разве любить Бога и служить Ему единому, презирая мир, взирать на небесное царствие, вот в чем состоит верховная мудрость. Суета — искать богатство гибнущего и на него возлагать упование. И то суета — гоняться за почестями и подниматься на высоту. Суета — прилепляться к желаниям плоти и того желать, от чего после надо понести тяжкое наказание. Суета — желать долгой жизни, а о доброй жизни мало иметь попечения. Суета о настоящей только жизни заботится, а в грядущий век не прозирать нисколько. Суета — возлюбить то, что скоро проходит, и не спешить туда, где пребывает вечная радость. Попеки же отвлечь свое сердце от любви к видимому, ибо кто слушает своих чувственных желаний, тот оскверняет совесть и теряет благодать Божию.

0: Глава 2. О смиренном чувстве. Всякий человек по природе желает знать, но в знании без страха Божия какая важность? Лучше поистине смиренный поселянин, кто Богу служит, чем гордый мудрец, кто о себе не помышляя, исследует ход небесных светил. Кто себя самого в правду знает, тот о себе самом низко думает и не услаждается человеческими похвалами. Если знаю все, что есть во вселенной, а в любви не пребываю, что пользы мне в том перед Богом? Бог по делам будет судить меня. Успокой в себе излишнее желание знаний. От него тебе прибудет великое рассеяние и обольщение. Знающие любят, чтобы их почитали мудрецами. Много есть такого знания, от которого мало пользы душе, или никакой пользы не бывает. И весьма безумен, кто наиболее печется о том, что не служит к его спасению. Множеством слов не насытится душа, а благою жизнью мысль освежается, и чистая совесть дает крепкую уверенность в Боге. Чем больше и чем совершеннее знаешь, тем строже судим будешь от знания, и если не прибудет тебе от него святости в жизни, не превозносись же никаким искусством и никаким знанием, а скоро убойся данного тебе ведения. Если кажется тебе, что многое знаешь и разумеешь достаточно, уверься и убедись, что несравненно больше еще того, чего ты не знаешь. Не высокомудрствуй, но лучше признавай свое неведение. К чему желаешь превозноситься пред кем-либо, когда столько найдется людей ученее тебя и искуснее в законе? Если хочешь что на пользу знать и на пользу чему научиться, желай, чтобы не знали тебя и ни во что вменяли. Себя самого в правду знать и презирать себя — вот выше всего и всего полезнее знание. Себе самому ничего не присваивать, а о других всегда думать доброе и высокое — вот великая мудрость и совершенство. Когда видишь, что другой явно согрешает или что тяжкое совершил, не думай, что ты лучше его. Все мы бренные, а ты ни о ком не думай, что он тебя слабее.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра, представленные нам в Священном Писании, дарует нам очаровательный портрет этого близкого компаньона Господа Иисуса Христа. Он был импульсивный, и однако, несмотря на многие недостатки на протяжении пути, он стал сильным защитником дела распятого, воскресшего и вознесшегося Господа. Пятидесятница была поворотным пунктом в его жизни. Он провозгласил свою любовь Господу Иисусу, позже он горько ошибся, отрекшись от Христа. Руководство Петра в группе верующих было очевидным, и после дня Пятидесятницы он был главным представителем. Деяния святых апостолов, 3 глава, дает нам повествование об исцелении хромого человека, когда Петр говорил с ним при дверях, называемых красными при входе в храм. С человеком, теперь исцеленным, скакавшим и прославляющим Бога, быстро собрался толпа вокруг Петра и Иоанна. Петр опять обратился к народу, напоминая им о факте, что они просили Пилата, чтобы он повелел распять Иисуса. Прямое заявление: «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу», потрясло их с великой силой. Но Петр также сознавал факт, что люди были под влиянием восклицаний других, и поэтому добавил: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Речь имела желаемый эффект. Многие поверовали свидетельству Петра, включая тех, которые были свидетелями исцеления хромого человека. Вступительные стихи 4 главы Деяний святых апостолов сообщают нам о результате чудной силы, употребленной в исцелении хромого человека. Управляющие партии того времени, саддукеи, были глубоко опечалены, что Петр утверждал, что посредством имени и силы Господа Иисуса Христа этот человек был исцелен. Кто были фарисеи? Они были главной религиозной партией в то время. Их богословское положение было, что они не верили в ангелов, духов или всякое воскресение. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 23 главу, 8 стих. Другая религиозная руководящая партия называлась фарисеи. Они верили в духов, ангелов и воскресение. Иногда несогласие их по этим вопросам приводило к буйным конфликтам. Когда мы узнаем о начальниках, старейшинах и книжниках, начальники и старейшины были главными главнейших семейств Израиля. Книжники были толкователи и учителя закона, и большинство книжников были из саддукейской партии. Собранный Синедрион был под управлением первосвященника саддукея. Интересно заметить, что когда было учреждено служение первосвященника по повелению Бога, служение было на всю жизнь, и его старший сын становился тогда наместником служения после смерти первосвященника. Однако, когда Израиль был покорен Риму, служение стало служением управляющей власти. Оно даже стало предметом подкупа, интриги и извращения. Первосвященники восставали и падали так часто, что между 37 годом до Рождества Христова и 67 годом новой эры было не меньше, как 28 первосвященников. Из этих 28 все, за исключением 6, были из семьи первосвященника, которые имели специальный престиж. Синедрион. Они собрались для исследования действия Петра и Иоанна. Они желали узнать, во-первых, какую силою они совершили чудо, которое они не могли опровергнуть. И во-вторых, они требовали, чтобы узнать, каким именем было совершено чудо. Было очевидно, что они уже знали, что имя Господа Иисуса было употреблено, когда Петр говорил с хромым человеком, ибо Петр провозгласил: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Петр в своем ответе за их обоих, Петра и Иоанна, ответил перевернутым порядком, употребленным Синедрионом во время их допроса: «Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли». Это было имя, и доказательством проявленной силы был хромой человек, теперь стоящий пред ними. Употребленная сила была та же самая сила, которая воскресила Господа Иисуса из смерти. Если вы обратитесь к посланию к Ефесянам 1 главе 19 стиху, вы заметите, что сила, употребленная Богом для воскресения Иисуса из мертвых, теперь доступна для Его детей, верующих, для их духовного благосостояния. Доказательство Петра было: «Вы, саддукеи, говорите, что нет воскресения. Мы видели Его, и им этот хромой поставлен здрав». Анна и Каиафа, первосвященники, очевидно почувствовали силу слов Петра. Не были ли они особенно озабочены осуждением Господа? Обратите внимание, что сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе 3 стихе. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Когда мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 18 главе 13 стиху, мы читаем: «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Петр, который отрекся Господа во дворе первосвященника, теперь смело провозгласил, что во имя этого, которого они ложно осудили, хромой человек был исцелен. Невозможно игнорировать основательную перемену в жизни апостола Петра. Он теперь был тем, на кого можно было положиться во время кризиса. Еще одно требовалось, и Петр был готов употребить это для подчеркивания. Обратите внимание на слова в книге «Деяний святых апостолов», 4 главе 11 стиха, где мы читаем: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла». Библейское пророчество цитировалось как доказательство, что новое откровение было твердо основано на старом. Петр употребил место, которое должно было хорошо известным для членов Синедриона, и толчок был предоставлен употреблением Петром этого псалма с добавлением «вами зиждущими». Псалом, употребленный Петром в этом обращении, 117-22 стих. Господь Иисус цитировал тот же самый псалом в притче, данной нам в Евангелии от Матфея, 21 главе, 40 по 41 стих, где Он обвинял религиозных руководителей за их безнравственность. Евангелие от Матфея, 21 глава, 45 стих, утверждает: «И слышавшие притчу Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Те же самые люди теперь слышали Петра, провозглашавшего то самое, и так они смотрели на Петра и Иоанна с смесью ненависти и страха. Они удивлялись, с какой смелостью провозглашали весть или провозглашение. Они узнавали, что они пришли из Галилеи, считая их невеждами и несведущими в законе. Поэтому слова Писания достигали их слуха с ошеломляющим эффектом. что они теперь должны делать, попав в такое положение. Они были гордыми, гордясь своим влиянием в жизни народа. И они видели перед собою, что они люди некнижные, которые ссылались на их собственное писание с уверенностью. Умение Петра не только цитировать писание, но и применять его истину в лучшем раввинском стиле удивляло их. Но Петр не окончил свое провозглашение. Он окончил свое изложение вызовом. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так было сказано богословом. Петр обратил юридическое слышание в евангелизационное провозглашение. Реакция Синедриона отмечена в Деянии святых апостолов, 4 главе 13 стихе. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это важное утверждение. Синедрион знал о Христе. Представители саддукеев, фарисеев, книжников попали в замешательство, когда они старались поймать Христа в его словах. Обратите внимание для примера на Евангелие от Матфея, 22 главу, 15 стих и дальше. «Тогда фарисеи пошли и советовались, как бы уловить его в словах. И теперь они обвинялись служителем Иисуса Петром. Они были в замешательстве. Они решили посоветоваться вместе. Петра и Иоанна вывели в другое место, тогда как Синедрион рассуждал о их трудном положении. Они не могли отвергать чудо исцеления. Люди были возбуждены происшедшим. Они поэтому боялись последствий, если они поступят жестоко с Петром и Иоанном. Что они должны сделать с ним? Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: отца и к людям снизошел,
1: и в том числе ко мне, и в том числе к тебе.
0: Среди греха в болоте зла он там меня нашел.

благодарю за радости и печали. Благодарю за чудную песню.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге Притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 1:8-9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Вопрос, на который...

Те, кто рожденные свыше, это дети Божьи. Те, кто не рожденные свыше, это дети дьявола. Средней категории или третьей категории нет. Но еще очень важно для нас знать, что даже в этом здании сегодня, в этой церкви, в этом здании сегодня, в этом собрании есть тоже рожденные и нерожденные люди. В любой церкви, и так было во все времена, многие люди сегодня, отвечая на этот вопрос, они пытаются смотреть в прошлое и, может быть, вспоминать даты или время для каким-то образом, что происходило у них в сердце. Многие сегодня, отвечая на этот вопрос, считают, что просто находясь на церковных скамейках или, может быть, в ряду тех, которые называют себя рожденными свыше, может быть, просто даже держа Библию в руках и так далее. У людей сегодня очень много разных ответов на этот вопрос. Библия нам дает однозначные ответы, которые необходимы для нас знать сегодня, и мы, как христиане, должны понимать, что у нас есть то основание, те ответы, которые незыблемы, неизменные, которые нам нужно знать, которых нам нужно применять в нашей жизни к самому себе, чтобы измерять свою жизнь. Рожден ли ты свыше? Текст, который мы прочитаем сегодня, записан в первом послании Петра, 2 глава, мы прочитаем с 1 по 5 стихи. Этот текст находится в послании, которое было очень нужным и необходимым для людей, которые тоже назывались христианами, рожденными свыше. Люди, которые любили Господа, но у них были очень трудные обстоятельства. Это послание, оно касается людей, а именно их трудностей или страданий, которые они встречают. Мы сегодня пели гимн о том, что «Дай нам, Господь, услышать Твои слова, чтобы мы услышали и поняли, что с Тобой мы непобедимы». Апостол Петр пишет этим людям, и он хочет утвердить их в том, что жить для Господа – это самое лучшее, что вы можете избрать, что вы можете иметь, но под давлением или прессингом всех внешних обстоятельств только те могут выдержать, которые действительно сильные внутри, которые рожденные свыше. Мы прочитаем этот текст и вместе с вами будем размышлять. И я хотел бы попросить сегодня всех вас, давайте мы прочитаем стоя этот текст. Слово Божие, которое является для нас ценностью нашей души, жизнью нашей души. Давайте мы прочитаем стоя, внимательно обратим внимание на истины, которые здесь. Итак, «Отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Отец наш Небесный, мы просим о том, чтобы Ты дал нам уши, открытые, сердце, способное слышать. Мы просим о том, чтобы этот вопрос сегодня прозвучал глубоко в нашем сознании, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть этот текст, как в зеркало своей души, и увидеть себя. Я прошу о том, чтобы Ты дал нам силы слушать, и дал мне силы и ясности говорить то, что Слово Твое говорит. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я недавно услышал интересную очень статистику, и она очень дорога для меня и, наверное, для многих из вас. Каждую секунду рождается примерно 4-5 человек. Пока вы считаете сейчас до 10, то есть за 10 секунд, в мире появится 40 примерно детей. За одну минуту или за 60 секунд примерно 240-245 детей. За сегодняшний день, в то время, когда мы будем заниматься своими делами, будем кушать, будем ехать, будем разговаривать, за сегодняшний день в мире появится около 200 тысяч детей. За один день только. Это интересная статистика тем, что она немножко шокирует нас за теми фактами, которые мы не видим часто. Но я хочу обратить внимание на другую сторону. Несмотря на такое количество, каждый из этих детей является чудом. Я не знаю, как вы, папа и мама, наверное, вы будете согласны, большинство из вас, если не все, вы будете согласны.

0: с тем, что действительно каждый ребенок из вас, который в вашей семье, это чудо. Несмотря на количество детей, которые у вас есть, несмотря на количество, которое появляется в мире сегодня, это огромное чудо. Когда я вижу первый взмах руки моего малыша, которому чуть-чуть больше года, когда я вижу его первые шаги, неуверенные, но первые шаги, когда я вижу его улыбку, когда я вижу его слезы, когда из его уст вырывается первая папа или мама, каждый из этих моментов – это чудо, напоминание того, что это чудо. Когда он начинает ложку держать в своих руках, когда он начинает кушать, когда он протягивает свои ручонки и хочет быть у вас в объятиях. Каждый из этих маленьких моментов является чудом. Чудо, которое невозможно опровергнуть. Я его многим вещам не учил, но он знает уже. В нем внутри заложено. Он является чудом. И сегодня в мире, знаете, сколько нас есть? 6,5 миллиарда. Когда я читаю подобную статистику, я вспоминаю удивительную аналогию или аргументацию Джонатана Эдвардса. В одной из своих самых, наверное, величайших работ, которую он написал, «Божья мудрость, явленная в искуплении», он говорил о чуде сотворения человека. И он говорил следующим образом. Я своими словами, чтобы не читать много, своими словами хотел передать то, что он говорит. Если Господь Бог, Творец, когда Он создавал человека, появление человека из праха было действительно огромным чудом. Представьте, из пыли, из ничего Бог творил человека, шедевр своего творения. И это действительно является огромным чудом. Это превосходило все остальное, что до этого делал Господь. Хотя все из этих, и солнце, и луна, и вода, и суша, каждое растение было чудом Божьей благодати, Божьего творчества. Он говорит следующее. Если Бог сотворил человека, это является чудом, то сотворение нового человека, духовного, или рождение свыше, является намного больше чудом. Слушайте, что он говорит. Если чудо – это было сотворить из праха человека, который мог думать, бегать, жить, молиться, петь, смеяться, плакать, улыбаться, разговаривать, то сотворение рожденного свыше человека из греховного, который противится Богу, намного является чудом. Больше, намного больше чуда. Почему? Потому что ничего, когда Бог сотворил из пыли человека, эта пыль, она не противилась ему. Но когда Бог из этого враждующего с Богом, греховного, порочного, полного разных похотей и мыслей, которые не хотят и отвергают своего Творца, когда из этого состояния Бог поднимает и делает нового, рожденного свыше, это есть намного больше чуда. Я с ним согласен. Рождение свыше является намного больше чудом, чем просто рождение младенца. И сегодня Бог продолжает делать эти чудеса. И если вы сегодня рожденные свыше, я хочу, чтобы вы сегодня благодарили Господа. Это самое большое чудо, которое вы могли в своей жизни пережить. Но если вы не пережили этого чуда, то вы потеряли самое главное, даже если вы приобретаете весь мир сегодня для себя. Рождение свыше является чудом Божьим. Возрождение – это чудодейственная перемена сердца, которое раньше было мертвым, каменным, бесчувственным к Богу. Теперь же Бог его внутри изменяет таким образом. Оно становится чувствительным. Оно слышит, оно желает, оно хочет. Теперь совершенно другое. Если людей, которые рождаются в этом мире физически, мы можем увидеть, что они живые, потому что они бегают, двигаются, разговаривают, думают, кушают, спят, устают, то иногда мы часто теряемся, когда мы смотрим на людей, которые говорят, что они верующие. Но это не должно так быть. Потому что в Библии, в данном тексте, мы как раз и находим ответ на этот вопрос. Какие же признаки живого человека духовно? И опять я хочу, чтобы вы понимали, что этот текст, он должен сегодня просто размести в сторону всякие разные ваши домыслы. И я знаю, что Слово Божие это уже делает на протяжении многих лет, может быть, всей жизни с вами. Но, может быть, кто-то еще думает по-другому. Я хочу, чтобы вы увидели, что этот текст, он настолько авторитетный, он должен сегодня все это смести в сторону. И этот текст должен стать сегодня авторитетом для вас, который определяет критерии, что значит быть рожденным свыше. В этом тексте мы находим признаки, я в общих фразах хочу просто сейчас показать вам. В первом стихе говорится о том, что первый признак – это измененное отношение к греху. Это первый признак живого, рожденного свыше человека. Второй стих говорит о том, что у этого рожденного свыше человека появилось чудодейственным образом измененное отношение к слову. Третий стих говорит нам о том, что у этого человека, у рожденного свыше, у него отношения поменялись к Богу. Четвертый стих говорит о том, что у этого человека поменялись коренным образом отношения к Христу. И пятый стих говорит нам о том, что в целом, ко всей жизни, у него поменялось полностью все мировоззрение, и он живет определенными критериями. Пятый стих говорит нам об этом. Давайте, насколько мы сможем сегодня за одну проповедь поговорить об этом. Первый признак рожденного свыше человека – отвращение и ненависть ко греху. Первый стих говорит нам именно об этом. Когда человек рождается, он рождается во грехе. Он пропитан грехом во всех сферах. Он пропитан грехом настолько, что он любит грех. Он наслаждается грехом. Ему приятно быть там. И вы знаете, что грех на самом деле, можно дать простое определение для греха. Это быть безразличным ко греху. Это и есть грех уже. Или быть безразличным к Богу. Это и есть грех. Не нужно делать больших каких-то огромных таких дел, чтобы стать грешным. Человек рождается греховным, он пропитан грехом, он настолько пропитан, что его и память, и совесть, и чувства, его вся умственная деятельность, она пропитана грехом, он любит грех, он наслаждается грехом. Для него это грех это среда, где он чувствует себя хорошо. Точно так же, как свинья. Она живет в грехе или в болоте, и сколько ее не мой, она любит, как только увидит первую лужу, она там. Потому что это ее стихия, это ей нравится. 1 Иоанна нам говорит еще одно очень важное. 2:15 написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть этой одной фразой мы можем увидеть, что отвращение ко греху является первой характеристикой рожденного свыше человека. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели в первый стих, все вместе, и чтобы мы там увидели несколько характеристик. Несколько характеристик вот этого отвращения или ненависти, которая должна быть в нашем сердце, если мы рождены свыше. В первую очередь, это отвращение, оно должно быть немедленным и усердным. Оно должно быть немедленным и очень усердным. Посмотрите, что здесь говорит апостол Петр. Он начинает с следующего. Итак, кстати, итак, возвращает нас стихами выше, и стихами выше мы как раз и опять встречаем эту очень важную концепцию. Он говорит в 23 стихе, как рожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого, пребывающего вовек, вы теперь любите друг друга. И он взывает к ним на основании того, что они рожденные свыше. Теперь он подытаживает это все, и во второй главе он говорит, итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, вот что должно у вас быть. И он говорит, отложите. Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Обратите внимание на это слово «отложивши». Слово «отложивши» — это не просто взять, отодвинуть в сторону. Слово «отложивши», оно может быть в русском языке, немножко спрятаны некоторые нюансы этого слова. Это слово означает «снять», «скинуть», как снимают грязную, неприятно пахнущую одежду. Это не просто «отложить», но выкинуть ее в гарбич, выкинуть ее в мусор. И не просто перестирывать ее и опять одевать, но выкинуть и больше не использовать ее. В гардеробе нашей души этого не должно быть. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит, отложите, снимите себя. И снимите это быстро, как вы снимаете грязную, неприятно пахнущую одежду. этом одном слове, отложившем, мы должны увидеть, что апостол Петр не дает нам шанса, чтобы оправдывать длительность этого процесса. Слово «отложивши» деепричастие, оно говорит нам о том, что мы должны это сделать сейчас, не должны оправдывать это делать, может быть, завтра утром или к вечеру, или, может быть, какое-то более приятное или угодное для вас время найти. Но он говорит, сделайте это сейчас, отложивши. Это отложение или отвращение, ненависть, она должна быть немедленной, как только вы увидели какой-то грех. Это отвращение должно быть полным. Вторая еще очень важная характеристика, мы должны ее увидеть здесь. Обратите внимание, здесь в этом тексте повторяется 3 раза одно слово. Вы можете сами посмотреть и увидеть это. Там написано «всякую», «всякое» и «всякое». То есть 3 раза повторяется одно слово. И апостол Петр обращается к верующим и говорит, что есть те грехи, и он не зря это делает. Он движим Духом Святым. Он говорит, есть те грехи, есть та одежда, которая привычна нам, которую мы прячем где-то. Есть та одежда, которую мы одеваем тогда, когда никто не видит. Он говорит на самом деле, что эту одежду, эти грехи нужно отложить. И все из них. Явные, скрытые, приятные, неприятные, большие, маленькие, всякого рода грехи, с ней, к ним одно должно быть отношение, нет другого шанса. Их нужно отложить. Смотрите, что он делает. Отложивший, говорит, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое. Он не дает нам малейшего шанса на то, чтобы мы оправдывали себя. Это отвращение или ненависть к греху не должна быть только немедленной или полной, но она также должна быть конкретной. Это удивительная вещь, которую мы должны сделать здесь, друзья. Наблюдайте здесь удивительный фактор. Апостол Петр мог сказать следующим образом. Он мог сказать, братья и сестры, поскольку вы рожденные свыше, брезгайте всякого греха. Убегайте от всякого греха. Но Петр берет и делает что-то очень важное. Он берет и перечисляет список конкретных вещей. И когда вы посмотрите на этот список, он на самом деле не такой и ужасный в наших глазах. В наших глазах он не такой ужасный. Обратите внимание, он здесь говорит злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Там нет прелюбодеяния, там нет убийства, там нет кражи, там нет какой-то, знаете, злой вещи, которую мы видим вокруг, которая ужасает даже людей неверующих. Он перечисляет очень обычные грехи. И нам это нужно увидеть, друзья. Он говорит, отложивший всякую злобу. Злоба – это враждебность или внутреннее недовольство, даже желание мести или гнева, скрытое или явное раздражение внутри, которое есть у каждого из нас, наверное. Я думаю, вы признаете это. Оно бывает у нас. Это реакция, наша внутренняя реакция на различные ситуации. Интересно, что в Титу 3:3 апостол Павел называет злоба, перечисляет злобу, как одна из характеристик невозрожденных людей. И он конкретно называет именно этот грех. Злоба – это внутреннее раздражение чем-то, внутреннее недовольство. Наверное, некоторые, может быть, даже многие уже сегодня это имели. Где-то вы встали, может быть, не так встали, не туда встали, может быть, не туда посмотрели, не то сделали, не то вам сказали и так далее. У вас уже внутри сегодня был, возможно, этот момент. Если не сегодня, то вчера. Но апостол Петр, друзья, здесь не играется. Он говорит, злоба – это грязная, неприятная, очень мерзкая одежда, ее нужно снять, ее нужно отложить. Не просто отодвинуть или спрятать, присыпать пеплом или пылью, или просто забыть попытаться. Ее нужно отложить. Он дальше говорит, нужно отложить всякую злобу, любого вида, внутреннюю, скрытую, явную, открытую, большую, маленькую, спрятанную и так далее. Всякую злобу. Он дальше говорит, всякое коварство. Второе очень, коварство. Это любая форма обмана. Будет на работе, на экзаменах, в доходах. Это могут быть даже ложные мотивы или себелюбивые амбиции. Мы можем делать доброе дело, но внутри иметь коварный какой-то замысел. Апостол Петр говорит, что это грязная одежда, она очень неприятно пахнет, она мерзкая для Господа, ее нужно отложить. Дальше он говорит, лицемерие. Лицемерие – это неискренность или притворство, это желание выдавать себя за того, кто выглядит лучше внешне, чем на самом деле. Это двойная жизнь любого рода. И он здесь перечисляет и опять говорит, всякая злоба, всякое коварство, и это слово «всякое», оно относится к лицемерию, всякое лицемерие. В любой сфере жизни, на работе, на фривее, в семье, с детьми, всякое лицемерие, двойная жизнь, ее нужно отложить. Это человек, который выглядит духовным в воскресенье, но в будние дни его обуревают разные похоти. Человек, который притворно проявляет интерес к другим, но эгоизм, его внутренний эгоизм, это его мотивация. Апостол Петр говорит, злоба, коварство, лицемерие, зависть. Зависть, друзья, опять это то, что мы можем очень легко скрыть внутри. Не знаю, как вы, но у меня это очень часто получается, к сожалению. Зависть, желание иметь то, что у других. Это может быть успех, положение, достаток, способности, одежда, дом, машина и так далее. Это желание настолько сильно, зависть – это сильное желание, оно настолько сильное, что человек теряет даже мир и покой в гонке за этим делом. Он, все, что я могу, я сделаю для того, чтобы иметь это. Апостол Петр говорит, отложите зависть. Еще одно он называет – злословие. Злословие – это клевета или всякая негодная, разрушительная речь. Слова, которые не производят мир, жизнь, радость. Слова, которые порочат честь. Это даже правда, сказанная со злым умыслом, чтобы уничтожить честь человека или опорочить его. Или чтобы показать себя, что я же лучше. Мы иногда так говорим о других людях, когда мы говорим об их недостатках. Апостол Петр говорит, отложить это все нужно. Принцип конкретности в данном случае очень важен. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Этот текст, первый стих, он не говорит о всем списке грехов. Это всего лишь один текст, один стих из Библии. Если вы хотите знать на самом деле, сколько пороков в вашей душе, нужно читать Библию вновь и вновь, с начала до конца. И мы будем больше и больше видеть, сколько нам нужно откладывать. Это очень важное упражнение, важное занятие, которым занимается рожденный свыше человек. Он отвращается от греха, он ненавидит грех. И принцип конкретности здесь очень важен. Я хочу также здесь отметить еще одну вещь. Апостол Петр говорит, итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Когда он говорит это, он не говорит о том, что это происходит однажды. Просто потому, что природа греха такова, друзья. Она как осьминог растет. Мы ее отрезаем, мы ее выбрасываем. Она тут же растет. Что я имею в виду? Библия нам неоднократно об этом говорит. Если мы победили грех вчера, и если мы отложили зависть и злобу, и коварство, и лицемерие вчера, то это не означает, что сегодня вам не придется его откладывать. Потому что сегодня вы даже ждать этого не будете, как вдруг возникнет ситуация, где будет лицемерие, коварство, или может быть зависть, или может быть злословие. Все это нужно отложить. Я хочу здесь сказать вам о том, что откладывание или ненависть к греху, она должна быть продолжающейся или постоянной. Может быть, кто-то думает сегодня, что он уже отложил. Не забывайте, дорогие, что это процесс всей жизни. Отложив однажды, это не означает, что мы не будем, не дает нам гарантии, что больше нам не придется откладывать. Говоря об этом и понимая важность этого очень важного признака, ненависть к греху, я хочу сегодня обратиться к вам, друзья, еще раз и к себе, и ответить еще на один вопрос. Как же отложить? Как мы можем отложить? Апостол Петр, окей, хорошо, мы поняли, что нужно отложить. Оно противно, все ясно, понятно, конкретно, постоянно должно быть. Как отложить? Я хочу дать вам вещи, которые вы слышали не раз, но то, что мы должны практиковать сегодня. Это первый признак рожденного свыше человека. У него растет ненависть к греху. И он отвращается от греха. Смотрите, что он делает. Как же отложить? Что нужно сделать, чтобы произошло это? Первое. Нужно так же, как и Петр, назвать грех по имени. Признав наличие греха, нам не в общих фразах нужно говорить Богу, нам нужно конкретно назвать грех по имени. Не думайте, что это просто маловажное занятие. Когда вы начинаете видеть суть греха и знаете его по имени, ваша душа, если вы рожденный свыше, не может жить спокойно. Потому что рожденный свыше, он не может пребывать в грехе. Семя Божие, семя Христа пребывает в нем. И он желает знать, что в нем еще мешает ему жить для Христа. Назвать грех по имени. Второе. Нужно исповедать грех. Исповедать – это значит занять Божью позицию по поводу конкретного греха. Это означает, что вы перестанете оправдывать ваш грех. Вы перестанете обвинять других. Исповедание – это значит стать на сторону Бога и посмотреть Божьими глазами на грех. И согласиться с Богом, и сказать, что Господь, то, что Ты говоришь о грехе, я принимаю верою, хоть даже иногда бывает грех сладкий. Весь он, кстати, сладкий, мы потому и грешим, потому что он сладкий. Но нужно назвать грех по имени, нужно исповедовать его, занять Божью позицию, Божий взгляд по поводу греха. Третье, очень важное, нужно раскаяться и просить прощения. И это возможно тогда, когда мы признаем нашу личную вину и нашу ответственность за тот грех. Посмотрите, если мы обвиняем за свой грех кого-то, мы никогда не сможем назвать по имени, исповедоваться и раскаяться в этом, потому что мы будем винить других людей в нами содеянных грехах. Раскаяться и просить прощения, признав личную вину. Это третье. Четвертое, нужно отвернуться от каждого греха и продолжать отворачиваться от греха. Это требует радикальной ампутации. Это требует иногда ампутации глаз, ампутации руки, ноги, ушей и так далее. Именно к этому призывает. Это образный язык, который использует Христос. Но оставить грех, отложить грех, это значит отвернуться от него сознательно и не быть там, где грех. Не идти туда, где грех. Перекрыть кислород греху. Оставить его, отвернуться от него. И это отворачивание должно быть преследуемым еще одной очень важной – ненависть. Нужно ненавидеть его, питать отвращение к нему, что возможно только верой, но не чувствами. Ненависть – это в первую очередь не чувство, это в первую очередь желание, внутреннее желание. И здесь нам нужно верою, ненависть к греху – это не чувство к греху. Потому что очень часто мы можем действительно силою Божией ненавидеть грех, хоть внутри где-то иногда поражаемся, что он где-то нам еще приятен. Рожденный свыше, он знает, что такое грех, и он ненавидит его. Еще одно. Нужно заменить каждую греховную реакцию, каждую привычку, каждое слово, каждое действие на новую, на библейскую, на истину. Вот что имеет апостол Петр, когда он говорит, отложите всякую злобу, всякое коварство. Отложите всякую злобу. Отложите всякое коварство. Отложите всякое лицемерие, всякое злословие, всякую зависть. И позвольте мне добавить, и все остальное, что вы знаете, есть у вас. Нужно одно сделать, отложить. Я хочу сейчас спросить у вас очень важный вопрос. Насколько растет у вас отвращение к греху? Любого формата, любого вида, любого размера. Можете вы сегодня сказать, что сегодня вы ненавидите конкретный грех, ваш грех, конкретный грех, больше, чем неделю назад? Обратите внимание еще раз, братья и сестры, что апостол Петр не называет больших грехов. Он называет для нас привычные грехи, которые легко спрятать. Их нужно ненавидеть. От них нужно убегать, от них нужно лететь всеми силами. Какие грехи сегодня стали для вас привычными? Какие все еще сладкие? Какие грехи остаются нераскаянными? Что вы делаете со своими грехами? Возитесь ли вы с ними сами, пытаетесь скрыть, как-то забыть, или не обращать внимания, оправдывать, лелеять грех? Он паразит, он украдет, он сделает жизнь серой, несчастной, больше всего уничтожит и, несомненно, приведет в ад. И это является признаком дитя дьявола, который равнодушно относится к любым грехам или имеет разные стандарты для греха. А может быть, вы каялись и опять делаете то же. Сегодня Петр говорит, отложите этот грех. Если вы каялись много раз уже, отложите сегодня этот грех таким образом, назвав по имени, исповедав, раскаявшись, отвернуться, ненавидеть его. И замените привычку, замените обещание греха на обещание Христа. И это вы сможете делать тогда, когда вы будете исполнять второе, о чем мы будем говорить немножко позже. Может быть, кто-то из вас, раскаявшись, все еще фокусирует свое внимание на своих грехах. Сегодня вы должны понять, что отложить грех – это значит не только забыть его, но и твердить себе истину о том, что вы прощены. Перестаньте фокусировать свое внимание на грехе, если вы просили прощения. Фокусируйте свое внимание сегодня на Христе. Отложите этот грех. Это первый признак христианина. Джон Оуэн, вы все знаете эту фразу «Be killing sin, or it will be killing you». Убивайте грех, иначе он будет убивать вас. Убивайте грех. Это первый признак рожденного свыше человека.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

хочу задать библейский вопрос, который определяет сущность всей нашей жизни. Этот вопрос записан в послании к Римлянам в 8 главе, 35 стихом. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Мы знаем ответ – никто. Но он справедлив только в том случае, когда мы находимся в этой любви. Если вы еще не в любви Божьей, сделайте свой первый шаг к Господу сегодня. Он ждет вашего решения сейчас.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает: «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали, смотрели,

0: «Бдите, — говорит он, — бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И кончает Господь свою беседу такими словами: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель-дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее ясно видна его тень. Поэтому в своих посланиях апостол Иоанн предупреждает о действующем духе Антихриста. «Дети, — говорит он, — последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познали из того, что последнее время». И в своем втором послании он вновь напоминает об опасности прельщения. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? Великие знамения, говорит Слово Божие. Так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми. Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле. И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, испытывайте духов. Не всякому духу верьте. Слово «дух» часто повторяется и не случайно. И вот с этого мы должны начать, дорогие мои. Как распознать духов, какие от Бога и какие из других источников? Имейте в виду, что сатана действует через людей. И чтобы понять и различить его действия от Божьих, на основании Слова Божия мы должны узнать, кем является человек, что человек из себя представляет. Сатана может действовать только через человека. Человек является его орудием. Через человека он совершает чудеса и знамения. Точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. Из Слова Божия мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге «Бытие» сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божие в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел указывает на эту триединность человека. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости». Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действие дьявола и действие Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их, и таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовное благословение от Бога, фактически мы переживаем человеческое, а вовсе не Божье. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, через него, за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наше чувство. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем, потому что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божие, о душе человека. «Когда Адам согрешил и пал, то он умер. Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них оборвался контакт с Богом. Они утратили связь с Богом, которую они имели до своего падения, потому что мы читаем, что «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая после того, как они согрешили». Вот почему апостол Петр, обращаясь к верующим в Ефесе и сравнивая, кем они были раньше и кем они стали во Христе, говорит им: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека, душа, продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в 1 главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам, какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, во Христе он стал новым творением, однако в нем еще осталась его ветхая падшая натура. И вот когда он родился от Бога, ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба. Борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом. Иначе он не может ходить в обновленной жизни, как говорит апостол Павел, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Однако цель дьявола – возбудить скрытые силы души, высвободить их и использовать их в своих коварных целях. Чтобы подражать действию духа, он пользуется душой человека. И именно в этом многие поддаются его обману, принимая душевные, исходящие из падшей натуры человека, за духовные. Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамения и чудес через силы человеческой души, находящейся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. «Знай же, — говорит Слово Божие, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны, они будут руководиться душой, а не духом». И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальные благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь, вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе, но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Мой друг, а если ты еще не спасен, то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верой принять Его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосферы, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.
2: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Продолжая изучение книги Исаии, мы приходим к 6 главе, в которой читаем о пророческом видении Божьей святости. Это не было начало служения пророка, а лучше сказать, обновление уже сделанного ему поручения исполнить весьма важное служение Господу. Бог хорошо знает человеческие сердца, что они зачастую бывают закрыты для Слова Божия. Поэтому он открыл Исаии, какие будут последствия его пророческих возвещений. Глава 6, стих 9 содержит такие слова. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». По причине их отступления от Бога, они утеряли способность разуметь истину. Их посетило ослепление ума и сердца. Позже в этой книге читаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Печально смотреть на картину постоянного противления повелениям Божьим, когда душа пострадала от огня неверия, и ум ослеплен. Даже слушая верное Слово Божье, человек делается неспособным понять весть Божью. Но все же взгляните на эту тьму духовную, и в ней вы увидите луч света. Последний стих этой главы содержит в себе утешение, потому что есть остаток в народе, боящийся Бога. Это наблюдалось в течение столетий. Когда духовная тьма очень сгущалась, она не могла покрыть собой свет благовестия Божьей милости. Так и в этом случае. Взгляните на последний стих 6 главы. «Так святое семя будет корнем ее. Всегда найдется верный Господу остаток, который поднимает знамя креста. Верующие в наши дни иногда чувствуют, что человечество, окружающее их, лишено духовного понимания и света». Трудно противоречить этим словам, но всякий верующий в Слово Божье имеет привилегию быть светом в темном месте. «Да соделает Господь, чтобы свет ваш ярко сиял во славу Ему». Глава 6 и 7 передают некоторые исторические факты относительно иудейского народа. В 7 главе сказано о царе Ахазе и о переживаниях народа, когда Израиль, Северное царство, пошел войной на братский народ свой, Иудею, войдя в коалицию с Сирией. Но Бог был на страже Иуды и Иерусалима, очи его были на них, чтобы защитить их. Изучение 7 главы мы видим причину, почему эти исторические сведения включены в нее. Имя Исаии означает «спасение Господне». Третий стих указывает на то, что остаток спасется. Мы имеем здесь весьма духовный урок. Спасение приходит от Господа. Согласно его божественному плану, остаток народа вернется даже из плена и будет продолжать выполнение воли Божьей и его планов. Царь будет силен и благословен только при условии, если он будет верить слову пророка, полученному им от самого Бога. Но царь Ахаз сказал, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Эти слова звучат набожно. Но царь отверг слово пророка, чтобы Господь явил свою милость и славу. Если вы обратитесь к словам 2 Царств, 16 глава, 7 по 8 стих, то вы увидите, почему Ахаз не послушался слов Исаии. Царь в это время уже послал своих представителей серебром и золотом из дома Господня к другому царю, прося его помощи от наступавшей опасности. Другими словами, он уже искал союза и помощи у нечестивого царя, вместо того, чтобы обратить свои взоры на вечного Бога и все вручить в руки его. Ахаз проявил свое неверие. Поэтому его набожные слова «Я не буду искушать Господа» были покрывалом его действия. Однако Господь послал свое знамение, потому что план его не мог быть изменен неискренностью царя. Дальше следует пророческое возвещение, которое имеет двоякое значение, если в него мы углубляемся. Первое значение указывало на то, что Иуда выйдет победителем против коалиции против него. Но это пророческое возвещение касается и дальнейших событий. Исаия 7 глава, 14 стих указывает на более важное и великое избавление в будущем. Эти слова указывают на славную весть пастухам на Вифлеемских полях. «Ибо вам родился Спаситель, Христос Господь». От Луки 2 глава, 10 по 11 стих. А также и на ангельское возвещение Иосифу. «Она родит сына, и наречешь ему имя Иисус. Назовешь его Эммануил, что означает «С нами Бог». От Матфея 1 глава, 21 по 23 стих. Но перед пришествием Эммануила, «С нами Бог», произойдет суд. Исаия 7 глава говорит о том, что Иуда будет наказан за его отступление от Господа. Следует отпомнить, что праведный и святой Бог не может соглашаться с грехом. Божественная милость и божественный суд балансируют положение человека в Священном Писании. И сегодня, когда мы возвещаем Слово Божье другим, необходимо иметь эту истину в виду. Мы с радостью возвещаем великую любовь Божью. Но эта любовь Его является совершенной праведностью и судом. Поэтому не звучит странно, когда мы проповедуем Его любовь, употребляя ясные слова: «Плата за грех есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная». К Римлянам 6 глава, 23 стих. Апостол Павел имел власть духовную от вечного Бога, когда он говорил 1 Коринфянам в 5 главе в 5 стихе: «Предать сатане, грешника, верующего, который не касается и который не кается, во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». Переходя к главе 8, нам кажется, что Исаия временно отошел от публичной жизни. Это не означает, что он ничего не делал, но Бог дал ему иное занятие. Его громкий искренний голос умолк. Пришло время дальнейшего испытания народа. Даже и в наши дни бывают моменты, когда слышен сильный голос Божий. Происходят духовные пробуждения, а потом вдруг зовущий голос умолкает, и наступает время испытаний. Будут ли люди продолжать ходить путями Господними, как они обещали? Служение Исаии, частного характера, описано в дальнейших главах. Он позвал к себе нескольких близких к нему людей, которые сохранили бы его возвещение народу точно и верно. Но эти слова относились не только к народу иудейскому. Бог открывал ему о своих будущих действиях по отношению к другим народам. Итак, глава 13 передает нам пророчество о Вавилоне. Глава 15 содержит пророчество о Моаве. А 17 глава относится к Дамаску. Глава 18 говорит о Эфиопии, а 19 о Египте и так дальше. В центре, однако, всех этих пророчеств был народ Иуды и возлюбленный город Иерусалим. Остальные народы входят в эту область пророчеств по причине их взаимоотношений с Иудой. Следует помнить, что даже Господь Иисус Христос, Эммануил, с нами Бог, Когда Он пришел в этот мир, то, во-первых, Он принес весь спасение Божье Израилю. Христос объявил: «Я пришел к погибшим овцам дома Израиля». Но пророчество открывает нам, что окончательной задачей и планом Божьим было спасение всего мира. Оно не ограничивалось только народом иудейским. В книге пророка Исаии встречаются чудные пророческие возвещения о явлении в этом мире Сына Божия, Эммануила. Обратите внимание на 9 главу с 1 по 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Глава 11 с 1 по 5 стих говорит о великом слуге Божьем, Господе нашем Иисусе Христе, Спасителе, и о всех чудных его характеристиках. Его знания совершенные. Его суды сопроводятся справедливостью и истиной. Его правосудие будет сиять славой солнца. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос обнаружил великую премудрость и знание, приводя в замешательство религиозных вождей, даже когда Он был отроком. Но эти пророческие возвещения относятся к будущему, когда Он будет царствовать и положит врагов Своих в подножье ног Своих. 1 Коринфянам 15 глава с 23 по 20 стих передает нам о Его царствовании на земле, а также и о Его величественной власти, пока все враги не будут уничтожены. Поэтому, каким величественным пророческим провозглашением Исаии, почти за 700 лет до рождения Иисуса Христа в Вифлееме, являются упомянутые драгоценные слова.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтобы избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга «Паралипоменон», глава 2. «Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силум. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фомарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было 5. Сыновья Фариса – Есром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Эман, Халкол и Дара. Всех их 5. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него – Иерахмиил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил первенца своего Илиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их – Саруия и Авигея. Сыновья Саруии – Авесса, Иоав и Азаил трое. Авигея родила Амессу. Отец же Авесса.

Сегуф родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сирийцы взяли у них селение Иаира, Кенаф и зависящие от него города, 60 городов. Все это города сыновей Махира, отца Галаада. По смерти Эсрома в Халиф Ефрафе жена Эсромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмиила, первенца Эсрома, были первенец Рам, за ним Вуна, Рен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмиила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмиила, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая – Надав и Авишур. Имя жене Авишура – Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима – Ишей. Сын Ишия – Шишан. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шамая, Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана, Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмиила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб египтянин, имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему в жены. И она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада. Завад родил Эфлала, Эфлал родил Овида. Овид родил Иуя, Иуй родил Азарию. Азария родил Хелеца, Хелец родил Илиасу. Илиаса родил Сисмая, Сисмай родил Салума. Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмиила. Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона – Корей, и Тапуах, и Рекем, и Шема. Шема родил Рахама, отца Иеркиама, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая – Маон, а Маон – отец Бефцура. И Ефа, наложница Халева, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая – Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халева Мааха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кириаф и Арима, были сыновья Гароя, Хаци, Галменюхот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От этих произошли Цоряне и Эштаоляне. Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне. Венец дома Иоава и половина Минухотян, царяне. И племена сафирийцев, живших в Иабеце, тирейцы, шимейцы, сухайцы. Это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава. Глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинуамы из Риилитянки. Второй – Далуия от Авигеи Кармелитянки. Третий – Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый – Адония, сын Агифы. Пятый – Сафатия от Авиталы. Шестой – Ифриам от Аглаи, жены его. Шестеро родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев. А 33 года царствовал в Иерусалиме. А эти родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, 4 от Версавии, дочери Аммиила.

0: Ар, Елишама, Елифелет, Ногаг, Нефег и Афия, Елишама, Илиада и Елифелет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона Роваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иоафам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манасия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии, первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Сидекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима, Иехония, сын его, Сидекия, сын его. Сыновья Иехонии, Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия. И сыновья Федаии, Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля, Мешулам и Ханания, и Шеломиф, сестра их. И еще пятеро: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед. И сыновья Ханании, Филатия и Исаия. Его сын Арифаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шихания. Сын Шихании Ремаия, сыновья Ремаии Хатуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро. Сыновья Неарии, Илиаенай, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елиоенайя, Гадавьягу, Елиашив, Филаия, Акуф, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Если мы христиане, то мы называемся именем того, в ком мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, именем нашего Господа Иисуса Христа. Нашего — это не значит, что это лично моего, но и вашего также, если вы его приняли, как своего Спасителя. Если еще нет, мы предлагаем вам решить этот вопрос сегодня. А для этого оставайтесь на нашей программе, слушайте прекрасные христианские песни и размышления над Словом Божьим. С вами ведущий Сергей Мараро.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, вы готовы или частично готовы именно к этому изучению, дома прочитав несколько раз внимательно главы назначены, которые я просил вас на прошлой лекции. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим изучение второй главы книги «Исход». В нашей предыдущей беседе мы остановились на стихе 21. Мы видели, как после 40 лет жизни во дворце египетского фараона и после прекрасной жизни, так сказать, типа принца, который имел все привилегии, Моисею пришлось скрыться в Мадианской пустыне. Здесь, в доме мадианского священника, начался второй 40-летний период жизни Моисея. Моисею понравилось жить у этого священника по имени Рагуил. Рагуил тоже полюбил Моисея и дал ему в жены свою дочь Сифору. Имя Сифора означает «ласточка», что, возможно, указывает на тот факт, что она была маленькой, хрупкой женщиной. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Мы это читаем, друзья, в стихе 22-м книги «Исход» 2 главы. Дальше мы читаем: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Друзья, Бог готов приступить к освобождению народа Израиля из рабства. Моисей подготовлен Богом, чтобы стать вождем этого освобождения. Бог решил освободить израильтян из рабства совсем не потому, что они были лучше египтян. Нет, слушатели. Или же потому, что они хранили ему верность и не поддались искушению идолопоклонства? Нет, слушатели, совсем наоборот, этот народ отошел от Бога. Они предпочитали скорее поклоняться разным идолам, чем ему. И вы помните, как вскоре после своего освобождения, во время перехода через пустыню, израильтяне при первой возможности сделали себе и поклонялись золотому тельцу. Друзья, Бог знал об их упрямстве, об их неверности, но Он спас их от угнетения. Почему? Потому что Его, Божье сердце, исполнилось жалости при взгляде на их страдания. А ведь Господь, когда говорит, что-то исполняет. Он сказал Аврааму, Исааку, Иакову, Он сказал, что даст землю, сделает большущий, благословенный народ, и этот народ станет благословением для всех народов. И он должен исполнить эти слова. То, что Господь говорит, всегда исполнял и всегда будет исполнять. Если бы он, слушатели, не пришел им на помощь, они бы просто исчезли как нация, как многие другие народы полностью исчезли. Таким образом, Господь Бог спас народ Израиля от египетского рабства по двум причинам. Во-первых, из жалости к их страданиям, и во-вторых, в память о своем завете с Авраамом, Исааком и Яковом. Так что, слушатели, будем помнить всегда этот момент, потому что этот народ такой же народ, как и все другие народы. Все мы грешники, говорит Священное Писание, и нет ни одного ищущего Бога. Все совратились с пути, так говорит нам пророк Исаия. И мы так и видим, слушатели, что это происходит и с народом израильским, и с любым другим народом. Но Господь свои слова исполняет, и то, что Он сказал, Он исполнит. Как вы думаете, почему Господь искупил вас? Если это с вами уже случилось, конечно. Вы знаете, друзья, Бог спас нас по тем же причинам, по которым Он спас Израиль. В нас с вами не было ничего такого, что могло бы расположить Его к нам. Мы абсолютно, абсолютно ничем не заслужили этого спасения. Бог спас нас из жалости, потому что Он увидел, как безнадежно мы потеряны, как мы беспомощны сделать что-нибудь для самих себя. Друзья, Бог, Господь Бог, так полюбил нас, что пожертвовал ради нас своим единственным Сыном. Нас спасла Его любовь, Его милость. Нас спасла искупительная смерть Его Сына, Иисуса Христа. Друзья дорогие, некоторые люди считают, что Он спас их от того, что Он увидел, какими замечательными они станут, если только Он их спасет. Это совершенно неверная мысль. В нас не было и нет ничего замечательного. Как сказал об этом апостол Павел: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Это мы читали послание к Римлянам, 7 главу, 18 стих. Да, друзья, ничего хорошего не живет в нас. Ничего хорошего нет в нашей плоти, друзья. Ничего доброго. И я повторяю слова пророка Исаии: «Все мы совратились, все». И мы блуждаем, как овцы. Слушайте, все до одного мы совратились. Вот почему Бог дает нам новую жизнь, когда Он нас спасает. Потому что в нас, в нашем ветхом человеке, нет, да и не может быть ничего доброго. Вот почему, дорогие слушатели, этот ветхий человек должен в конечном итоге умереть в нас. Бог не видел ничего привлекательного в Израиле, но он услышал их стоны, их вопли, их страшное переживание и искупил их. Бог увидел наше отчаянное положение и пришел к нам на помощь, пришел нас спасти. Он не спросил нас, что мы думаем о Его плане спасения. Бог Отец так возлюбил мир, что послал Своего Сына умереть за грехи людей. Сын согласился пойти, и Отец согласился спасти всякого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое Я предлагаю вам. Хотите – примите. Не хотите – дело ваше». Выбор в этом деле спасения предоставляется каждому человеку индивидуально. И Господь Бог никого не насилует, никого не заставит. Он только милостиво просит и стучит каждому сердцу. Он своим духом Он своим духом обличает, наставляет, Он своим духом указывает на наш грех. А мы должны откликнуться на Его призыв.

0: Друзья дорогие, Бог спас израильский народ из милосердия. Милосердие – это любовь в действии. Сегодня эта любовь спасает каждого. Каждого, кто поверит в искупительную жертву Его Сына, Господа Иисуса Христа. В течение 40 лет Бог готовил Моисея в Мадианской пустыне на роль освободителя израильского народа. Эти 40 лет подошли, наконец, к концу. Мы читаем далее, Исход 3 главу, первых 2 стиха, где говорится: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, как терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Друзья, одним из величайших доказательств достоверности Священного Писания является существование народа Израиля. Много лет тому назад один император Германии спросил своего придворного священника: «Что вы думаете или что вы считаете самым лучшим доказательством того, что Библия является Словом Божьим? Это доказательство должно быть где-нибудь здесь, в моем царстве. Евреи, ваше величество, евреи – это доказательство. Они наилучшие доказательства», – ответил священник. Да, друзья, еврейский народ – это тот горящий куст, который заставляет неверующего оглядываться в удивление. Это просто чудо, что израильский народ продолжает существовать сегодня после стольких и стольких гонений вдоль всех этих столетий, преследований и уничтожения. Это преследование продолжалось со времен Моисея до наших дней включительно, дорогие друзья. Оно не прекращается и сегодня. Вы только посмотрите, ежедневно взрываются бомбы в Иерусалиме. О чем это говорит? Но тем не менее, народы, преследовавшие Израиль в прошлом, исчезли с лица земли. А Израиль, дорогие слушатели, существует и поныне. Разве это не чудо, дорогие слушатели? Разве эта невидимая рука Божья не существует? Да, друзья, Он лично охраняет этот народ. И израильский народ – это куст, горящий и не сгорающий, дорогие друзья. И вот ангел, явившийся Моисею в горящем кусте, это никто иной, как Христос до своего земного воплощения. Многолетнее изучение Слова Божьего убедило меня, что это именно так. И вот мы читаем: «Моисей сказал: пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая“». Так читаем мы в книге Исход, в 3 главе, 3 по 5 стихи, дорогие слушатели. Да, Богу пришлось подсказать Моисею, как себя вести. Хотя Моисей и был воспитан при царском дворе, он, однако, не знал много чего о духовных явлениях, о духовном деле. Он не знал, что в присутствии святого Бога следует снимать обувь. Бог дал ему урок о святости Бога. Мы с вами тоже должны усвоить этот урок, дорогие радиослушатели. Бог свят. И написано, что Бог трижды свят. Трижды свят Бог. В Его присутствии мы должны входить со священным трепетом, дорогие слушатели. Не с какой-то фамильярностью, как многие делают это сегодня, к сожалению, а со священным трепетом. И вот мы читаем в книге Исход в 6 стихе следующее. «И сказал, Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Друзья дорогие, Моисей не посмел взглянуть на Бога. Единственный путь увидеть Бога – это через Господа Иисуса Христа. Так сказал об этом Иоанн, апостол, в своем Евангелии. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так читаем в Евангелии Иоанна, в 1 главе, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Но, слушатели, единородный Сын, то есть Иисус Христос, сущий в недре Отчим, Он явил, Он явился, слушатели, во плоти, чтобы увидеть Бога. И кто видел Господа, тот видел Бога, говорит сам Христос. «И сказал Господь», мы читаем далее, это 7 и 8 стихи 3 главы книги Исход, «Я увидел страдания народа моего в Египте». И услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитиев, амореев, ферезиев, евеев и евусеев. Когда Бог искупляет, Он не только искупляет от чего-то. Он всегда искупляет для чего-то. Мы были искуплены, друзья, мы были искуплены от греха для святости и неба. Апостол Павел объясняет эту идею в своем послании, говоря следующее в Ефесянам, 2 глава, 5-6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Друзья дорогие, Бог воскресил нас от смерти, чтобы мы могли жить во Христе. И потому, что вы находитесь во Христе, вы останетесь спасенными навеки. Это спасение означает, что мы вышли из орбиты смерти и вошли на орбиту вечной жизни. Мы перешли из царства тьмы в царство света. Вот что такое искупление. Вот что такое спасение во Христе. Это спасение не просто от чего-то, но для чего-то. Мы, друзья дорогие, продолжим это изучение 3 главы книги Исход в нашей следующей беседе, если Господу будет угодно. А пока, дорогие слушатели, до скорой встречи. Да сохранит вас Господь в Своей благодати, и да благословит Он вас со всей Своей щедростью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Когда мой лучший друг меня не понял вдруг, и рана глубока, и ноша нелегка, и нету никого, чтоб стало мне легко, тогда к Христу спешу и все ему скажу. Он рану исцелит и ношу облегчит, мне нужный даст совет, да лучше друга нет, как мой Господь Иисус. И яд греха укус с ним можно победить, чтоб вечно с Богом жить. Ведь скоро он придет, меня к себе возьмет, с ним буду обитать, не буду горя знать. Там вечный мир, покой и радость льет рекой. Давно стремлюсь туда, в лазурный край Христа.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня нам предстоит познакомиться с началом 16 главы, в которой речь идет о чашах гнева. Здесь есть и намек на повторяющиеся в истории деяния Божии. И в то же время как бы параллельное изображение одних и тех же событий, замечает Александр Мень. По существу речь идет о зле, которое порождено землей, и на землю возвращается, падает как камень, брошенный вверх. О том, что в истории все происходит циклами, люди думали уже давно. Некоторые даже пришли к выводу, что история вращается как бы по кругу. Все возвращается на круги своя, и то, что уже было, то и будет, вплоть до подробностей. Эта точка зрения христианству чужда, хотя это не значит, что мы отвергаем очевидную для каждого историка повторяемость, некую аналогичность явлений. Есть некий ритм в природе, и, очевидно, нечто подобное существует и в обществе. Быть может, в апокалипсисе мы находим на это намек, но все это для нас второстепенно. Главное – это картина зла, которая выпущена человеческой волей наружу. Эти грозные картины обозначают итог человеческой истории с ее страшной стороны. Здесь и символы духа, и символы природы, причем природа разрушается, что говорит о том, как губительно действует зло на само творение, а не только на человека, заключает Александр Мень. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 16 главе этого произведения. В этой главе 7 небесных ангелов изливают 7 чаш Божьего гнева.

Давайте вернемся к 15 главе и прочтем стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и припоясанные по персям золотыми поясами. И одно из 4 животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов». Из 1 стиха 16 главы мы узнаем послание, которое дается этим 7 ангелам с небес. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам. Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». Позвольте мне напомнить вам, что Господь Иисус Христос по-прежнему в полной мере управляет всем происходящим. Помните, что еще при изучении 5 главы этой книги мы убедились, что Господь Иисус является единственным достойным открыть небесную книгу с 7 печатями. И снятие этих 7 печатей открыло дорогу для всей последовательности событий великой скорби. Господь руководит и управляет всем происходящим на протяжении всего повествования книги Откровения. Он тот, кто прямой дорогой движется к победе. Сила, слава и величие принадлежат Ему. Это Его суд над отвергающим Христа миром. Небесный Отец вверил Его в руки все права и полномочия. Именно Христос отдает распоряжения и приказы, посылая этих 7 ангелов с заключительными судами. Промедление и ожидание уже невозможно, ибо час настал. Приказ уже отдан, и 7 ангелов исполняют все, что надлежит исполнить. Обычному человеку, а в особенности христианину, нелегко поверить, что Бог способен излить свой гнев на непокорный мир и уничтожить ненавидящую его цивилизацию. Но, друзья мои, все то, что вы видите сегодня вокруг себя, подвергнется Божьему суду. Помните, что сказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они пришли к Нему, чтобы показать Ему храм и Его красоту? Спаситель ответил словами, которые мы можем найти во 2 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики были поражены, услышав от Господа подобные слова. «Поверьте мне, друзья, нам нужно собирать себе достояние на небесах, где ни моль, ни ржавчина не смогут испортить или погубить все это, где наше достояние не станет жертвой грабителей или злоумышленников. Быть может, вам придают уверенности какие-то накопленные вами средства или ценности, надежно хранимые где-то под 7 замками. Но даже и в этом случае вы все равно потеряете их, потому что однажды вам придется оставить это все. Вас ждет смерть, и вы не сможете удержать что-либо в своих руках. Этот мир, в котором мы с вами живем, находится в ожидании суда Божьего. Даже верующим порой нелегко принять данный факт. Нас всех так долго и настойчиво убеждали с церковных кафедр, что Бог — это доброта и свет, и что Он никогда не решится осудить или покарать кого-то. Но, друзья мои, книга Откровения повествует нам о совсем иной перспективе. Давайте прочтем 2 стих 16 главы. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Первая чаша суда представляет собой нечто весьма любопытное.
создается впечатление, что Бог начинает против

0: против последователей Антихриста настоящую бактериологическую войну. Эти незаживающие язвы оказываются хуже, чем самые страшные современные заболевания. Вы не обращали внимания на то, что по мере того, как люди открывают средства для исцеления какой-то одной болезни, появляются другие и более страшные заболевания? Это тоже является Божьим судом, посредством которого Бог видимым образом показывает, что даже в своей физической сущности человек полностью испорчен. Последствия первой чаши гнева очень похожи на те воспаления и нарывы, которые сопровождали шестую египетскую казнь. Интересно заметить, что сам Моисей предсказал подобный суд, ожидающий израильский народ в будущем. Причем до этих самых пор данное предсказание Моисея пока что еще не сбылось. Это предсказание мы находим в книге Второзакония, в 15 стихе 28 главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». А в 27 стихе той же главы Моисей перечисляет эти несчастья. «Поразит тебя Господь проказу египетскую, по чечуям, коросту и чесоткую, от которых ты не возможешь исцелиться». Причем все эти болезни будут неизлечимыми, если верить тому, что говорит 35 стих той же главы книги Второзакония. «Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». Все это предсказывал еще Моисей. Однако здесь, в книге Откровения, эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех, кто приняли печать зверя. Как мы уже увидели, те люди, которые отказались принять данную печать, уже понесли свою долю страданий. Эти люди не имели возможности ни покупать, ни продавать. Если семья человека страдает от голода, я не смогу осудить его за то, что он идет на крайние меры, дабы накормить своих близких. Это будет отчаянное время для всех тех, кто откажется принять печать зверя. Но теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать и радовавшиеся тем привилегиям, которые давала им печать зверя, подвергаются Божьему суду. Далее мы читаем о второй чаше гнева. Прочтем третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Здесь мы видим странное и поразительное сходство с первой египетской казнью, которая представляла собой превращение воды Нила в кровь. Последствия этой второй чаши гнева оказываются даже более суровыми, нежели суд второй трубы, когда только одна треть всей морской воды сделалась кровью. В данном случае все море превратилось в кровь, подобной крови мертвеца. Кровь является залогом жизни, потому что душа тела в крови, как сообщает нам 11 стих 17 главы книги Левит. Однако в данном случае эта кровь несет только смерть. Море является необычайно богатым сосудом жизни, оно изобилует жизни. Однако в ходе этого суда, вместо того, чтобы являться источником жизни, море превращается в могилу для жизни. Обычно прохладные и освежающие морские ветры будут разносить зловоние трупов, плавающих на поверхности моря и покрывающих его берега. В результате вся экономика окажется парализованной. Люди будут умирать, подобно мухам. Иногда я задаюсь вопросом, насколько мы осознаем, в какой мере все мы зависим от Бога. Бог никогда не предъявлял нам счет на свет солнца, его тепло, за воду, которую мы пьем, за воздух, которым дышим. Кто когда-либо платил ему за все это? Слава Ему, что Он не требует с нас платы за все это, ибо в противном случае мы не смогли бы расплатиться с Ним. Бог, который был настолько милостив к этому отвергающему Христа миру, в конце концов подвергнет этот мир суровому суду. Далее следует третья чаша божественного гнева. Прочтем стихи с 4 по 7. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: „Ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои“». Это испытание, которое опять напоминает нам последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги Откровения, вновь оказывается неизмеримо более суровым. В тот раз была затронута только 1/3 всех запасов питьевой воды, однако в этом случае все водные источники оказываются уничтоженными. И это подразумевает невиданную до тех пор гибель живущих на земле. На примере упоминаемого в этих стихах ангела вод мы видим еще одно служение, которое возложено на ангелов. Ангелы несут ответственность за различные части этой материальной вселенной. Ранее мы уже видели 4 ангелов, которые управляют 4 ветрами. А этот ангел с третьей чаши управляет водными стихиями. Интересно заметить, что данный ангел, который знает смысл и предназначение всего происходящего, провозглашает, что Бог праведен и свят в своих судах. Друзья мои, что бы ни делал Бог, Он праведен и свят. И если вы не согласны с Ним в чем-то, хуже оказывается только вам, потому что ошибаетесь вы, а не Бог. Представьте себе человека, который поднимается и заявляет Богу, что тот не прав. Я бы задал такому человеку вопрос. Даже если он уверен в своей правоте, что он может изменить? Так что, если вы не согласны в чем-то с Богом, вам лучше подумать и изменить свое мнение. Бог праведен во всем, что Он делает. И в этих стихах мы видим пример того, как воцаряется высшая справедливость. Те, кто брали в руки меч, погибнут от меча, ибо пролитие крови всегда ведет к дальнейшему кровопролитию. Те, кто подвергается этому суду, были причиной мученической кончины многих Божьих людей. И за праведную кровь, которую они пролили, Бог заставляет их самих отведать крови. Помните, как в 6 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 11, мы прочли мольбы убиенных Божьих святых, просящих о совершении справедливости? «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число“». Здесь, в 16 главе книги Откровения, мы видим, как эти молитвы святых мучеников начинают исполняться. Бог не торопился с ответом, но теперь время настало, и Он дает ответ, превосходящий все ожидания. Далее следует описание 4 чаши гнева. Прочтем 8 и 9 стихи. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Наш Господь предсказывал, что в течение великой скорби на солнце будут появляться особые зловещие знамения. Мы можем прочесть об этом в 25 стихе 21 главы Евангелия от Луки. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Ветхий Завет также очень много говорил о судах, которые будут происходить в течение великой скорби в результате избыточного жара солнца. Пророк Исаия писал об этом в 6 стихе 24 главы своей книги. «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней. И зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Также и в 25 стихе 24 главы пророк пишет: «И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». А если мы обратимся к пророчествам Малахии, мы сможем прочесть в начале 4 главы его книги: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Для осуществления всех этих пророчеств Господу всего-навсего потребуется удалить один из слоев земной атмосферы. Или же наоборот, он немного приблизит земной шар к Солнцу, совсем немного, и жизнь на Земле не сможет продолжаться. Именно этот пугающий период времени имел в виду наш Господь, говоря, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Но, несмотря на все это, Божьи люди будут сохранены. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью», читаем мы в 6 стихе 120-го псалма. Хотя данное обетование является малозначащим для нас сегодня, оно станет великим утешением для верующих в течение великой скорби. А неверующие будут страдать от сильного зноя и хулить имя Бога. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут поносить Его имя. Это показывает, что человеческое сердце неисправимо и порочно. Никакие испытания и суды не смогут очистить и изменить его. Точно так же можно сказать, что в период великой скорби не предназначен для очищения церкви. Нигде не сказано, что святые будут подвергаться очищению с помощью страданий периода скорби. Наоборот, этот период станет судом над нечестивой землей. Далее следует пятый ангел со своей чашей гнева, стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Обратите внимание на сходство этого суда с тьмой, окутавшей Египет в ходе девятой египетской казни. Ветхозаветные пророки много говорили об этой надвигающейся тьме. Например, Исаия писал во 2 стихе 60 главы: «Вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Также и пророк Иаиль пишет во 2 главе своей книги: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, День облачный и туманный, как утренняя заря распространяется над горами, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Кроме этих двух пророков, данное явление также упоминает Наум, Амос и Сафония. Поэтому апостол Иоанн просто показывает нам здесь исполнение этих ветхозаветных пророчеств в течение периода Великой Скорби. Сам Господь Иисус подтвердил это, когда сказал, как мы читаем в 24 стихе 13 главы Евангелия от Марка: «Но в те дни... После скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего». Читая обо всех этих испытаниях периода скорби, мы не можем не прийти к двум очевидным выводам. Во-первых, Бог справедлив и праведен, изливая эти чаши гнева. Давайте помнить это. Иисус — это судья, и Он сам исполняет вынесенный приговор. Однако все равно эти страдания не смогут привести человечество к покаянию. Апостол Павел предсказывал это во второй главе послания к римлянам. В 4 и 5 стихах мы читаем: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». И здесь мы как раз видим этот праведный Божий суд. Степень и ужас людских мучений во время излития этих чаш гнева оказывается настолько высока, что от страданий люди будут кусать свои языки. Но, несмотря на все это, они не пожелают раскаяться в своих нечестивых делах. Человек будет продолжать ожесточать свое сердце, не желая прийти к покаянию. Такова природа невозрожденного человеческого сердца, друзья. Этим наблюдением я завершу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Огоньки в воде. Как известно, у многих животных очень сложные и красивые брачные ритуалы. Но особенно удивителен и живописен ритуал ухаживания у крошечного морского ракообразного, который называется «огненная блоха». Огненная блоха, размером не больше кунжутного зернышка, обитает в Карибском море и, как явствует из ее названия, умеет испускать световые сигналы. С помощью этих сигналов животное сообщает об опасности и привлекает партнеров. В случае опасности огненная блоха выпускает облако света. Это отвлекает хищника и, напротив, привлекает внимание к нему других хищников покрупнее. Одной особи достаточно химического вещества, вызывающего свечение, чтобы в течение 10 минут поддерживать свет, такой яркий, что мы могли бы при нем читать. Во время ухаживания светятся только самцы, но это свечение строго упорядочено. Самцы, стремясь привлечь внимание самки, издают световые сигналы по принципу точка-тире. Одни виды располагают светящиеся точки в виде вертикальных линий, другие – в виде горизонтальных. А представители одного из видов вообще объединяются и образуют большой узор из светящихся точек. Огненная блоха – крохотное, на вид совсем неприметное животное. Смысл его сложных световых сигналов до последних лет оставался неизученным. Человек тысячу лет ничего не знал об удивительных свойствах огненной блохи. Она тем временем славила Создателя, делая то, ради чего Он ее сотворил. А мы, делаем ли мы то, ради чего создал нас Бог?
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге Притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 1:8-9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Побеждающая вера, она очень тесно связана с признанием надежности объекта веры. Понимаете, вера – это когда ты не опираешься на себя, а опираешься на кого-то, на чей-то авторитет. Самые разные обстоятельства, связанные с этим. Например, вы кашляете, у вас температура, вы опираетесь на себя, вы знаете, что нужно сделать, там, чай с лимоном попить, или горчичники поставить, или еще там что-нибудь. Но проходит время, и вы продолжаете кашлять. И температура не уходит. И вы тогда видите, что вы не можете на себя положиться. И кого вы ищете тогда? Вы ищете авторитет. Иногда этот авторитет бабушка какая-то, которая лечила внуков долгое время, и она может быть авторитетом в ваших глазах. Иногда это авторитет врач. И вы ищете хорошего врача. Как вы ищете? Он тому помог, тому помог, тому помог. То есть у вас есть информация о том, что он может это сделать. Когда мы говорим о вере, вера — это очень просто. Вера — это признание своей

Бог вывел. Только что море разошлось, только что чудеса и казни были явлены. Заряжался Моисей 40 дней на горе. Давайте языческого Бога выльем себе. В этом проблема христиан. Мы очень слабо видим в своем сознании абсолютный авторитет Бога, который мы можем доверять. Несколько факторов, связанных с этим, с надежностью объекта нашей веры, веры христианской. Во-первых, это признание Божьего могущества. Когда мы говорим о том, что мы доверяем Богу, мы знаем, кому мы доверяем. Мы знаем, что Он имеет абсолютную и полную власть. Мы знаем, что во Вселенной нет ни одной молекулы, нет ни одного атома, который не был бы под контролем Его власти. Вот почему мы Ему доверяем. Мы приходим к Нему, и мы знаем, что мы не просто просим царя, который говорит, ну попробую, может получится. Мы приходим к Нему, и мы знаем точно, что у Него абсолютно все под контролем, и мы можем на Него полагаться. Вот что значит вера. Вот где она растет. Вот где вера побеждающая. Вот почему мы можем полагаться на Него в практических обстоятельствах нашей жизни. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Иногда люди доверяют советам или воле тех, кто не имеет реальной власти. Я помню такой случай, когда я учился в школе, задержался учитель, не пришел в класс, и вот один из шустрых, как обычно бывает в классе такие, открывает дверь и кричит, урока не будет, учитель заболел. Народ пошел по домам. Оказалось, что учитель не заболел. Оказалось, что урок был для тех, кто все-таки остался. И оказалось, что те, кто пошел по домам, ну, просто имели большие неприятности. Причина? Поверили источнику информации, которая не обладает авторитетностью. Мы в нашей жизни живем, и очень часто реальные наши действия основаны на источниках информации, которые, может быть, нам желанны точно так же, как слова этого мальчишки, который отменил урок. Конечно же, мы очень хотели бы этого. Но они, к сожалению, не несут за собой авторитета. Поэтому, когда мы говорим о признании Божьего могущества, вера невозможна без признания Божьего могущества, абсолютного могущества, абсолютной авторитетности. Почему жены не повинуются мужьям? Потому что они не признают авторитетность Божьего слова. Они, правда, пытаются все время убедить, что мужья у них такие, что им нельзя повиноваться. В самом деле это гораздо проще все. Да все гораздо проще. Просто авторитета Божьего в вашем сознании не хватает, чтобы заставить вас повиноваться мужу. Когда мы говорим о росте веры, это не какая-то мистическая вещь, что вот я сейчас сяду и буду укреплять. Я верю сильнее, завтра вообще буду верующий. Нужно видеть сильнее объект нашей веры. Кому мы доверяем? На кого мы полагаемся? Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, и видимое, и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, все держится им, все контролируется им». Римлянам 8 глава 31 стих сказано о верующих людях. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Бог контролирует все. Признание Божьего могущества. Второе – это признание Божьей мудрости. Мы можем доверять Богу, потому что Он обладает очень точным и совершенным знанием. У Него не бывает так, что Он что-то недоучел. Пожалуй, одна из самых наукоемких областей жизни современной – это исследование космоса, космические экспедиции. Там работают очень умные люди, математики, специалисты в разных-разных сферах. И даже они иногда что-то недоучитывают. Когда была последняя катастрофа челнока, который возвращался, этот космический челнок «Колумбия», когда он вошел в плотные слои атмосферы, и когда он развалился там, и погибла вся команда, потом просчитали, что, оказывается, во время взлета оторвался кусок обшивки от одного из больших баков, которые впоследствии отпадают. И когда он падал, он ударил и повредил керамическую защиту корпуса корабля возвращаемого. И потом, когда возвращался этот челнок, когда он вошел в плотные слои атмосферы, когда давление и температура рвали его на части, вот это место, которое было повреждено, оно стало той точкой,

0: которая разорвала корабль. Недоучли. Тысячи умов, сильнейших умов работали. Тысячи компьютеров анализировали все это. С Богом такое невозможно. У Бога все учтено. Его ум совершенен. У него ничего не убывает, не выпадает что-то вне его контроля. Он не просто знает все, он просчитал все. У него совершенный баланс. Все его уравнения решены. Все его формулы сходятся. Вот почему у нас мало веры. Потому что мы больше смотрим носом вниз, к земле, чем смотрим на мудрость Божию, чем познаем и наполняемся величием Его, могуществом Его. Павел говорит Римлянам 12 глава 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, какая благая, угодная и совершенная. Абсолютно все просчитано. Самый правильный вариант – перестать пытаться обсчитать Бога. Это глупо. Ни у кого из нас никогда не будет способности это сделать. Признание Божьего могущества, признание Божьей мудрости, признание Божьей любви – это третий элемент, о котором мы говорим, о признании надежности объекта веры. Из чего состоит она? Мы пытаемся проанализировать суть, вот, фабрику веры, что действительно там есть. Вера очень тесно связана с нашим восприятием того, насколько этот объект нашей веры любит нас. Я думаю, что многие, кто пользовался услугами врачей, поняли, что они не так много знают, как нам кажется, и не так много могут, как нам кажется. У меня есть такое правило, когда я ищу врача, я ищу хотя бы, чтобы он искренне хотел мне помочь. То есть, если он не все знает, если он не все может, а если он еще помочь тебе не хочет, то совсем, да, плохое дело. Мы ищем тех людей, которые хотят нам помочь. Мы склоняемся доверять тем, кто к нам расположен. С Богом мы можем быть уверены в этом. Он действительно любит нас. И чем больше мы будем познавать Его, тем больше будет укрепляться вера наша. Тем больше мы будем видеть, что да, действительно, самый лучший вариант. Если Он сказал мужу вести себя определенным образом, или жене вести себя определенным образом, или гражданину в государстве, мы знаем, что Он это сказал не для того, чтобы нас загнать в какие-то жесткие, трудные, неприятные обстоятельства. Потому что Он любит нас. Вот откуда вера. Вот где она базируется. Вот почему вера, она невозможна без внутренней перемены сущности нашей. 1 Иоанна 4 глава 9 и 10 стихи. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Итак, мы говорили уже о том, что природа, побеждающая веры, она состоит из признания нашей личной несостоятельности, из признания надежности объекта веры и последнее – практического доверия нашей жизни. Признать себя несостоятельным – это полдела, одна часть. Признать то, что Бог может тебе помочь – это вторая часть. Но есть еще третья – нужно действительно делать так, как Бог говорит. Вернемся к этой иллюстрации с врачом. Если вы поняли, что этот врач действительно самый умный врач в той сфере, которая вас беспокоит. Если вы поняли, что этот врач хочет вам помочь, вот он не спит, пробует, ищет возможности, как вам помочь. Если вы прошли все это, если этот врач дал вам курс лечения, ваша вера не будет значить абсолютно ничего, пока вы не будете послушно исполнять курс лечения, который предписан вашим доктором. В этом и суть веры. Вот этот комплекс явлений, которых не доставало учеников. Они сходили за Христом, они слушали Его. Они говорили, как хорошо, Господи, говоришь. Они были с Ним, они были за Него. Но и в своей реальной жизни они мало подчиняли себя Ему. Что очень часто происходит у христиан. Очень часто недостаток нашей веры продиктован именно тем, что у нас нет практики этого. А потом мы попадаем в сложные обстоятельства, и мы ломаемся. Потом какое-то противостояние дьявольское выбивает нас из седла. И мы не знаем, что делать. И мы рассыпаны, как рухлядь. Ваша вера сильна настолько, насколько она практически определяет ваши реальные действия. Если ваша вера не определяет вашего практического образа жизни, практических действий, о ней не нужно говорить. Это может быть философия, это может быть ваше представление, это может быть ваше доброе намерение, добрые желания, но это не вера. Это мертвая вера. Вера без дел мертва. Практическое действие. Несколько элементов есть в практическом действии, которые хотелось бы упомянуть. Во-первых, с чего она начинается? Она начинается с принятия воли Божьей. Где действие? Пока вы не примете, да, Господи, это воля Твоя, я принимаю ее. У каждого из нас разная ситуация. У кого-то из вас что-то болит. Вот пока вы будете бунтовать внутри, у вас не будет способности довериться Богу. Когда вы только примете, Господи, я принимаю, это воля Твоя. Кто-то из вас переехал и находится в ностальгии, и внутри себя бунтует, и говорит, вот там, где-то в Сибири, на Кавказе было лучше. Пока вы не примете сердцем, я здесь сейчас, Господи. Я принимаю волю Твою. Кто-то из вас, может быть, женился с такой радостью и с такими большими расходами, и потом пришел в себя, что это, оказывается, не так легко построить жизнь. Если вы это не сделали в тот день, когда вы женились, не приняли свою жену такую, какая она есть, примите ее сейчас. Примите волю Божью. Огромное количество людей страдают от того, что они не приняли Божью волю в сердце. Иисус Христос, у Него не было этой проблемы, но Он для того, чтобы показать нам, Он в своей жизни один элемент продемонстрировал. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих, говорится, «Сам отошел от них на вержение камня». Это Гефсимания. «И преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это принятие. Его тело не принимает боль, но бежит от боли. Он переживал боль, такую же. Его моральный человек, он не принимает насмешки. Они его унижают, они его опускают, они издеваются над ним. Но он стоит в этой точке, и он принимает волю Божию. Он говорит, я принимаю, да будет воля твоя. Это первый элемент шага веры. Невозможно вера без принятия вот этого мудрости, могущества, власти Божией. Второе. Это практическое послужение Ему. Иисус Христос не только сказал, да будет воля Твоя, Он пошел на Голгофу. Он реально взял свое тело. Он реально, когда пришли эти воины, Он сказал, здесь я. Он реально был послушен. Мы с вами верим Богу настолько, насколько мы послушны Ему. Практическое послушание. Третье. Доверие Богу результатов нашей веры, наших действий, сделанных по вере. Принятие воли Божией, практическое послушание, да будет воля Твоя. Делаем так, как эта воля говорит. Доверяем результаты. Почему это важно? Важно потому, что наш ум, он всегда просчитывает разные варианты, и он всегда бунтует, он всегда говорит, если ты сейчас это сделаешь, плохо будет. Например, одна из ситуаций. Если вас люди обижают, вы где-то в глубине души знаете, не воздавай злом за зло. Но ваше естество говорит, если ты будешь с ними добр, ты покажешься слабаком, и тебя просто заклюют вообще. И поэтому мы стоим в реальности того, на основании чего мы будем действовать. Мы не можем доверить Богу результаты. Вот почему вера, она очень тесно связана с доверием результатов Богу. 1 Петра 3:9 говорит по этому поводу, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. В этом случае поступать по вере означает доверить Богу результат. Некоторые думают, что доверить Богу результат – это придумать что-нибудь такое, ну, совершенно мистическое или совершенно нереальное, вот, и сказать, ну, а я Богу доверяю результат. Нет, это не вера. это не вера, это какой-то бред. Когда мы говорим о вере, вера основывается на реальном Божьем Слове. Вот среди верующих существуют разные движения, которые говорят о вере. И чаще всего для них вера – это, ну, слышали, может быть, да, такая книжка есть «Четвертое измерение». Человек пишет там, что вы, если вы будете сильны в вере, то тогда вы представите себе машину, какую вы хотите. Обязательно там закажите цвет, модель обшивки, мощность двигателя, какой там будет CD или MP3 плеер стоять и так далее. И тогда, если у вас вера будет сильная, вы можете visualize по-английски. Не знаю, как по-русски это сказать. Вы можете представить себе эту вещь, и она будет существовать. И вот люди ходят и говорят, ох, вот это вера. Вот это круто. Я, правда, не знаю еще ни одного, который бы так Мерседеса родил себе. Но для многих людей вера это, вот это мистические такие вещи. Когда мы говорим о доверии Богу результатов, это тщательное следование тому, что Он говорит. Здесь написано, хочешь наследовать благословение? Благословляй. Это говорит Бог. Он говорит вот здесь в своем слове, хочешь наследовать благословение? Благословляй. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали Ему, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Братья и сестры, если мы будем иметь эту веру, когда мы будем признавать свою слабость, когда мы будем признавать надежность объекта нашей веры, и когда мы будем практически делать шаги для того, чтобы делать дела веры. Несколько слов, буквально источник побеждающей веры. Откуда ее взять? Как научиться этой вере? Жизнь Иисуса Христа очень сильно отличалась от жизни Его учеников. Вы не обращали никогда внимания, что об учениках никогда не сказано, что они ушли на гору и молились. Всегда сказано о Христе. Он каждую ночь молился. Мы видим очень много молящимся. Мы видим, что для него молитва и жизнь – это два элемента, которые не разорвешь. Ученики жили рядом с ним. Они однажды даже говорили, научи нас молиться. Они видели, хотели научиться так жить. Но они так не молились. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорит о том, что будете иметь веру с горчичное зерно, хотя бы вот маленькая родившаяся вот эта вера. Он говорит, ничего невозможного не будет для вас. Это 21 стих. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Иисус Христос продолжает еще один шаг дальше. Он обращается к ученикам своим и говорит, проблема в том, что вы не молитесь. Вы не знаете, что такое молитва. Вы очень плохо знаете. Сейчас вы столкнулись с такой ситуацией, которая просто так, логическими рассуждениями не победишь. Опять-таки, когда говорят о посте и молитве, что такое пост? Пост – это более сосредоточенная молитва. Молитва, ее предмет настолько вовлекает человека, что он отказывается от пищи. Это очень просто. Речь не идет о каких-то мистических действиях. Не поем два дня, Бог победит дьявола. Не об этом идет речь. Речь идет о определенном состоянии души. Он говорит, вот вы столкнулись с такой проблемой, которую вы сами, без молитвенного предстояния, без опыта молитвы, вы не можете победить. Почему мы не побеждаем часто? Откровенно нужно сказать, подавляющее большинство современных христиан не знают, что такое молитва. Очень плохо знают. Мы не знаем предстояния пред Богом. У нас нет опыта взаимодействия с Ним. Мы не знаем Бога. У нас нет глубины жизни. У нас нет вот этого осознания, когда ты пребываешь в общении с Богом постоянно, как это было у Иисуса Христа. Вот почему у нас жизнь поражений. Вот почему даже при самых лучших желаниях и намерениях мы приходим к этим точкам, где мы говорим, силы нету. Знаю, как поступить. Хочу так сделать, а силы нету. Христос говорит, постом и молитвой побеждается. Это то, чего не хватало ученикам. Несколько советов практических о том, что значит вот эта жизнь молитвы, которая укрепляет нашу веру. Первый совет. Молитвенно Познавайте слова Иисуса Христа. Вот у нас часто не хватает времени, у нас часто не хватает концентрации и так далее. Речь не идет о том, что вот мы сегодня вырвем себя и переместим в монастырь, и там будем только читать Библию. Нет, есть время, друзья, есть возможности открывать Писание и молитвенно его читать, и наполняться этим духом молитвенного предстояния с самого утра. Перед тем, как вы вышли на работу, перед тем, как вы встретитесь глазами со своими детьми, которые опять что-то натворили. Перед тем, как вы придете к реальности того, что и сегодня нужно кушать готовить, и сегодня нужно деньги зарабатывать, и сегодня нужно иметь дело с тем, что вчера не доделал. Вот еще до того искать Его слов молитвенно. Римлянам 10 глава 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Вера рождаться может, друзья, только когда мы погружаемся в текст. Погружаемся молитвенно, наполняем себя. Наполняем сутью того, что говорит Иисус Христос, наполняемся Его истиной. Помните, что это Его письмо лично к вам. Бог говорит к вам. Он открывает вам себя. Он показывает свой характер. Он говорит о сути себя. Второе. Преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. В молитве каждый день. Каждый день осознавайте Его величие. Когда вы встаете, думайте о том, насколько велик и авторитетен и могущественен Бог. Научитесь этой практике. Опыту погружения в это состояние. Почему мы не можем поступать так, как говорит Иисус Христос? Потому что в нужный момент у нас не хватает осознания реальности этого авторитета. Потому что мы мало пребываем в этом осознании. Потому что у нас нет молитвенного предстояния, которое было у Иисуса Христа постоянно. Молитва «Отче наш» начинается с осознания авторитетности Бога. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, что это за молитва? Я стою на коленях, я смотрю на Бога, я осознаю: «Отче наш, сущий на небесах, заполняющий небо, да святится имя Твое. Ты достоин действительно всего самого-самого лучшего. Да придет Царствие Твое». Вот то, что вот там, этот гигантский Бог, Он должен вот здесь реально править моей жизнью сегодня. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Заметьте, в этих нескольких строчках осознание неба, осознание власти, осознание могущества и осознание нашей готовности подчиниться этой власти. Осознавайте и преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. Последнее. Прославляйте и благодарите Иисуса Христа. Практически. В каждой ситуации жизни. Сделайте для себя это практикой. Ефесянам 5 глава написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Два разных состояния. Почему люди упиваются вином? Жизнь тяжелая. Хочется расслабиться. С реальностью столкнулся, с которой не можешь победить. Он говорит: вместо этого вам нужно погрузиться в наполнение себя Духом Святым. Вы посмотрите, что Дух Святой делает. Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными. Скажите, пожалуйста, вот каждый день вы думаете о том, чтобы назидать себя? Здесь написано: «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Найдите ту точку, за которую вы можете воспевать Господу. Прославлять Его, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Несколько конкретных советов, связанных с этим. Думайте о величии Божьем каждый раз, когда вы молитесь. Сердцем своим думайте, вспоминайте, размышляйте о величии. Думайте о Его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Реально осознавайте, оценивайте Его любовь. Возвращайтесь снова и снова к Евангелию, к кресту, к жертве, которая за вас пролилась. Отмечайте все те проявления Божьей любви, которых так много в жизни каждого из нас. Восхищайтесь Его мудростью. И у нас так много свидетельств того, чтобы восхищаться мудростью Божьей. Не просто смотрите на какие-то вещи и говорите: «О, как круто!» Не просто смотрите на этот цветок и говорите: «Как это красиво!» А посмотрите на него и скажите: «Какой великий Творец, который это сделал!» Благодарите Бога за Его терпение. Вы знаете, я в какой-то момент, я не помню, когда это началось, я в какой-то момент просто научился так молиться. Каждый раз, когда я становлюсь пред Божье лицо, ко мне приходит в осознание вот этот факт, что Бог меня терпит. Во мне так много того, за что меня не нужно было терпеть уже. Он продолжает терпеть. Он продолжает прощать. Он продолжает поддерживать, поднимать, учить, исправлять. Учитесь любить Бога. Учитесь любить Его по-настоящему. Учитесь погружаться в эту любовь, чтобы это было действительно все во всем для вас. Тогда вы обретете веру, которая сделает вас победителем. Победителем в любой ситуации, в какой бы вы ни попадали в вашей жизни. В вашем бюллетне на первой странице сегодня есть этот стих, который я хотел бы попросить вас запомнить. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Помолимся Господу. Господи, поклоняемся Тебе сегодня. Господи, искренне благодарим Тебя за то, что, несмотря на всю нашу слабость, несмотря на то, что мы такие ничего не значащие, еще и постоянно восстающие против Тебя люди, несмотря на это, Ты учишь нас, каким образом мы можем протянуть свою руку к Тебе, протянуть эту руку за помощью, протянуть руку для того, чтобы признать, что мы нуждаемся в Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, Боже, за этот урок веры. Благодарю Тебя за то, что Ты учил тогда учеников, и Ты преподаешь сегодня нам этот урок. Преподаешь этот урок для того, чтобы мы, Господи, могли научиться, я и люди, которые здесь присутствуют, и все те, кто будут слушать нас. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня терпеливо учишь нас доверию. Учишь нас этой практике общения с Тобой, практике молитвенного предстояния пред Тобой. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы знания, которые люди получают из Слова Твоего, чтобы истина, которую Ты открываешь для нас каждый день, чтобы она пропитывала наше сознание, чтобы мы могли находиться в атмосфере преклонения перед этой истиной, чтобы у нас была сила реально побеждать, побеждать нашу плоть, побеждать обстоятельства, побеждать дьявола, Господи, который преследует нас. Я умоляю Тебя, Боже, я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, находящегося здесь, Боже. Мы нуждаемся в Твоей силе сегодня. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог каждому из нас Духом Своим Святым, помог нам освободиться от тех опор, на которых мы стоим, чтобы мы могли полностью положиться на Тебя. Ты знаешь, Господи, каждую душу, Ты знаешь каждого человека, что препятствует. Какие опоры, Господи, сегодня у нас? Я прошу Тебя, Ты в своем индивидуальном, пастырском, отцовском подходе, Ты помоги каждому из нас сегодня освободиться от того, что не нужно, и положиться на Тебя полностью, и укрепляться в вере. Ты видишь, Господи, всех, и молодых, и старых, и слабых, и сильных, тех, кто болен, и тех, кто здоров. Коснись каждой души сегодня, Боже, чтобы мы могли действительно укрепляться в вере, укрепляться в нашем познании Тебя, чтобы наша жизнь она была переполнена тем состоянием общения с Тобой, доверия Тебе. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке 24 часа в сутки для вашей семьи. Второе Паралипоменон 16:9. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Бог являет свою силу тем, кто пребывает в послушании Ему. А если пребываем верными Богу в тяжелых для нас обстоятельствах, то даем Ему возможность явить нам свою силу. Давайте помнить об этом.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами читаем истории из Библии, из той ее части, которая называется Ветхим Заветом и описывает историю народа Божьего, Израиля. Почему нам важно знать эти истории? Потому что Бог хочет научить нас на этих примерах правильно относиться к Нему, Его заповедям, друг другу и к окружающим нас людям. Слушай следующую историю. Верный друг. Библия. Первая книга Царств, главы 18 и 19. Ненависть Саула к Давиду росла день ото дня, но зато у Давида появился во дворце верный друг. Это был не кто-нибудь, а сын царя Ионафан. Ионафан был храбрым и умелым воином, и он сразу же полюбил юношу, у которого хватило смелости сразиться во имя Господа с могучим Голиафом. Ионафан, в отличие от своего отца Саула, не возненавидел Давида за то, что в один прекрасный день тот мог занять царский престол. «Давай поклянемся друг другу быть друзьями всю жизнь, что бы с нами ни случилось», — сказал Ионафан Давиду. И он отдал Давиду самое дорогое, что у него

0: грозит большая опасность. Спрячься и оставайся в укромном месте, пока я не переговорю с отцом. Я попытаюсь вразумить его». На следующий день Иоаннафан встретился с царем Саулом наедине. «Не делай зла Давиду», — умолял он отца. «Вспомни все, что он сделал у тебя на службе. Вспомни, как он убил Голиафа. Господь даровал нам тогда победу только благодаря Давиду. Много раз он подвергал опасности свою жизнь ради тебя». Саул немного помолчал, а потом сказал: «Ты прав. Давид не заслуживает смерти. Я клянусь именем Господа, что не трону его». Иоаннафан успокоился, и на сердце у него стало легко. Он сказал Давиду, что тот может, ничего не опасаясь, возвращаться во дворец и оставаться при Сауле. «Кто твои друзья? Готовы ли они отдать тебе самое драгоценное и защищать тебя, рискуя собой? Господь учит нас выбирать себе друзей и удаляться от плохих сообществ». До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 365. Притчи. 3 глава, 1-2 стихи. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Наставления родителей всегда кажутся скучными и надоевшими. Но чем взрослее становятся дети, тем лучше понимают, как правы были родители, уча их уму-разуму. Хотя это детям и не всегда нравилось. И казалось, все те родительские наставления они уже знают на зубок. Но не забывать наставления и хранить их в сердце – вот что является самым важным для детей. Сколько у человека дней рождений? Вопрос самый простой. Конечно, один. К сожалению, день рождения только раз в году. Кто не знает этих слов доброго крокодила Гены из сказки? А вот у меня их два. И не потому, что мне хочется и нравится получать подарки на день рождения два раза в году. Не в подарках дело, хотя получать их и приятно. Вот еще что интересно с моими днями рождениями. В один из них я отмечаю свои прожитые 62 года, а в другой только 40. Как такое может быть? Сколько же мне лет на самом деле? Сейчас я вам все объясню. Мой первый день рождения – это день, когда я появился на свет в моей семье, огласив весь мир громким криком. С тех пор прошло 62 года с небольшим хвостиком. А сегодня, в самый последний день уходящего года, мне исполняется ровно 40 лет. Если быть уж совсем точно, то в последние минуты уходящего года и в первые минуты наступающего года. 40 лет назад, в ночь с 31 декабря на 1 января, я покаялся в своих грехах, попросив прощения у Бога. И был им прощен. Так я заново родился для новой жизни без греха, жизни с Богом. И стал одним из Божьих детей, в его семье, искупленных от греха. С тех пор я и праздную два своих дня рождения, и очень счастлив этим. Может быть, кто-то из вас тоже празднует свой день рождения дважды в году. Я искренне радуюсь вместе с вами. Всем же остальным, читающим эти строки, от души желаю родиться в Божьей семье, родиться свыше. Послушайте, что говорит вам Иисус. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Евангелие Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: О, Белочка, ты почему еще дома сидишь? В пижаме? Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, Тычка. Поэтические встречи, Тычка. Белочка ведущая, Тычка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ой. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перепевать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. А он вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Ты какое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла. груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград и, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: Спасибо!
2: Белочка, можно и мне тоже? Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: Как? Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?
1: Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем.
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
1: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка», я выписала. А можно я еще одно прочитаю, но опять же из «Тропинки»? Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажет, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что, я серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так, вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это осень. Правильно! Правда, думаю, что это было очень просто.
1: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит след за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
1: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
4: мы прославим Бога.
1: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
1: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
1: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали, Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

стать человеком, к которому можно прийти за помощью и поддержкой? Как научиться слушать, а не критиковать? Что значит быть человеком утешения?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». На протяжении нескольких передач мы следим за жизнью израильского народа. Сегодня мы рассмотрим очень интересное повеление, которое Бог оставил им. Построить города-убежища, места, где человек мог бы найти безопасность и приют, когда сталкивается с тяжелейшими испытаниями в своей жизни. Мы обсудим, для чего были эти города в жизни израильтян, и сделаем выводы, как нам самим стать такими убежищами для тех, кто в беде.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем Псалом 30. Начальнику хора, Псалом Давида, во время смятения. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое. Узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага. Поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. И от всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под синью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих.

Кто нас может выслушать, понять, как часто готовы только осудить, обличить и наказать? Кто поможет исцелиться, кто будет душепопечителем? Поэтому Давид в проблеме своей жизни обращается к Богу. Он единственный, кто понимает, знает все нюансы нашего положения. Поэтому в печали, скорби Давид пишет: нам нужно убежище, потому что мы сокрушены. Поэтому печаль сопровождает Давида каждый день. И это первая причина, зачем нам нужно иметь убежище. Потому что мы сокрушены. Потому что есть горе и печаль. Потому что есть боль. Мы чувствуем себя разбитыми. Но если мы читаем дальше, то мы понимаем: нам нужно убежище, потому что мы люди грешные. И вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. И мы ищем исцеление. Мы нуждаемся в убежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Кто поймет? Как часто люди не понимают, даже самые близкие. В книге Иисуса Навина мы читаем о том, как в 20 главе Господь говорит руководителю народа: послушайте. «И сказал Господь Иисусу, говоря: скажи сынам Израилевым сделать у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Города убежища – это Божье повеление. Знаете, это очень важное напоминание. Многие критики Библии считают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей и получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. Но в 20 главе книги Иисуса Навина мы видим Бога сострадающего. Он повелевает израильскому народу основать города-убежища. Так написано в книге Чисел, в 35 главе, это 4 книга Ветхого Завета. Вот что говорится, 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые должны быть даны левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города для изладения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Итак, что это значит? В то время к убийству относились очень серьезно. Человека, которого обвиняли в убийстве другого человека, убивали. В израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде, потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого, он не хотел убивать, и, может быть, он кого-то толкнул. И этот человек упал, ударился и умер. В книге Чисел написано, что за это полагается смертная казнь. Но дело в том, что смерть случайная, не запланированная. Естественно, что мстить могла семья умершего. И за эту смерть вся семья убийцы могла получить наказание. В те времена к убийствам относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище, где бы он нашел место, чтобы остановиться и спастись от смерти. Давайте вернемся к 20 главе книги Иисуса Навина. Это 6 глава Ветхого Завета. И вот вторая мысль, которую я здесь вижу. Города-убежища были для людей в беде. То есть это города, которые были предназначены Богом, и в то же время они были для людей, которые попали в беду. Послушайте. Книга Иисуса Навина.

20 глава, 3 стих. «Чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд». Те, кто были в очень серьезной опасности, те, кто совершили большую ошибку, могли сбежать в этот город, чтобы остаться в живых. В библейском слове Ангера я нашел интересную информацию об этих городах-убежищах. Мы могли подумать, что эти города располагались где-то далеко в пустыне, чтобы мало кто о них знал и не мог найти. Но это не так. Возможно, это были самые ярко обозначенные города во всем Ханаане. Я прочитаю вам выдержку из словаря. По повелению раввинов, дороги, ведущие в эти города, должны были быть сделаны лучшим образом. Не осталось на пути ни одного холма. На всех реках были оборудованы мосты, и дорога должна быть шириной не менее 32 локтей. На каждом повороте должен был быть указатель «Миклат», что на иврите означает «убежище». Указатель очень важен. Так, во время налетов вражеской авиации мирные жители Ленинграда и многих других городов укрывались в бомбоубежищах. А на домах, на улицах были указатели: «Бомбоубежище вот там». То есть именно там можно спастись от смерти, от бомб или от обстрела. Так и в древние времена были указатели: есть города-убежища, место, где можно найти спасение. И два ученика закона должны были сопровождать человека, бегущего туда, чтобы обеспечить ему безопасность и по возможности успокоить тех, кто жаждет мести. Итак, как мы видим, они действительно заботились о людях в беде. Непреднамеренный убийца, когда бежал в город-убежище, остерегался тех, кто хочет отомстить за убитого, поэтому ему предлагали два человека в сопровождении. Это были ученики закона и умели самым лучшим образом успокоить тех, кто жаждет мести. А тот, кто прибегал в город-убежище, ожидал там объективного суда. В 4 стихе 20 главы книги «Исход» мы видим очень много эмоций, которые, скорее всего, нам с вами не знакомы. Послушайте. «Кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них». Ну а теперь о каких эмоциях я говорил. Представьте себе напряжение, которое испытывал этот человек, подбегая к воротам. Насколько он был встревожен, какая борьба происходила у него внутри. С одной стороны, его мучила совесть из-за того, что человек умер по его вине. Он не хотел этого, но его руки лишили человека жизни. Он не хотел никого убивать, но это случилось. И чувство вины атакует его, грусть и печаль захлестывают его сердце. И он прибегает в город-убежище. Впервые после случившегося он сталкивается с людьми, которые готовы выслушать его. Они защитят его, и мы скоро об этом прочитаем. Но на самом деле, когда те, кто хотели его смерти, из мести пытаются пробиться в город, их останавливают, потому что ожидается суд. И если суд признает его невиновным, то этот человек получит место в городе, где ему жить. Третье, на что я хочу обратить ваше внимание. Город-убежище дает тебе защиту от тех, кто жаждет мести. Читаем дальше. Книга Иисуса Навина, 20 стих. «И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня». Это было непреднамеренное убийство. Поэтому человек, пока он находился внутри города-убежища, был в полной безопасности. Если вернуться к книге чисел и провести более детальное исследование описания городов-убежищ, то мы заметим, что если убийца был оправдан на суде, и ему было позволено жить в городе, то, выходя за его пределы,
он мог быть убит родственниками, желающими отомстить. И такое происходило довольно часто. А родственники, совершившие это убийство, признавались невиновными, потому что смерть стала причиной его преступления. Даже несмотря на то, что это произошло случайно. Если он выходил за границы города-убежища, он был в опасности. Эти города были в буквальном смысле местами, где человек мог найти защиту от смерти. А знаете ли вы, когда он мог уйти? Давайте прочитаем далее. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни, а потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. Пока не умрет главный священник, его смерть станет освободительной для прячущегося человека. И в таком случае он может пойти в город, где жил ранее. Я хочу обратить ваше внимание на вовлеченность окружения. Мы не знаем деталей суда, поэтому давайте откроем книгу чисел еще раз. Числа, 35 глава, с 24 стиха. То общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям. Но это первое, что делало общество. Нужно рассудить, решить, кто прав, кто виноват. Они должны были выявить истину, решить спор и определить будущее обвиняемого. 25 стих. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город, убежище его. Они не просто защищали убийцу от мстителей, но ожидали полного раскаяния от него. Это был разворот на 180 градусов его жизни, полное изменение мышления, а затем следовало восстановление в правах. Это очень похоже на покаяние, о котором говорится уже в Новом Завете. Я знаю, что сейчас существуют тюрьмы, больницы, дома престарелых и реабилитационные центры. Есть маленькие часовенки, места, где вы можете найти защиту и спокойствие. Но я говорю не о Дании. В Новом Завете я нигде не нахожу повеления от Господа строить дома-убежища. В Новом Завете мы находим повеление от Бога быть людьми-убежищами, людьми, которые дают утешение и поддержку. Поэтому предлагаю вам открыть первое послание Иоанна, 3 главу. Там описаны люди-убежища, христиане, которые заботятся друг о друге. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Итак, первая характеристика – христианина убежища, христианина душ-попечителя. Это желание пойти на многое ради того, кто в беде. Человек-убежище – это часть живого общения, в котором люди поддерживают друг друга. Эти люди в церкви, которые готовы пойти на многое ради того, кто в беде. Это не значит, что вы лишены проницательности. Это не значит, что ваша семья страдает, потому что вы имеете дело с каким-то мошенником. Мы сейчас говорим о беде, которая произошла не по вашей воле. Мы говорим о таких ситуациях, о таких случаях, когда человек – жертва обстоятельств или случайностей. И многое произошло не по его воле. Что-то могло быть его ошибкой, отсутствием мудрости или результатом глупости. Но этот человек в большой беде. И если вы человек-убежище, то вы пойдете на многое, чтобы ему помочь. Бывает так, что кто-то погряз в грехе. Но вы не говорите ему слов обвинения, а поддерживаете и помогаете ему стать лучше, идти по пути покаяния и освящения. Второе – это отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. Первое послание, на 3 глава, 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия?» Я понимаю, что вы не сможете накормить каждого голодного. Но когда последний раз вы помогали нуждающемуся?
Вы, конечно, должны иметь проницательность. И нельзя ставить под удар свою семью. Но когда вы в последний раз помогали тому, кто в нужде? Как вы ведете себя тогда, когда вы видите нуждающегося? Одна вдова в своей книге «Починка. Боль и исцеление первого года вдовства» пишет такие слова. «Не говорите, если что-то понадобится, позвони. Мне так много всего надо, но я не позвоню. Я устроена другим образом. Вы позвоните мне первые. Предложите забрать девочек. Или скажите, что придете помочь с уборкой. Но не говорите мне, позвони, если понадобится помощь. Мы все хорошо умеем так говорить. Еще мы хорошо говорим, я буду молиться за тебя». Третья характерная черта человека-убежища – быть доступным, чтобы помочь на практике делами, а не словами. Вот что пишет Иоанн. 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Дорогие друзья, вы и представить себе не можете, сколько людей в вашей церкви страдают. И у нас есть большой потенциал стать людьми-убежищами. Но мы почему-то ждем особого повода. Не ждите какого-то большого заметного горя. Просто в это воскресенье, когда сядете на скамейку перед собранием, спросите у соседа, как дела, как семья. Скажите, что будете рады видеть его через неделю. Дорогие слушатели, мы не будем строить города-убежища, как это делали в древности израильтяне. Для нас нет такого повеления. Но мы сами можем стать людьми-убежищами для тех, кто в беде. Приют для пострадавших в буре, может быть, для кого-то таким приютом станете именно вы. И, конечно, каждому из нас нужно обратиться к Господу, к Богу, который принимает каждого грешника. Он любит. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, мог бы иметь жизнь вечную. Тогда Он на суд не приходит. И это очень важно для нас сегодня определить наши отношения с Богом. Верим ли мы в Господа? Покаялись ли мы? Имеем ли мы духовное рождение? Пусть Господь благословит каждого из нас уверовать, возлюбить и следовать за Господом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, читать Слово Божие вместе с нами, находить в нем полезные уроки и применять прочитанное в жизни. Пастор Петр перечислил несколько характеристик, свойственных людям, которые могут утешать. Первая характеристика – желание пойти на многое ради того, кто в беде. Вторая – отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. И третье – быть доступным, чтобы помочь на практике, делами, а не словами. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Сделай свой выбор. Необходимость ответственности». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Что-то должно происходить. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Бог посылает каждый день с любовью благодать. И чтобы быть в ней, отбросив лень, ее нам нужно взять. Оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN».

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи» на сегодня 9 мая. Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 18 главе в 22 стихе. Там есть такие слова: «Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Друг Божий может ходатайствовать пред Ним за других. Быть может, степень веры Авраама и его дружба с Богом кажутся нам недостижимыми при наших слабых возможностях. Не будем отчаиваться. Авраам возрастал в вере, и мы тоже можем возрастать. Он поднимался небольшими скачками, а шаг за шагом. Человек, который выходит победителем при больших испытаниях веры, как раз тот, которому приходилось встречаться с тяжелыми испытаниями. Самые ценные камни требуют исключительно тщательного гранения и искуснейшей шлифовки. Чем ценнее металл, тем сильнее пламя горнила, через которое его проводят. Никогда бы не был Авраам назван отцом всех верующих, если б его вера не подверглась самому жестокому испытанию. Прочтите 22 главу книги «Бытия». «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Взгляните, как Авраам сокрушенным, пытливым, но кротко послушным сердцем поднимается на вершину горы Мария в сопровождении своего сына, который должен быть принесен в жертву. Так приказал Бог, тот Бог, которого Авраам любил всем своим сердцем и которому он верно служил. В этой картине мы видим запрет всем своим сомнениям по отношению путей Божьих, касающихся нас. Прочь все сомнительные пояснения этой потрясающей трагедии. Она является уроком для всех веков. Ангелы являются свидетелями этого. Вера этого мужа Божия навсегда останется укреплением и поддержкой народа Божия. Твердая вера всегда докажет верность Божью. Когда вера Авраама победоносно выдержала напряжение сильнейшего искушения, Бог, Господь Иисус, Иегова, Тот, в Котором все обетования Божьи «Да» и «Аминь», обратился к Нему с речью, говоря: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Ты доказал мне высшую степень доверия. Я тоже буду доверять тебе. Ты навсегда останешься моим другом. Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением». Так всегда было и всегда будет. Верующие благословляются с верным Авраамом. Галатам 3:9. Пользоваться правами дружбы с Богом – это немалое преимущество. Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Мир течет рекой, дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Только в Боге, только с Иисусом, не устрашусь я ничего. Только в Боге, только с Иисусом, только под рукой Всевышнего. Сладок жизни путь, счастьем дышит грудь, только под рукой Всевышнего. Ближе отчий дом вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Не боюсь врага, безопасен я, только под рукой Всевышнего. Полный мир души нахожу в тиши, только под рукой Всевышнего.

Друзья, что мне от Господа даются, со мною никогда не расстаются. И с ними я склоняюсь в молитве и побеждаю в непосильной битве. За них благодарю всегда я Бога, ведь с ними легче торная дорога. Нас часто разделяют расстояния, но есть всегда надежда на свидание. Мне в этом Божья вера помогает, а Бог с любовью встречи посылает. За это я Иисуса прославляю и верности друзей не изменяю. Благодарим вас, дорогие друзья, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Пишите нам, наш адрес russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 24. У Иртыша. У большинства в руках были Евангелия. Песни пели еще заимствованные из православия, но по-новому, как-то по-своему. Проповеди говорили и старцы, и молодые. Проповедь Онищенко была выслушана с особым вниманием. Все знали его имя, знали, что это их начинатель, хотя еще и молодой, но мужественный и мудрый. Молитвенную часть собрания долго не затягивали, желая послушать рассказ Ивана Федоровича о себе, о своих скитаниях, о своем шествии в Сибирь. Были насущные вопросы. Хотелось спросить, поделиться мыслями, самой жизнью. После собрания матери повели домой маленьких. Очень старые пошли на покой. Остальные разместились, попросили благословения и приготовились слушать. Онищенко рассказал о себе. Из уст его лилась повесть о тех людях, которых пробудило Евангелие. Об их начале жизни, в новом ее понимании. Перед глазами слушателей прошли картины пробуждения Люши, прошли особенно яркие картины 40-й и 41-й камер Херсонской тюрьмы, прошло совещание в Елисаветграде, крещение перед Волгой. Рассказал он и о встречах в Саратове. С печалью слушали рассказ Ивана о кандальных и радовались действию Духа Божьего на губернского прокурора. Как велики шаги истины по земле. «А теперь, — сказал Иван, — я хочу сказать несколько слов проповедникам. С радостью я вижу среди вас и старых, и молодых. Относитесь к проповеди очень серьезно. Лучше воздержаться от слова, если не готовы, если что мешает. Говорить о Боге вяло нельзя. Сердце должно гореть. Только горящее сердце проповедника может зажечь другое. Не связывайте себя заранее словами. Надо молитвенно проникнуться мыслью, которую будешь передавать, проникнуться всем существом, и тогда слова придут сами и передадут мысль твою в силе и горении. Не пишите бумажки и не кладите их перед собой. Они связывают, они разрывают вашу связь, единение со слушателями. Бойтесь потерять живую связь со слушателями. Не говорите много. Оканчивайте проповедь тогда, когда вас еще слушают. Не утомляйте, не повторяйтесь. К проповеди готовьтесь молитвенно, серьезно и вдумчиво. Любите добрые примеры, подобно как Иисус говорил притчами. Хороший пример из жизни – это крылья, на которых летит истина. Хороший пример на всю жизнь и постоянно напоминает те слова Евангелия, которым он произносится. Молодые, не торопитесь выходить на кафедру учить. Иисус вышел на гору с проповедью, когда ему было 30 лет. И как он говорил, вникайте в себя. Страданиями навык послушанию, навык жизни по Евангелию. Других не научишь, за это не ответишь. Себя не научишь, за это ответишь. И перед Богом, и перед людьми. А поступая так, как апостол Павел учил Тимофея, «Вникай в себя и в учение, и себя спасем, и слушающих нас». Юноши спрашивали Ивана о том, как вести себя, как относиться ко многим вопросам жизни, и Иван отвечал, советуя, как ему открывалось. «Старцы, не раздражайте молодых, не делайте запретов, но смотрите на жизнь через стекло своей немощи, научайте их истине, и она будет открываться им». Познайте истину и освободит вас. Юноши, помните, что все человеку позволительно, но не все полезно, не все назидает. Всегда помните и проникайтесь знанием, что за всякое слово, за каждый поступок мы ответственны перед жизнью, перед людьми, перед вечным Богом. Помните, не все то, что можно другим, можно вам. Нужно не того бояться, что, оставшись наедине с любимой, может что-то случиться недозволенное. надо себя воспитывать заранее в большой чистоте, в святости. Тогда не нужно будет бояться себя. Неверно запрещать чтение мирских книг. Верно сказать: «Не читайте дурных книг».

Все исследуйте, хорошего держитесь. Было за полночь. Молодые ушли, расспросив и получив ответы. Ушли женщины, которым рано вставать и готовить пищу уходящим на работу. Остались старшие братья, несущие ответственность за общественную жизнь села. Один из них сказал: «Скажи нам свои думы, Иван Федорович, о вопросе совместной жизни всех евангелистов. Опыта у нас нет. Знаем, что первые христиане жили вместе, все продавали, клали в общий котел и жили, как учил Иисус Христос, в любви и согласии. Волею Бога мы собраны здесь, в Белогорье вместе, только одни евангелисты, испытанные, а живем врознь, в мире, любви, но врознь. А как по слову надо? У тебя тоже опыта нет, но ты много читал, думал много, видел много. Всегда, когда стоит вопрос так, хорошо ли жить людям, когда у одних много всего, а у других мало, можно ответить только так – нехорошо. Хорошо, когда нет нуждающихся, нет возвышающихся, всякий холм да понизится, и путь к этому – лишнее отдай нуждающемуся». Иисус говорил о наступлении Царства Божьего, и Его спросили: «Где оно, как его увидеть?» Христос сказал: «Его не увидите, оно внутри вас». Царство Божие находится внутри человека. Все Евангелие учит достижению этого царства каждым человеком. Это в его силе. Человек, рожденный от Бога, властен над собой. И такой человек является носителем Царства Божьего. Такие люди, сойдясь жить рядом, образуют малое стадо Христово. Как бы они ни жили, врознь или вместе, им хорошо, и с ними хорошо. Иисус учит так: «Войди в комнату свою, ты и все вы». Каждый начинал с себя. Я верю, что жизнь людей, когда они пробудятся и станут жить по-евангельски, это жизнь вместе, рядом, всем, кому как надо, каждому по его нужде. Иначе быть не может. Вы все евангелисты. Все пострадали за вашу веру в Евангелие. Но вы спрашиваете, значит, вы не готовы. У вас жить вместе еще не потребность, а вопрос. Как быть, чтобы не оказаться лицемером, чтобы люди не осудили, чтобы было по слову? Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Остальное приложится вам. Достигните Царства Божия, не станете спрашивать, а соединитесь, и никакая сила не удержит вас. Только перед рассветом лег Онищенко спать. Впереди Иртыш, впереди много труда. Но он пробыл 2 дня на фаворе среди своих, давал наставления. Завтра, уже сегодня, в путь, в неизвестность, но с Богом. К полудню большая группа жителей Белогорья вышла к берегу Иртыша. Быстро неслась вода сибирского богатыря. Смотря на реку, Онищенко сказал: «Нам надо переплыть на тот берег, вот к тому высокому бугру. А как надо держать лодку, чтобы она причалила туда? Нужно держать немного выше, ведь вода снесет. А когда течение сильное, то надо держать почти вверх, чтобы не снесло. Вот так и в жизни. Хотим мы быть хорошими людьми, хорошими евангелистами. И если будем желать быть только хорошими, нас снесет далеко от цели. Там не устояли, там сделали немного, вот и далеко от хорошего. И потому Христос говорит нам: будьте совершенны, совершенны, как Отец ваш Небесный. Держите лодку против течения, равняйтесь на совершенство Бога, и будете хорошими. Снесет вас, но немного. Вы переплывете на тот берег в обитель Отца. Ах, как бы я хотел перейти Иртыш прямо к нужному месту!» «Брат», — сказал один из присутствующих, «а есть место, я его знаю, где можно перейти Иртыш, немного выше, против Лебяжьего. Сейчас август, вода в Иртыше самая небольшая». И вся группа направилась вверх, где вода разливалась вширь, где было неглубоко, и можно было перейти брод. Вот и пологий берег.

0: Берег, расширенное русло. Здесь переправа. Иван встал на колени. Все также опустились на колени. В горячих молитвах предавали любимого брата воле Божьей. Поднявшись с колен, Иван сказал полюбившиеся ему слова. «Ермак покорил Сибирь огнем и мечом, а я иду с Господом покорять Сибирь Евангелием». Крепко, со всеми расцеловавшись, Иван вскинул высоко на плечо свои пожитки и босой вступил в воды Иртыша. Все стояли на берегу с непокрытыми головами и пели. Впереди Ивана с высоким шестом шел юноша, хорошо знавший эти места. Вот середина, вот они приближаются к тому берегу и выходят. Обняв Ивана, юноша пошел обратно, а Иван вышел на высокий пригорок, оделся и стоял, подняв руки. «С Богом оставайтесь, братья! С Богом иди, дорогой Иван Федорович! Иди!» Пробежал по запыленной земле России первый живой ручеек. Вот непросохший его след пересек границу Сибири, реку Иртыш. Казалось, нет его более, весь превратился в след, а след его, широкий, ветвистый, остался и наполнен живой водой. Как ветви смоковницы со своей способностью пускать корни, прикоснувшись к земле, дают раскидистое дерево, прикрывающее много десятин земли, так и первый ручеек воды живой, евангелист Иван Онищенко, идя по земле, по тюрьмам, поселениям, от дома к дому, от сердца к сердцу, будил все новые источники воды живой. Течет до ныне по земле эта широкая река воды живой и уходит в жизнь вечную. До Иртыша мы шли с Онищенко, вместе с ним страдали, участвовали в его радостях, вместе переживали торжество победы Евангелия на земле России. На этом повесть о первопроходце евангельского движения не заканчивается. Непросыхающие следы первого живого ручейка видны по всей Сибири. Сотни общин евангельских христиан с давних времен славят имя Христово. Это плоды шествия первопроходцев, это ручейки, текущие вслед за ними. В 1890-х годах братья Иван Каргель и доктор Бедекер прошли по следам Ивана Онищенко, посещая города и тюрьмы, и находили следы его пребывания в тех местах. В журнале «Христианин» номер 5 за 1927 год помещена фотография 400 участников Сибирского съезда евангельских христиан, проходившего в 1926 году в Новосибирске, который проводился под лозунгом «От деревни к деревне, от хутора к хутору, от человека к человеку». Это, как мы достоверно знаем, был девиз Ивана Онищенко. С ним он шел, когда мы на время оставили его на берегу сибирского Иртыша. Исследование пути Ивана Федоровича продолжается. Время хранит тайны, время и открывает их. Будем надеяться еще увидеть первый живой ручеек, идущий в далекую Сибирь, страдать вместе с нею, торжествовать вместе с ней в Христе Иисусе, Господе нашем. В этом пути из села в село, от хутора к хутору, от человека к человеку.
1: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра, представленное нам в Священном Писании, дарует нам очаровательный портрет этого близкого компаньона Господа Иисуса Христа. Он был импульсивный, и однако, несмотря на многие недостатки на протяжении пути, он стал сильным защитником дела распятого, воскресшего и вознесшегося Господа. Пятидесятница была поворотным пунктом его жизни. Он провозгласил свою любовь Господу Иисусу, позже он горько ошибся, отрекшись от Христа. Руководство Петра в группе верующих было очевидным, и после дня Пятидесятницы он был главным представителем. Деяния святых апостолов, 3 глава, дает нам повествование об исцелении хромого человека, когда Петр говорил с ним при дверях, называемых красными при входе в храм. С человеком, теперь исцеленным, скакавшим и прославляющим Бога, быстро собрался толпа вокруг Петра и Иоанна. Петр опять обратился к народу, напоминая им о факте, что они просили Пилата, чтобы он повелел распять Иисуса. Прямое заявление: «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу», потрясло их с великой силой. Но Петр также сознавал факт, что люди были под влиянием восклицаний других, и поэтому добавил: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Речь имела желаемый эффект. Многие поверовали свидетельству Петра, включая тех, которые были свидетелями исцеления хромого человека. Вступительные стихи 4 главы Деяний святых апостолов сообщают нам о результате чудной силы, употребленной в исцелении хромого человека. Управляющие партией того времени, саддукеи, были глубоко опечалены, что Петр утверждал, что посредством имени и силы Господа Иисуса Христа этот человек был исцелен. Кто были фарисеи? Они были главной религиозной партией в то время. Их богословское положение было, что они не верили в ангелов, духов или всякое воскресение. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 23 главу, 8 стих. Другая религиозная руководящая партия называлась фарисеи. Они верили в духов, ангелов и воскресение. Иногда несогласие их по этим вопросам приводило к буйным конфликтам. Когда мы узнаем о начальниках, старейшинах и книжниках, начальники и старейшины были главными главнейших семейств Израиля. Книжники были толкователи и учителя закона, и большинство книжников были из саддукейской партии. Собранный Синедрион был под управлением первосвященника – саддукея. Интересно заметить, что когда было учреждено служение первосвященника по повелению Бога, служение было на всю жизнь, и его старший сын становился тогда наместником служения после смерти первосвященника. Однако, когда Израиль был покорен Риму, служение стало служением управляющей власти. Оно даже стало предметом подкупа, интриги и извращения. Первосвященники восставали и падали так часто, что между 37 годом до Рождества Христова и 67 годом новой эры было не меньше, как 28 первосвященников. Из этих 28 все, за исключением 6, были из семьи первосвященника, которые имели специальный престиж. Синедрион. Они собрались для исследования действия Петра и Иоанна. Они желали узнать, во-первых, какую силою они совершили чудо, которое они не могли опровергнуть. И во-вторых, они требовали, чтобы узнать, каким именем было совершено чудо. Было очевидно, что они уже знали, что имя Господа Иисуса было употреблено, когда Петр говорил с хромым человеком, ибо Петр провозгласил: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Петр в своем ответе за их обоих, Петра и Иоанна, ответил перевернутым порядком, употребленным Синедрионом во время их допроса: «Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли». Это было имя, и доказательством проявленной силы был хромой человек, теперь стоящий пред ними. Употребленная сила была та же самая сила, которая воскресила Господа Иисуса из смерти. Если вы обратитесь к посланию к Ефесянам 1 главе 19 стиху, вы заметите, что сила, употребленная Богом для воскресения Иисуса из мертвых, теперь доступна для Его детей, верующих, для их духовного благосостояния. Доказательство Петра было: «Вы, саддукеи, говорите, что нет воскресения. Мы видели Его, и им этот хромой поставлен здрав». Анна и Каиафа, первосвященники, очевидно почувствовали силу слов Петра. Не были ли они особенно озабочены осуждением Господа? Обратите внимание, что сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе 3 стихе. «Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Когда мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 18 главе 13 стиху, мы читаем: «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Петр, который отрекся Господа во дворе первосвященника, теперь смело провозгласил, что во имя этого, которого они ложно осудили, хромой человек был исцелен. Невозможно игнорировать основательную перемену в жизни апостола Петра. Он теперь был тем, на кого можно было положиться во время кризиса. Еще одно требовалось, и Петр был готов употребить это для подчеркивания. Обратите внимание на слова в книге «Деяний святых апостолов», 4 главе 11 стиха, где мы читаем: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Библейское пророчество цитировалось как доказательство, что новое откровение было твердо основано на старом. Петр употребил место, которое должно было хорошо известным для членов Синедриона, и толчок был предоставлен употреблением Петром этого псалма с добавлением «вами зиждущими». Псалом, употребленный Петром в этом обращении, 117-22 стих. Господь Иисус цитировал тот же самый псалом в притче, данной нам в Евангелии от Матфея, 21 главе 40 по 41 стих, где Он обвинял религиозных руководителей за их безнравственность. Евангелие от Матфея, 21 глава 45 стих, утверждает: «И слышавший притчу Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Те же самые люди теперь слышали Петра, провозглашавшего то самое, и так они смотрели на Петра и Иоанна с смесью ненависти и страха. Они удивлялись, с какой смелостью провозглашали весть или провозглашение. Они узнавали, что они пришли из Галилеи, считая их невеждами и несведущими в законе. Поэтому слова Писания достигали их слуха с ошеломляющим эффектом. что они теперь должны делать, попав в такое положение. Они были гордыми, гордясь своим влиянием в жизни народа. И они видели перед собою, что они люди некнижные, которые ссылались на их собственное писание с уверенностью. Умение Петра не только цитировать писание, но и применять его истину в лучшем раввинском стиле удивляло их. Но Петр не окончил свое провозглашение. Он окончил свое изложение вызовом. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так было сказано богословом. Петр обратил юридическое слышание в евангелизационное провозглашение. Реакция Синедриона отмечена в Деянии святых апостолов, 4 главе 13 стихе. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это важное утверждение. Синедрион знал о Христе. Представители саддукеев, фарисеев, книжников попали в замешательство, когда они старались поймать Христа в его словах. Обратите внимание для примера на Евангелие от Матфея, 22 главу, 15 стих и дальше. «Тогда фарисеи пошли и советовались, как бы уловить его в словах. И теперь они обвинялись служителем Иисуса Петром. Они были в замешательстве. Они решили посоветоваться вместе. Петра и Иоанна вывели в другое место, тогда как Синедрион рассуждал о их трудном положении. Они не могли отвергать чудо исцеления. Люди были возбуждены происшедшим. Они поэтому боялись последствий, если они поступят жестоко с Петром и Иоанном. Что они должны сделать с ним? Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

Фиораса Маша Ханес, Туарами Энеги Девашен, Тутхен Мааса, Миша Ханакес, Перана, Тхарами Элишек, Олеги Демаскай, Туарани Шеме.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Вопрос, на который я хотел сегодня вместе с вами, изучая текст Священного Писания, ответить, является вопросом жизни и смерти. Этот вопрос звучит следующим образом. На него нужно ответить каждому из нас сегодня вновь. Если вы на него отвечали раньше, вы должны на него сегодня ответить вновь. Рожден ли ты свыше? Дело в том, что Библия делит всех людей в всем мире на две категории. На тех, кто рожденные свыше, и на тех, кто не рожденные свыше. Те, кто рожденные свыше, это дети Божьи. Те, кто не рожденные свыше, это дети дьявола. Средней категории или третьей категории нет. Но еще очень важно для нас знать, что даже в этом здании сегодня, в этой церкви, в этом здании сегодня, в этом собрании есть тоже рожденные и нерожденные люди. В любой церкви, и так было во все времена, многие люди сегодня, отвечая на этот вопрос, они пытаются смотреть в прошлое и, может быть, вспоминать даты или время для каким-то образом, что происходило у них в сердце. Многие сегодня, отвечая на этот вопрос, считают, что просто находясь на церковных скамейках или, может быть, в ряду тех, которые называют себя рожденными свыше, может быть, просто даже держа Библию в руках и так далее. У людей сегодня очень много разных ответов на этот вопрос. Библия нам дает однозначные ответы, которые необходимы для нас знать сегодня, и мы, как христиане, должны понимать, что у нас есть то основание, те ответы, которые незыблемы, неизменные, которые нам нужно знать, которых нам нужно применять в нашей жизни к самому себе, чтобы измерять свою жизнь. Рожден ли ты свыше? Текст, который мы прочитаем сегодня, записан в первом послании Петра, 2 глава, мы прочитаем с 1 по 5 стихи. Этот текст находится в послании.

что с тобой мы непобедимы. Апостол Петр пишет этим людям, и он хочет утвердить их в том, что жить для Господа – это самое лучшее, что вы можете избрать, что вы можете иметь, но под давлением или прессингом всех внешних обстоятельств только те могут выдержать, которые действительно сильные внутри, которые рожденные свыше. Мы прочитаем этот текст и вместе с вами будем размышлять. И я хотел бы попросить сегодня всех вас, давайте мы прочитаем стоя этот текст. Слово Божие, которое является для нас ценностью нашей души, жизнью нашей души. Давайте мы прочитаем стоя, внимательно обратим внимание на истины, которые здесь. Итак, «Отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Отец наш Небесный, мы просим о том, чтобы Ты дал нам уши, открытые, сердце, способное слышать. Мы просим о том, чтобы этот вопрос сегодня прозвучал глубоко в нашем сознании, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть этот текст, как в зеркало своей души, и увидеть себя. Я прошу о том, чтобы Ты дал нам силы слушать, и дал мне силы и ясности говорить то, что Слово Твое говорит. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я недавно услышал интересную очень статистику, и она очень дорога для меня и, наверное, для многих из вас. Каждую секунду рождается примерно 4-5 человек. Пока вы считаете сейчас до 10, то есть за 10 секунд, в мире появится 40 примерно детей. За одну минуту или за 60 секунд примерно 240-245 детей. За сегодняшний день, в то время, когда мы будем заниматься своими делами, будем кушать, будем ехать, будем разговаривать, за сегодняшний день в мире появится около 200 тысяч детей. За один день только. Это интересная статистика тем, что она немножко шокирует нас за теми фактами, которые мы не видим часто. Но я хочу обратить внимание на другую сторону. Несмотря на такое количество, каждый из этих детей является чудом. Я не знаю, как вы, папа и мамы, наверное, вы будете согласны, большинство из вас, если не все, вы будете согласны с тем, что действительно каждый ребенок из вас, который в вашей семье, это чудо. Несмотря на количество детей, которые у вас есть, несмотря на количество, которое появляется в мире сегодня, это огромное чудо. Когда я вижу первый взмах руки моего малыша, которому чуть-чуть больше года, когда я вижу его первые шаги, неуверенные, но первые шаги, когда я вижу его улыбку, когда я вижу его слезы, когда из его уст вырывается первая папа или мама, каждый из этих моментов – это чудо, напоминание того, что это чудо. Когда он начинает ложку держать в своих руках, когда он начинает кушать, когда он протягивает свои ручонки и хочет быть у вас в объятиях. Каждый из этих маленьких моментов является чудом. Чудо, которое невозможно опровергнуть. Я его многим вещам не учил, но он знает уже. В нем внутри заложено. Он является чудом. И сегодня в мире, знаете, сколько нас есть? 6,5 миллиарда. Когда я читаю подобную статистику, я вспоминаю удивительную аналогию или аргументацию Джонатана Эдвардса. В одной из своих самых, наверное, величайших работ, которую он написал, «Божья мудрость, явленная в искуплении», он говорил о чуде сотворения человека. И он говорил следующим образом. Я своими словами, чтобы не читать много, своими словами хотел передать то, что он говорит. Если Господь Бог, Творец, когда Он создавал человека, появление человека из праха было действительно огромным чудом. Представьте, из пыли, из ничего Бог творил человека.

0: шедевр своего творения. И это действительно является огромным чудом. Это превосходило все остальное, что до этого делал Господь. Хотя все из этих, и солнце, и луна, и вода, и суша, каждое растение было чудом Божьей благодати, Божьего творчества. Он говорит следующее. Если Бог сотворил человека, это является чудом, то сотворение нового человека, духовного, или рождение свыше, является намного больше чудом. Слушайте, что он говорит. Если чудо – это было сотворить из праха человека, который мог думать, бегать, жить, молиться, петь, смеяться, плакать, улыбаться, разговаривать, то сотворение рожденного свыше человека из греховного, который противится Богу, намного является чудом. Больше, намного больше чуда. Почему? Потому что ничего, когда Бог сотворил из пыли человека, эта пыль, она не противилась ему. Но когда Бог из этого враждующего с Богом, греховного, порочного, полного разных похотей и мыслей, которые не хотят и отвергают своего Творца, когда из этого состояния Бог поднимает и делает нового, рожденного свыше, это есть намного больше чуда, я с ним согласен. Рождение свыше является намного больше чудом, чем просто рождение младенца. И сегодня Бог продолжает делать эти чудеса. И если вы сегодня рожденные свыше, я хочу, чтобы вы сегодня благодарили Господа. Это самое большое чудо, которое вы могли в своей жизни пережить. Но если вы не пережили этого чуда, то вы потеряли самое главное, даже если вы приобретаете весь мир сегодня для себя. Рождение свыше является чудом Божьим. Возрождение – это чудодейственная перемена сердца, которое раньше было мертвым, каменным, бесчувственным к Богу. Теперь же Бог его внутри изменяет таким образом. Оно становится чувствительным. Оно слышит, оно желает, оно хочет. Теперь совершенно другое. Если людей, которые рождаются в этом мире физически, мы можем увидеть, что они живые, потому что они бегают, двигаются, разговаривают, думают, кушают, спят, устают, то иногда мы часто теряемся, когда мы смотрим на людей, которые говорят, что они верующие. Но это не должно так быть. Потому что в Библии, в данном тексте, мы как раз и находим ответ на этот вопрос. Какие же признаки живого человека духовно? И опять я хочу, чтобы вы понимали, что этот текст, он должен сегодня просто размести в сторону всякие разные ваши домыслы. И я знаю, что Слово Божие это уже делает на протяжении многих лет, может быть, всей жизни с вами. Но может быть, кто-то еще думает по-другому. Я хочу, чтобы вы увидели, что этот текст, он настолько авторитетный, он должен сегодня все это смести в сторону. И этот текст должен стать сегодня авторитетом для вас, который определяет критерии, что значит быть рожденным свыше. В этом тексте мы находим признаки, я в общих фразах хочу просто сейчас показать вам. В первом стихе говорится о том, что первый признак – это измененное отношение к греху. Это первый признак живого, рожденного свыше человека. Второй стих говорит о том, что у этого рожденного свыше человека появилось чудодейственным образом измененное отношение к слову. Третий стих говорит нам о том, что у этого человека, у рожденного свыше, у него отношения поменялись к Богу. Четвертый стих говорит о том, что у этого человека поменялись коренным образом отношения к Христу. И пятый стих говорит нам о том, что в целом, ко всей жизни, у него поменялось полностью все мировоззрение, и он живет определенными критериями. Пятый стих говорит нам об этом. Давайте, насколько мы сможем сегодня за одну проповедь поговорить об этом. Первый признак рожденного свыше человека – отвращение и ненависть ко греху. Первый стих говорит нам именно об этом. Когда человек рождается, он рождается во грехе. Он пропитан грехом во всех сферах. Он пропитан грехом настолько, что он любит грех. Он наслаждается грехом. Ему приятно быть там. И вы знаете, что грех на самом деле, можно дать простое определение для греха. Это быть безразличным ко греху. Это и есть грех уже. Или быть безразличным к Богу. Это и есть грех. Не нужно делать больших каких-то огромных таких дел, чтобы стать грешным. Человек рождается греховным, он пропитан грехом, он настолько пропитан, что его и память, и совесть, и чувства, его вся умственная деятельность, она пропитана грехом, он любит грех, он наслаждается грехом. Для него это грех это среда, где он чувствует себя хорошо. Точно так же, как свинья. Она живет в грехе или в болоте, и сколько ее не мой, она любит, как только увидит первую лужу, она там. Потому что это ее стихия, это ей нравится. 1 Иоанна нам говорит еще одно очень важное. 2:15 написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть этой одной фразой мы можем увидеть, что отвращение к греху является первой характеристикой рожденного свыше человека. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели в первый стих, все вместе, и чтобы мы там увидели несколько характеристик. Несколько характеристик вот этого отвращения или ненависти, которая должна быть в нашем сердце, если мы рождены свыше. В первую очередь, это отвращение, оно должно быть немедленным и усердным. Оно должно быть немедленным и очень усердным. Посмотрите, что здесь говорит апостол Петр. Он начинает с следующего. Итак, кстати, итак, возвращает нас стихами выше, и стихами выше мы как раз и опять встречаем эту очень важную концепцию. Он говорит в 23 стихе, как рожденные не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего живого, пребывающего вовек, вы теперь любите друг друга. И он взывает к ним на основании того, что они рожденные свыше. Теперь он подытаживает это все, и во второй главе он говорит, итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, вот что должно у вас быть. И он говорит, отложите. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Обратите внимание на это слово «отложивши». Слово «отложивши» — это не просто взять, отодвинуть в сторону. Слово «отложивши», оно может быть в русском языке, немножко спрятаны некоторые нюансы этого слова. Это слово означает «снять», «скинуть», как снимают грязную, неприятно пахнущую одежду. Это не просто «отложить», но «выкинуть ее в гарбич», «выкинуть ее в мусор», и не просто «перестирывать ее» и опять одевать, но «выкинуть» и больше не использовать ее. В гардеробе нашей души этого не должно быть. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит, отложите, снимите себя. И снимите это быстро, как вы снимаете грязную, неприятно пахнущую одежду. В этом одном слове, отложивши, мы должны увидеть, что апостол Петр не дает нам шанса, чтобы оправдывать длительность этого процесса. Слово «отложивши», где и причастие, оно говорит нам о том, что мы должны это сделать сейчас, не должны оправдывать это делать, может быть, завтра утром или к вечеру, или, может быть, какое-то более приятное или угодное для вас время найти. Но он говорит, сделайте это сейчас, отложивши. Это отложение или отвращение, ненависть, она должна быть немедленной, как только вы увидели какой-то грех. Это отвращение должно быть полным. Вторая еще очень важная характеристика, мы должны ее увидеть здесь. Обратите внимание, здесь в этом тексте повторяется 3 раза одно слово. Вы можете сами посмотреть и увидеть это. Там написано «всякую», «всякое» и «всякое». То есть 3 раза повторяется одно слово. И апостол Петр обращается к верующим и говорит, что есть те грехи, и он не зря это делает. Он движим Духом Святым. Он говорит, есть те грехи, есть та одежда, которая привычна нам, которую мы прячем где-то. Есть та одежда, которую мы одеваем тогда, когда никто не видит. Он говорит на самом деле, что эту одежду, эти грехи нужно отложить. И все из них, явные, скрытые, приятные, неприятные, большие, маленькие, всякого рода грехи, с ней к ним одно должно быть отношение, нет другого шанса. Их нужно отложить. Смотрите, что он делает. Отложивший, говорит, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое. Он не дает нам малейшего шанса на то, чтобы мы оправдывали себя. это отвращение или ненависть к греху не должна быть только немедленной или полной, но она также должна быть конкретной. Это удивительная вещь, которую мы должны сделать здесь, друзья. Наблюдайте здесь удивительный фактор. Апостол Петр мог сказать следующим образом. Он мог сказать, братья и сестры, поскольку вы рожденные свыше, брезгайте всякого греха. Убегайте от всякого греха. Но Петр берет и делает что-то очень важное. Он берет и перечисляет список конкретных вещей. И когда вы посмотрите на этот список, он на самом деле не такой уж и ужасный в наших глазах. В наших глазах он не такой ужасный. Обратите внимание, он здесь говорит злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Там нет прелюбодеяния, там нет убийства, там нет кражи, там нет какой-то, знаете, злой вещи, которую мы видим вокруг, которая ужасает даже людей неверующих. Он перечисляет очень обычные грехи. И нам это нужно увидеть, друзья. Он говорит, отложивший всякую злобу. Злоба – это враждебность или внутреннее недовольство, даже желание мести или гнева, скрытое или явное раздражение внутри, которое есть у каждого из нас, наверное. Я думаю, вы признаете это. Оно бывает у нас. Это реакция, наша внутренняя реакция на различные ситуации. Интересно, что в Титу 3.3 апостол Павел называет злоба, перечисляет злобу, как одна из характеристик невозрожденных людей. И он конкретно называет именно этот грех. Злоба – это внутреннее раздражение чем-то, внутреннее недовольство. Наверное, некоторые, может быть, даже многие уже сегодня это имели. Где-то вы встали, может быть, не так встали, не туда встали, может быть, не туда посмотрели, не то сделали, не то вам сказали и так далее. У вас уже внутри сегодня был, возможно, этот момент. Если не сегодня, то вчера. Но апостол Петр, друзья, здесь не играется. Он говорит, злоба – это грязная, неприятная, очень мерзкая одежда, ее нужно снять, ее нужно отложить. Не просто отодвинуть или спрятать, присыпать пеплом или пылью, или просто забыть попытаться. Ее нужно отложить. Он дальше говорит, нужно отложить всякую злобу, любого вида, внутреннюю, скрытую, явную, открытую, большую, маленькую, спрятанную и так далее. Всякую злобу. Он дальше говорит, всякое коварство. Второе очень, коварство. Это любая форма обмана. Будет на работе, на экзаменах, в доходах. Это могут быть даже ложные мотивы или себелюбивые амбиции. Мы можем делать доброе дело, но внутри иметь коварный какой-то замысел. Апостол Петр говорит, что это грязная одежда. Она очень неприятно пахнет. Она мерзкая для Господа. Ее нужно отложить. Дальше он говорит, лицемерие. Лицемерие – это неискренность или притворство. Это желание выдавать себя за того, кто выглядит лучше внешне, чем на самом деле. Это двойная жизнь любого рода. И он здесь перечисляет и опять говорит, всякая злоба, всякое коварство, и это слово «всякое», оно относится к лицемерию, всякое лицемерие. В любой сфере жизни, на работе, на фривее, в семье, с детьми, всякое лицемерие, двойная жизнь, ее нужно отложить. Это человек, который выглядит духовным в воскресенье, но в будние дни его обуревают разные похоти. Человек, который притворно проявляет интерес к другим, но эгоизм, его внутренний эгоизм, это его мотивация. Апостол Петр говорит, злоба, коварство, лицемерие, зависть. Зависть, друзья, опять это то, что мы можем очень легко скрыть внутри. Не знаю, как вы, но у меня это очень часто получается. К сожалению, зависть, желание иметь то, что у других. Это может быть успех, положение, достаток, способности, одежда, дом, машина и так далее. Это желание настолько сильно, зависть – это сильное желание. Оно настолько сильное, что человек теряет даже мир и покой в гонке за этим делом. Он, все, что я могу, я сделаю для того, чтобы иметь это. Апостол Петр говорит, отложите зависть. Еще одно он называет. Злословие. Злословие – это клевета или всякая негодная, разрушительная речь. Слова, которые не производят мир, жизнь, радость. Слова, которые порочат честь. Это даже правда, сказанная со злым умыслом, чтобы уничтожить честь человека или опорочить его. Или чтобы показать себя, что я же лучше. Мы иногда так говорим о других людях, когда мы говорим об их недостатках. Апостол Петр говорит, отложить это все нужно. Принцип конкретности в данном случае очень важен. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Этот текст, первый стих, он не говорит о всем списке грехов. Это всего лишь один текст, один стих из Библии. Если вы хотите знать на самом деле, сколько пороков в вашей душе, нужно читать Библию вновь и вновь, с начала до конца. И мы будем больше и больше видеть, сколько нам нужно откладывать. Это очень важное упражнение, важное занятие, которым занимается рожденный свыше человек. Он отвращается от греха, он ненавидит грех. И принцип конкретности здесь очень важен. Я хочу также здесь отметить еще одну вещь. Апостол Петр говорит, «Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Когда он говорит это, он не говорит о том, что это происходит однажды. Просто потому, что природа греха такова, друзья. Она как осьминог растет. Мы ее отрезаем, мы ее выбрасываем. Она тут же растет. Что я имею в виду? Библия нам неоднократно об этом говорит. Если мы победили грех вчера, и если мы отложили зависть и злобу, и коварство, и лицемерие вчера, то это не означает, что сегодня вам не придется его откладывать. Потому что сегодня вы даже ждать этого не будете, как вдруг возникнет ситуация, где будет лицемерие, коварство, или может быть зависть, или может быть злословие. Все это нужно отложить. Я хочу здесь сказать вам о том, что откладывание или ненависть к греху, она должна быть продолжающейся или постоянной. Может быть, кто-то думает сегодня, что он уже отложил. Не забывайте, дорогие, что это процесс всей жизни. Отложив однажды, это не означает, что мы не будем, не дает нам гарантии, что больше нам не придется откладывать. Говоря об этом и понимая важность этого очень важного признака, ненависть к греху, я хочу сегодня обратиться к вам, друзья, еще раз и к себе, и ответить еще на один вопрос, как же отложить? Как мы можем отложить? Апостол Петр, окей, хорошо, мы поняли, что нужно отложить. Оно противно, все ясно, понятно, конкретно, постоянно должно быть. Как отложить? Я хочу дать вам вещи, которые вы слышали не раз, но то, что мы должны практиковать сегодня. Это первый признак рожденного свыше человека. У него растет ненависть к греху, и он отвращается от греха. Смотрите, что он делает. Как же отложить? Что нужно сделать, чтобы произошло это? Первое. Нужно так же, как и Петр, назвать грех по имени. Признав наличие греха, нам не в общих фразах нужно говорить Богу, нам нужно конкретно назвать грех по имени. Не думайте, что это просто маловажное занятие. Когда вы начинаете видеть суть греха и знаете его по имени, ваша душа, если вы рожденные свыше, не может жить спокойно. Потому что рожденный свыше, он не может пребывать в грехе. Семя Божие, семя Христа пребывает в нем. И он желает знать, что в нем еще мешает ему жить для Христа. Назвать грех по имени. Второе. Нужно исповедать грех. Исповедать – это значит занять Божью позицию по поводу конкретного греха. Это означает, что вы перестанете оправдывать ваш грех. Вы перестанете обвинять других. Исповедание – это значит стать на сторону Бога и посмотреть Божьими глазами на грех, и согласиться с Богом, и сказать, что Господь, то, что Ты говоришь о грехе, я принимаю верою, хоть даже иногда бывает грех сладкий. Весь он, кстати, сладкий, мы потому и грешим, потому что он сладкий. Но нужно назвать грех по имени, нужно исповедовать его, занять Божью позицию, Божий взгляд по поводу греха. Третье, очень важное, нужно раскаяться и просить прощения. И это возможно тогда, когда мы признаем нашу личную вину и нашу ответственность за тот грех. Посмотрите, если мы обвиняем за свой грех кого-то, мы никогда не сможем назвать по имени, исповедоваться и раскаяться в этом, потому что мы будем винить других людей в нами содеянных грехах. Раскаяться и просить прощения, признав личную вину. Это третье. Четвертое. Нужно отвернуться от каждого греха и продолжать отворачиваться от греха. Это требует радикальной ампутации. Это требует иногда ампутации глаз, ампутации руки, ноги, ушей и так далее. Именно к этому призывает. Это образный язык, который использует Христос. Но оставить грех, отложить грех, это значит отвернуться от него сознательно и не быть там, где грех. Не идти туда, где грех. Перекрыть кислород греху. Оставить его, отвернуться от него. И это отворачивание должно быть преследуемым еще одной очень важной – ненависть. Нужно ненавидеть его, питать отвращение к нему, что возможно только верой, но не чувствами. Ненависть – это в первую очередь не чувство, это в первую очередь желание, внутреннее желание. И здесь нам нужно верою, ненависть к греху – это не чувство к греху. Потому что очень часто мы можем действительно силою Божией ненавидеть грех, хоть внутри где-то иногда поражаемся, что он где-то нам еще приятен. Рожденный свыше, он знает, что такое грех, и он ненавидит его. Еще одно. Нужно заменить каждую греховную реакцию, каждую привычку, каждое слово, каждое действие на новую, на библейскую, на истину. Вот что имеет апостол Петр, когда он говорит, отложите всякую злобу, всякое коварство. Отложите всякую злобу, отложите всякое коварство, отложите всякое лицемерие, всякое злословие, всякую зависть. И позвольте мне добавить, и все остальное, что вы знаете, есть у вас. Нужно одно сделать, отложить. Я хочу сейчас спросить у вас очень важный вопрос. Насколько растет у вас отвращение к греху? Любого формата, любого вида, любого размера. Можете вы сегодня сказать, что сегодня вы ненавидите конкретный грех, ваш грех, конкретный грех, больше, чем неделю назад? Обратите внимание еще раз, братья и сестры, что апостол Петр не называет больших грехов. Он называет для нас привычные грехи, которые легко спрятать. Их нужно ненавидеть. От них нужно убегать, от них нужно лететь всеми силами. Какие грехи сегодня стали для вас привычными? Какие все еще сладкие? Какие грехи остаются нераскаянными? Что вы делаете со своими грехами? Возитесь ли вы с ними сами, пытаетесь скрыть, как-то забыть, или не обращать внимания, оправдывать, лелеять грех? Он паразит, он украдет, он сделает жизнь серой, несчастной, больше всего уничтожит и, несомненно, приведет в ад. И это является признаком дитя дьявола, который равнодушно относится к любым грехам или имеет разные стандарты для греха. А может быть, вы каялись и опять делаете то же. Сегодня Петр говорит, отложите этот грех. Если вы каялись много раз уже, отложите сегодня этот грех таким образом, назвав по имени, исповедав, раскаявшись, отвернуться, ненавидеть его, и замените привычку, замените обещание греха на обещание Христа. И это вы сможете делать тогда, когда вы будете исполнять второе, о чем мы будем говорить немножко позже. Может быть, кто-то из вас, раскаявшись, все еще фокусирует свое внимание на своих грехах. Сегодня вы должны понять, что отложить грех – это значит не только забыть его, но и твердить себе истину о том, что вы прощены. Перестаньте фокусировать свое внимание на грехе, если вы просили прощения. Фокусируйте свое внимание сегодня на Христе. Отложите этот грех. Это первый признак христианина. Джон Оуэн, вы все знаете эту фразу «Be killing sin, or it will be killing you». Убивайте грех, иначе он будет убивать вас. Убивайте грех. Это первый признак рожденного свыше человека.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

хочу задать библейский вопрос, который определяет сущность всей нашей жизни. Этот вопрос записан в послании к Римлянам в 8 главе, 35 стихом. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Мы знаем ответ – никто. Но он справедлив только в том случае, когда мы находимся в этой любви. Если вы еще не в любви Божьей, сделайте свой первый шаг к Господу сегодня. Он ждет вашего решения сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Душа, не оставляй Христа, Он возродил тебя. Останься верной навсегда, приди к Нему любя. Душа, смотри, рука Его благословляет тех, кто отрешится от всего и ненавидит грех. Не прогневляй его грехом, но прибегай к нему и обнови завет с Христом. Воспой хвалу ему. Не оставляй Христа теперь в молитве, не дремай. Христос есть очищение дверь. Свой путь ему предай.
1: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает: «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали. «Смотрите, — говорит Он, — бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И кончает Господь свою беседу такими словами: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщение погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель-дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее ясно видна его тень.

за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? Великие знамения, говорит Слово Божие. Так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми. Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле. И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, испытывайте духов. Не всякому духу верьте. Слово «дух» часто повторяется и не случайно. И вот с этого мы должны начать, дорогие мои. Как распознать духов, какие от Бога и какие из других источников? Имейте в виду, что сатана действует через людей. И чтобы понять и различить его действия от Божьих, на основании Слова Божия мы должны узнать, кем является человек, что человек из себя представляет. Сатана может действовать только через человека. Человек является его орудием. Через человека он совершает чудеса и знамения. Точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. И Слово Божие мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге Бытие сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божье в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел указывает на эту триединность человека. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости». Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действия дьявола и действия Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их, и таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовное благословение от Бога, фактически мы переживаем человеческое, а вовсе не Божье. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что

0: душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии? «Истреблен будет народ мой, — говорит Господь через него, — за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наше чувство. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем, потому что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божие, о душе человека. Когда Адам согрешил и пал, то он умер. Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них оборвался контакт с Богом. Они утратили связь с Богом, которую они имели до своего падения, потому что мы читаем, что «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая после того, как они согрешили». Вот почему апостол Петр, обращаясь к верующим в Ефесе и сравнивая, кем они были раньше и кем они стали во Христе, говорит им: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека, душа, продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в первой главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам, какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, во Христе он стал новым творением, однако в нем еще осталась его ветхая падшая натура. И вот когда он родился от Бога, ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба. Борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом. Иначе он не может ходить в обновленной жизни, как говорит апостол Павел, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Однако цель дьявола – возбудить скрытые силы души, высвободить их и использовать их в своих коварных целях. Чтобы подражать действию духа, он пользуется душой человека. И именно в этом многие поддаются его обману, принимая душевные, исходящие из падшей натуры человека, за духовные. Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамение и чудес через силы человеческой души, находящейся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. «Знай же, — говорит Слово Божие, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны, они будут руководиться душой, а не духом». И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальные благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь, вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе. Но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего Искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Мой друг, а если ты еще не спасен, то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верой принять Его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосферы, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Продолжая изучение книги Исаии, мы приходим к 6 главе, в которой читаем о пророческом видении Божьей святости. Это не было начало служения пророка, а лучше сказать, обновление уже сделанного ему поручения исполнить весьма важное служение Господу. Бог хорошо знает человеческие сердца, что они зачастую бывают закрыты для Слова Божия. Поэтому он открыл Исаии, какие будут последствия его пророческих возвещений. Глава 6, стих 9 содержит такие слова. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». По причине их отступления от Бога они утеряли способность разуметь истину. Их посетило ослепление ума и сердца. Позже в этой книге читаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Печально смотреть на картину постоянного противления повелениям Божьим, когда душа пострадала от огня неверия, и ум ослеплен. Даже слушая верное Слово Божье, человек делается неспособным понять весть Божью. Но все же взгляните на эту тьму духовную, и в ней вы увидите луч света. Последний стих этой главы содержит в себе утешение, потому что есть остаток в народе, боящийся Бога. Это наблюдалось в течение столетий. Когда духовная тьма очень сгущалась, она не могла покрыть собой свет благовестия Божьей милости. Так и в этом случае. Взгляните на последний стих 6 главы. «Так святое семя будет корнем ее. Всегда найдется верный Господу остаток, который поднимает знамя креста. Верующие в наши дни иногда чувствуют, что человечество, окружающее их, лишено духовного понимания и света». Трудно противоречить этим словам, но всякий верующий в Слово Божье имеет привилегию быть светом в темном месте. «Да соделает Господь, чтобы свет ваш ярко сиял во славу Ему». Глава 6 и 7 передают некоторые исторические факты относительно иудейского народа. В 7 главе сказано о царе Ахазе и о переживаниях народа, когда Израиль, Северное царство, пошел войной на братский народ свой, Иудею, войдя в коалицию с Сирией. Но Бог был на страже Иуды и Иерусалима, очи его были на них, чтобы защитить их. Изучение 7 главы мы видим причину, почему эти исторические сведения включены в нее. Имя Исаии означает «спасение Господне». Третий стих указывает на то, что остаток спасется. Мы имеем здесь весьма духовный урок. Спасение приходит от Господа. Согласно его божественному плану, остаток народа вернется даже из плена и будет продолжать выполнение воли Божьей и его планов. Царь будет силен и благословен только при условии, если он будет верить слову пророка, полученному им от самого Бога. Но царь Ахаз сказал, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Эти слова звучат набожно. Но царь отверг слово пророка, чтобы Господь явил свою милость и славу. Если вы обратитесь к словам 2 Царств, 16 глава, 7 по 8 стих, то вы увидите, почему Ахаз не послушался слов Исаии. Царь в это время уже послал своих представителей серебром и золотом из дома Господня к другому царю, прося его помощи от наступавшей опасности. Другими словами, он уже искал союза и помощи у нечестивого царя, вместо того, чтобы обратить свои взоры на вечного Бога и все вручить в руки его. Ахаз проявил свое неверие. Поэтому его набожные слова «Я не буду искушать Господа» были покрывалом его действия. Однако Господь послал свое знамение, потому что план его не мог быть изменен неискренностью царя. Дальше следует пророческое возвещение, которое имеет двоякое значение, если в него мы углубляемся. Первое значение указывало на то, что Иуда выйдет победителем против коалиции против него. Но это пророческое возвещение касается и дальнейших событий. Исаия 7 глава 14 стих указывает на более важное и великое избавление в будущем. Эти слова указывают на славную весть пастухам на Вифлеемских полях. «Ибо вам родился Спаситель, Христос Господь». От Луки 2 глава 10 по 11 стих. А также и на ангельское возвещение Иосифу. «Она родит сына, и наречешь ему имя Иисус. Назовешь его Эммануил, что означает «С нами Бог». От Матфея 1 глава с 21 по 23 стих. Но перед пришествием Эммануила, «С нами Бог», произойдет суд. Исаия 7 глава говорит о том, что Иуда будет наказан за его отступление от Господа. Следует отпомнить, что праведный и святой Бог не может соглашаться с грехом. Божественная милость и божественный суд балансируют положение человека в Священном Писании. И сегодня, когда мы возвещаем Слово Божье другим, необходимо иметь эту истину в виду. Мы с радостью возвещаем великую любовь Божью. Но эта любовь Его является совершенной праведностью и судом. Поэтому не звучит странно, когда мы проповедуем Его любовь, употребляя ясные слова «Плата за грех есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная». К Римлянам 6 глава, 23 стих. Апостол Павел имел власть духовную от вечного Бога, когда он говорил 1 Коринфянам в 5 главе в 5 стихе «Предать сатане, грешника, верующего, который не касается и который не кается, во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». Переходя к главе 8, нам кажется, что Исаия временно отошел от публичной жизни. Это не означает, что он ничего не делал, но Бог дал ему иное занятие. Его громкий искренний голос умолк. Пришло время дальнейшего испытания народа. Даже и в наши дни бывают моменты, когда слышен сильный голос Божий. Происходят духовные пробуждения, а потом вдруг зовущий голос умолкает, и наступает время испытаний. Будут ли люди продолжать ходить путями Господними, как они обещали? Служение Исаии, частного характера, описано в дальнейших главах. Он позвал к себе нескольких близких к нему людей, которые сохранили бы его возвещение народу точно и верно. Но эти слова относились не только к народу иудейскому. Бог открывал ему о своих будущих действиях по отношению к другим народам. Итак, глава 13 передает нам пророчество о Вавилоне. Глава 15 содержит пророчество о Моаве. А 17 глава относится к Дамаску. Глава 18 говорит о Эфиопии, а 19 о Египте и так дальше. В центре, однако, всех этих пророчеств был народ Иуды и возлюбленный город Иерусалим. Остальные народы входят в эту область пророчеств по причине их взаимоотношений с Иудой. Следует помнить, что даже Господь Иисус Христос, Эммануил, с нами Бог, когда Он пришел в этот мир, то, во-первых, Он принес весь спасение Божье Израилю. Христос объявил: «Я пришел к погибшим овцам дома Израиля». Но пророчество открывает нам, что окончательной задачей и планом Божьим было спасение всего мира. Оно не ограничивалось только народом иудейским. В книге пророка Исаии встречаются чудные пророческие возвещения о явлении в этом мире Сына Божия, Эммануила. Обратите внимание на 9 главу с 1 по 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Глава 11 с 1 по 5 стих говорит о великом слуге Божьем, Господе нашем Иисусе Христе, Спасителе, и о всех чудных Его характеристиках. Его знания совершенные. Его суды сопроводятся справедливостью и истиной. Его правосудие будет сиять славой солнца. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос обнаружил великую премудрость и знание, приводя в замешательство религиозных вождей, даже когда Он был отроком. Но эти пророческие возвещения относятся к будущему, когда Он будет царствовать и положит врагов своих в подножье ног своих. 1 Коринфянам 15 глава с 23 по 20 стих передает нам о Его царствовании на земле, а также и о Его величественной власти, пока все враги не будут уничтожены. Поэтому, каким величественным пророческим провозглашением Исаии, почти за 700 лет до рождения Иисуса Христа в Вифлееме, являются упомянутые драгоценные слова.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Первая книга «Паралипоменон», глава 2. «Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силум. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фомарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было 5. Сыновья Фариса – Есром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Эман, Халкол и Дара. Всех их 5. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него – Иерахмиил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил первенца своего Илиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их – Саруия и Авигея. Сыновья Саруии – Авесса, Иоав и Азаил – трое. Авигея родила Амессу. Отец же Амессы – Иефер, измаильтянин. Халев, сын Эсрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы. И вот сыновья его – Иешер, Шовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев жену Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. После Эсром вошел к дочери Махира, отца Галаада, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сирийцы взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города 60 городов, все это города сыновей Махира, отца Галаада. По смерти Эсрома в Халев Ефрафе жена Эсромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмиила, первенца Эсрома, были первенец Рам, за ним Вуна, Рен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмиила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмиила, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая – Надав и Авишур. Имя жене Авишура – Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. сын Афаима – Иший, сын Ишия – Шишан, сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шамая, Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана – Пелет.

Элиаса родил Сисмая, Сисмай родил Салума. Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмиила. Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона Корей и Тапуах, и Рекем, и Шема. Шема родил Рахама, отца Иеркиама, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая Маон, а Маон – отец Бефцура. Иефа, наложница Халева, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая – Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халева Мааха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бевгадера. У Шовала, отца Кириаф и Арима, были сыновья Гароя, Хаци, Галменюхот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От этих произошли Цоряне и Эштаоляне. Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоава и половина Минухотян – Цоряне. И племена Сафирийцев, живших в Иабеце – Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы – это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетехава. Глава 3. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахинуамы из Риилитянки, второй Далуия от Авигеи Кармелитянки, третий Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестой Ифриам от Аглаи, жены его. Шестеро родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А эти родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон. Четверо от Версавии, дочери Амиила. Ифхар, Елишама, Елифелет, Ногаг, Нефег и Афия, Елишама, Илиада и Елифелет – 9. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона – Ровоам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иоафам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манасия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии, первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима, Иехония, сын его, Седекия, сын его. Сыновья Иехонии, Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия. И сыновья Федаии, Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля, Мешулам и Ханания, и Шеломиф, сестра их. И еще 5 – Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушавхесед. И сыновья Ханании, Филатия и Исаия. Его сын Арифаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шихания. Сын Шихании Ремаия. Сыновья Ремаи, Хатуш, Игиал, Бариах, Неария и Шафат – 6. Сыновья Неарии – Илиаенай, Езекия и Азрикам – 3. Сыновья Елиоенайя –

0: Гадавьягу, Елиашиф, Филаия, Акуф, Иоханан, Делаия и Анании. Семеро.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Если мы христиане, то мы называемся именем того, в ком мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, именем нашего Господа Иисуса Христа. Нашего — это не значит, что это лично моего, но и вашего также, если вы его приняли, как своего Спасителя. Если еще нет, мы предлагаем вам решить этот вопрос сегодня. А для этого оставайтесь на нашей программе, слушайте прекрасные христианские песни и размышления над Словом Божьим. С вами ведущий Сергей Мараров.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, вы готовы или частично готовы именно к этому изучению, дома прочитав несколько раз внимательно главы назначенные, которые я просил вас на прошлой лекции. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим изучение второй главы книги «Исход». В нашей предыдущей беседе мы остановились на стихе 21. Мы видели, как после 40 лет жизни во дворце египетского фараона и после прекрасной жизни, так сказать, типа принца, который имел все привилегии, Моисею пришлось скрыться в Мадианской пустыне. Здесь, в доме мадианского священника, начался второй 40-летний период жизни Моисея. Моисею понравилось жить у этого священника по имени Рагуил. Рагуил тоже полюбил Моисея и дал ему в жены свою дочь Сифору. Имя Сифора означает «ласточка», что, возможно, указывает на тот факт, что она была маленькой, хрупкой женщиной. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Мы это читаем, друзья, в стихе 22-м книги «Исход» 2 главы. Дальше мы читаем, спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Друзья, Бог готов приступить к освобождению народа Израиля из рабства. Моисей подготовлен Богом, чтобы стать вождем этого освобождения. Бог решил освободить израильтян из рабства совсем не потому, что они были лучше египтян. Нет, слушатели. Или же потому, что они хранили ему верность и не поддались искушению идолопоклонства? Нет, слушатели, совсем наоборот, этот народ отошел от Бога. Они предпочитали скорее поклоняться разным идолам, чем ему. И вы помните, как вскоре после своего освобождения, во время перехода через пустыню, израильтяне при первой возможности сделали себе и поклонялись золотому тельцу. Друзья, Бог знал об их упрямстве, об их неверности, но Он спас их от угнетения. Почему? Потому что Его, Божье сердце, исполнилось жалости при взгляде на их страдания. А ведь Господь, когда говорит что-то, исполняет. Он сказал Аврааму, Исааку, Якову, Он сказал, что даст землю, сделает большущий, благословенный народ, и этот народ станет благословением для всех народов. И он должен исполнить эти слова. То, что Господь говорит, всегда исполнял и всегда будет исполнять. Если бы он, слушатели, не пришел им на помощь, они бы просто исчезли как нация, как многие другие народы полностью исчезли. Таким образом, Господь Бог спас народ Израиля от египетского рабства по двум причинам. Во-первых, из жалости к их страданиям, и во-вторых, в память о своем завете с Авраамом, Исааком и Яковом. Так что, слушатели, будем помнить всегда этот момент, потому что этот народ такой же народ, как и все другие народы. Все мы грешники, говорит Священное Писание, и нет ни одного ищущего Бога. Все совратились с пути, так говорит нам пророк Исаия. И мы так и видим, слушатели, что это происходит и с народом израильским, и с любым другим народом. Но Господь свои слова исполняет, и то, что Он сказал, Он исполнит. Как вы думаете, почему Господь искупил вас? Если это с вами уже случилось, конечно. Вы знаете, друзья, Бог спас нас по тем же причинам, по которым Он спас Израиль. В нас с вами не было ничего такого, что могло бы расположить Его к нам. Мы абсолютно, абсолютно ничем не заслужили этого спасения. Бог спас нас из жалости, потому что Он увидел, как безнадежно мы потеряны, как мы беспомощны сделать что-нибудь для самих себя. Друзья, Бог, Бог, Господь Бог так полюбил нас, что пожертвовал ради нас Своим единственным Сыном. Нас спасла Его любовь, Его милость, нас спасла искупительная смерть Его Сына Иисуса Христа. Друзья дорогие, некоторые люди считают, что Он спас их от того, что Он увидел, какими замечательными они станут, если только Он их спасет. Это совершенно неверная мысль. В нас не было и нет ничего замечательного. Как сказал об этом апостол Павел, «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Это мы читали послание к Римлянам, 7 главу, 18 стих. Да, друзья, ничего хорошего не живет в нас. Ничего хорошего нет в нашей плоти, друзья. Ничего доброго. И я повторяю слова пророка Исаия. Все мы совратились, все. И мы блуждаем, как овцы. Слушайте, все, до одного мы совратились. Вот почему Бог дает нам новую жизнь, когда Он нас спасает. Потому что в нас, в нашем ветхом человеке, нет, да и не может быть ничего доброго. Вот почему, дорогие слушатели, этот ветхий человек должен в конечном итоге умереть в нас. Бог не видел ничего привлекательного в Израиле, но Он услышал их стоны, их вопли, их страшные переживания и искупил их. Бог увидел наше отчаянное положение и пришел к нам на помощь, пришел нас спасти. Он не спросил нас, что мы думаем о Его плане спасения. Бог Отец так возлюбил мир, что послал Своего Сына умереть за грехи людей. Сын согласился пойти, и Отец согласился спасти всякого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое Я предлагаю вам. Хотите – примите. Не хотите – дело ваше». Выбор в этом деле спасения предоставляется каждому человеку индивидуально. И Господь Бог никого не насилует, никого не заставит. Он только милостиво просит и стучит каждому сердцу. Он своим духом, Он своим духом обличает, наставляет, Он своим духом указывает на наш грех. А мы должны откликнуться на Его призыв.

0: Друзья дорогие, Бог спас израильский народ из милосердия. Милосердие – это любовь в действии. Сегодня эта любовь спасает каждого. Каждого, кто поверит в искупительную жертву Его Сына, Господа Иисуса Христа. В течение 40 лет Бог готовил Моисея в Мадианской пустыне на роль освободителя израильского народа. Эти 40 лет подошли, наконец, к концу. Мы читаем далее, Исход 3 главу, первых 2 стиха, где говорится: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, как терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Друзья, одним из величайших доказательств достоверности Священного Писания является существование народа Израиля. Много лет тому назад один император Германии спросил своего придворного священника: «Что вы думаете или что вы считаете самым лучшим доказательством того, что Библия является Словом Божьим? Это доказательство должно быть где-нибудь здесь, в моем царстве. Евреи, ваше величество, евреи – это доказательство. Они наилучшие доказательства», – ответил священник. Да, друзья, еврейский народ – это тот горящий куст, который заставляет неверующего оглядываться в удивление. Это просто чудо, что израильский народ продолжает существовать сегодня после стольких и стольких гонений вдоль всех этих столетий, преследований и уничтожения. Это преследование продолжалось со времен Моисея до наших дней включительно, дорогие друзья. Оно не прекращается и сегодня. Вы только посмотрите. Ежедневно взрываются бомбы в Иерусалиме. О чем это говорит? Но тем не менее, народы, преследовавшие Израиль в прошлом, исчезли с лица земли. А Израиль, дорогие слушатели, существует и поныне. Разве это не чудо, дорогие слушатели? Разве эта невидимая рука Божья не существует? Да, друзья, Он лично охраняет этот народ. И израильский народ – это куст, горящий и не сгорающий, дорогие друзья. И вот ангел, явившийся Моисею в горящем кусте, это никто иной, как Христос до своего земного воплощения. Многолетнее изучение Слова Божьего убедило меня, что это именно так. И вот мы читаем: «Моисей сказал: пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая“». Так читаем мы в книге Исход, в 3 главе, 3 по 5 стихи, дорогие слушатели. Да, Богу пришлось подсказать Моисею, как себя вести. Хотя Моисей и был воспитан при царском дворе, он, однако, не знал много чего о духовных явлениях, о духовном деле. Он не знал, что в присутствии святого Бога следует снимать обувь. Бог дал ему урок о святости Бога. Мы с вами тоже должны усвоить этот урок, дорогие радиослушатели. Бог свят. И написано, что Бог трижды свят. Трижды свят Бог. В Его присутствии мы должны входить со священным трепетом, дорогие слушатели. Не с какой-то фамильярностью, как многие делают это сегодня, к сожалению, а со священным трепетом. И вот мы читаем в книге Исход в 6 стихе следующее. «И сказал, Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Друзья дорогие, Моисей не посмел взглянуть на Бога. Единственный путь увидеть Бога – это через Господа Иисуса Христа. Так сказал об этом Иоанн, апостол, в своем Евангелии. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так читаем в Евангелии Иоанна, в 1 главе, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Но, слушатели, единородный Сын, то есть Иисус Христос, сущий в недре Отчим, Он явил, Он явился, слушатели, во плоти, чтобы увидеть Бога. И кто видел Господа, тот видел Бога, говорит сам Христос. «И сказал Господь», мы читаем далее, это 7 и 8 стихи 3 главы книги Исход, «Я увидел страдания народа моего в Египте». И услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитиев, амореев, ферезиев, евеев и евусеев. Когда Бог искупляет, Он не только искупляет от чего-то, Он всегда искупляет для чего-то. Мы были искуплены, друзья, мы были искуплены от греха для святости и неба. Апостол Павел объясняет эту идею в своем послании, говоря следующее в Ефесянам, 2 глава, 5, 6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Друзья дорогие, Бог воскресил нас от смерти, чтобы мы могли жить во Христе. И потому, что вы находитесь во Христе, вы останетесь спасенными навеки. Это спасение означает, что мы вышли из орбиты смерти и вошли на орбиту вечной жизни. Мы перешли из царства тьмы в царство света. Вот что такое искупление. Вот что такое спасение во Христе. Это спасение не просто от чего-то, но для чего-то. Мы, друзья дорогие, продолжим это изучение 3 главы книги Исход в нашей следующей беседе, если Господу будет угодно. А пока, дорогие слушатели, до скорой встречи. Да сохранит вас Господь в Своей благодати, и да благословит Он вас со всей Своей щедростью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Когда мой лучший друг меня не понял вдруг, и рана глубока, и ноша нелегка, и нету никого, чтоб стало мне легко, тогда к Христу спешу и все ему скажу. Он рану исцелит и ношу облегчит, мне нужный даст совет, да лучше друга нет, как мой Господь Иисус. И яд греха укус с ним можно победить, чтоб вечно с Богом жить. Ведь скоро он придет, меня к себе возьмет, с ним буду обитать, не буду горя знать. Там вечный мир, покой и радость льет рекой. Давно стремлюсь туда, в лазурный край Христа.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4:9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня нам предстоит познакомиться с началом 16 главы, в которой речь идет о чашах гнева. Здесь есть и намек на повторяющиеся в истории деяния Божии. И в то же время как бы параллельное изображение одних и тех же событий, замечает Александр Мень. По существу речь идет о зле, которое порождено землей, и на землю возвращается, падает как камень, брошенный вверх. О том, что в истории все происходит циклами, люди думали уже давно. Некоторые даже пришли к выводу, что история вращается как бы по кругу. Все возвращается на круги своя, и то, что уже было, то и будет, вплоть до подробностей. Эта точка зрения христианству чужда, хотя это не значит, что мы отвергаем очевидную для каждого историка повторяемость, некую аналогичность явлений. Есть некий ритм в природе, и, очевидно, нечто подобное существует и в обществе. Быть может, в апокалипсисе мы находим на это намек, но все это для нас второстепенно. Главное – это картина зла, которая выпущена человеческой волей наружу. Эти грозные картины обозначают итог человеческой истории с ее страшной стороны. Здесь и символы духа, и символы природы, причем природа разрушается, что говорит о том, как губительно действует зло на само творение, а не только на человека, заключает Александр Мень. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 16 главе этого произведения. В этой главе семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Стоит повторить, что эти чаши гнева представляют собой непосредственные суды самого Бога над этим миром. Данные суды не являются результатами греховной деятельности людей или махинаций сатаны. 16 глава неразрывно связана с предыдущей главой, которая, по сути, являлась ее предисловием. В 15 главе мы увидели подготовку к окончательному суду великой скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. А сейчас давайте вернемся к 15 главе и прочтем стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и припоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Из первого стиха 16 главы мы узнаем послание, которое дается этим семи ангелам с небес. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Позвольте мне напомнить вам, что Господь Иисус Христос по-прежнему в полной мере управляет всем происходящим. Помните, что еще при изучении 5 главы этой книги мы убедились, что Господь Иисус является единственным достойным открыть небесную книгу с семью печатями. И снятие этих семи печатей открыло дорогу для всей последовательности событий великой скорби. Господь руководит и управляет всем происходящим,

Отдан, и семь ангелов исполняют все, что надлежит исполнить. Обычному человеку, а в особенности христианину, нелегко поверить, что Бог способен излить свой гнев на непокорный мир и уничтожить ненавидящую его цивилизацию. Но, друзья мои, все то, что вы видите сегодня вокруг себя, подвергнется Божьему суду. Помните, что сказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они пришли к Нему, чтобы показать Ему храм и Его красоту? Спаситель ответил словами, которые мы можем найти во втором стихе 24 главы Евангелия от Матфея. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики были поражены, услышав от Господа подобные слова. «Поверьте мне, друзья, нам нужно собирать себе достояние на небесах, где ни моль, ни ржавчина не смогут испортить или погубить все это, где наше достояние не станет жертвой грабителей или злоумышленников». Быть может, вам придают уверенности какие-то накопленные вами средства или ценности, надежно хранимые где-то под семью замками. Но даже и в этом случае вы все равно потеряете их, потому что однажды вам придется оставить это все. Вас ждет смерть, и вы не сможете удержать что-либо в своих руках. Этот мир, в котором мы с вами живем, находится в ожидании суда Божьего. Даже верующим порой нелегко принять данный факт. Нас всех так долго и настойчиво убеждали с церковных кафедр, что Бог — это доброта и свет, и что Он никогда не решится осудить или покарать кого-то. Но, друзья мои, книга Откровения повествует нам о совсем иной перспективе. Давайте прочтем второй стих 16 главы. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Первая чаша суда представляет собой нечто весьма любопытное. Создается впечатление, что Бог начинает против последователей Антихриста настоящую бактериологическую войну. Эти незаживающие язвы оказываются хуже, чем самые страшные современные заболевания. Вы не обращали внимания на то, что по мере того, как люди открывают средства для исцеления какой-то одной болезни, появляются другие и более страшные заболевания? Это тоже является Божьим судом, посредством которого Бог видимым образом показывает, что даже в своей физической сущности человек полностью испорчен. Последствия первой чаши гнева очень похожи на те воспаления и нарывы, которые сопровождали шестую египетскую казнь. Интересно заметить, что сам Моисей предсказал подобный суд, ожидающий израильский народ в будущем. Причем до этих самых пор данное предсказание Моисея пока что еще не сбылось. Это предсказание мы находим в книге Второзакония, в 15 стихе 28 главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». А в 27 стихе той же главы Моисей перечисляет эти несчастья. «Поразит тебя Господь проказу египетскую, почечуем, коростую и чесоткую, от которых ты не возможешь исцелиться». Причем все эти болезни будут неизлечимыми, если верить тому, что говорит 35 стих той же главы книги Второзакония. «Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». Все это предсказывал еще Моисей. Однако здесь, в книге Откровения, эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех, кто приняли печать зверя.

0: мы уже увидели, те люди, которые отказались принять данную печать, уже понесли свою долю страданий. Эти люди не имели возможности ни покупать, ни продавать. Если семья человека страдает от голода, я не смогу осудить его за то, что он идет на крайние меры, дабы накормить своих близких. Это будет отчаянное время для всех тех, кто откажется принять печать зверя. Но теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать и радовавшиеся тем привилегиям, которые давала им печать зверя, подвергаются Божьему суду. Далее мы читаем о второй чаше гнева. Прочтем третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Здесь мы видим странное и поразительное сходство с первой египетской казнью, которая представляла собой превращение воды Нила в кровь. Последствия этой второй чаши гнева оказываются даже более суровыми, нежели суд второй трубы, когда только одна треть всей морской воды сделалась кровью. В данном случае все море превратилось в кровь, подобной крови мертвеца. Кровь является залогом жизни, потому что душа тела в крови, как сообщает нам 11 стих 17 главы книги Левит. Однако в данном случае эта кровь несет только смерть. Море является необычайно богатым сосудом жизни, оно изобилует жизни. Однако в ходе этого суда, вместо того, чтобы являться источником жизни, море превращается в могилу для жизни. Обычно прохладные и освежающие морские ветры будут разносить зловоние трупов, плавающих на поверхности моря и покрывающих его берега. В результате вся экономика окажется парализованной. Люди будут умирать, подобно мухам. Иногда я задаюсь вопросом, насколько мы осознаем, в какой мере все мы зависим от Бога. Бог никогда не предъявлял нам счет на свет солнца и его тепло, за воду, которую мы пьем, за воздух, которым дышим. Кто когда-либо платил ему за все это? Слава ему, что он не требует с нас платы за все это, ибо в противном случае мы не смогли бы расплатиться с ним. Бог, который был настолько милостив к этому отвергающему Христа миру, в конце концов подвергнет этот мир суровому суду. Далее следует третья чаша божественного гнева. Прочтем стихи с 4 по 7. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Это испытание, которое опять напоминает нам последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги Откровения, вновь оказывается неизмеримо более суровым. В тот раз была затронута только одна треть всех запасов питьевой воды, однако в этом случае все водные источники оказываются уничтоженными. И это подразумевает невиданную до тех пор гибель живущих на земле. На примере упоминаемого в этих стихах ангела вот мы видим еще одно служение, которое возложено на ангелов. Ангелы несут ответственность за различные части этой материальной вселенной. Ранее мы уже видели четырех ангелов, которые управляют четырьмя ветрами. А этот ангел с третьей чаши управляет водными стихиями. Интересно заметить, что данный ангел, который знает смысл и предназначение всего происходящего, провозглашает, что Бог праведен и свят в своих судах. Друзья мои, что бы ни делал Бог, Он праведен и свят. И если вы не согласны с ним в чем-то, хуже оказывается только вам, потому что ошибаетесь вы, а не Бог. Представьте себе человека, который поднимается и заявляет Богу, что тот не прав. Я бы задал такому человеку вопрос. Даже если он уверен в своей правоте, что он может изменить? Так что, если вы не согласны в чем-то с Богом, вам лучше подумать и изменить свое мнение. Бог праведен во всем, что Он делает. И в этих стихах мы видим пример того, как воцаряется высшая справедливость. «Те, кто брали в руки меч, погибнут от меча, ибо пролитие крови всегда ведет к дальнейшему кровопролитию. Те, кто подвергается этому суду, были причиной мученической кончины многих божьих людей. И за праведную кровь, которую они пролили, Бог заставляет их самих отведать крови». Помните, как в 6 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 11, мы прочли мольбы убиенных Божьих святых, просящих о совершении справедливости? «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят числом». Здесь, в 16 главе книги Откровения, мы видим, как эти молитвы святых мучеников начинают исполняться. Бог не торопился с ответом, но теперь время настало, и Он дает ответ, превосходящий все ожидания. Далее следует описание 4 чаши гнева. Прочтем 8 и 9 стихи. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Наш Господь предсказывал, что в течение великой скорби на солнце будут появляться особые зловещие знамения. Мы можем прочесть об этом в 25 стихе 21 главы Евангелия от Луки. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Ветхий Завет также очень много говорил о судах, которые будут происходить в течение великой скорби в результате избыточного жара солнца. Пророк Исаия писал об этом в 6 стихе 24 главы своей книги. «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней. И зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Также и в 25 стихе 24 главы пророк пишет: «И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». А если мы обратимся к пророчествам Малахии, мы сможем прочесть в начале 4 главы его книги: «Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Для осуществления всех этих пророчеств Господу всего-навсего потребуется удалить один из слоев земной атмосферы. Или же наоборот, он немного приблизит земной шар к солнцу, совсем немного, и жизнь на земле не сможет продолжаться. Именно этот пугающий период времени имел в виду наш Господь, говоря, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «И если бы не сократились те дни, что не спаслась бы никакая плоть. Но, несмотря на все это, Божьи люди будут сохранены. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью», читаем мы в 6 стихе 120-го псалма. Хотя данное обетование является малозначащим для нас сегодня, оно станет великим утешением для верующих в течение великой скорби. А неверующие будут страдать от сильного зноя и хулить имя Бога. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут поносить Его имя. Это показывает, что человеческое сердце неисправимо и порочно. Никакие испытания и суды не смогут очистить и изменить его. Точно так же можно сказать, что в период великой скорби не предназначен для очищения церкви. Нигде не сказано, что святые будут подвергаться очищению с помощью страданий периода скорби. Наоборот, этот период станет судом над нечестивой землей. Далее следует пятый ангел со своей чашей гнева, стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Обратите внимание на сходство этого суда с тьмой, окутавшей Египет в ходе девятой египетской казни. Ветхозаветные пророки много говорили об этой надвигающейся тьме. Например, Исаия писал во втором стихе 60 главы. «Вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Также и пророк Иаиль пишет во второй главе своей книги. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется над горами народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Кроме этих двух пророков, данное явление также упоминает Наум, Амос и Сафония. Поэтому апостол Иоанн просто показывает нам здесь исполнение этих ветхозаветных пророчеств в течение периода великой скорби. Сам Господь Иисус подтвердил это, когда сказал, как мы читаем в 24 стихе 13 главы Евангелия от Марка, «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Читая обо всех этих испытаниях периода скорби, мы не можем не прийти к двум очевидным выводам. Во-первых, Бог справедлив и праведен, изливая эти чаши гнева. Давайте помнить это. Иисус – это судья, и Он сам исполняет вынесенный приговор. Однако все равно эти страдания не смогут привести человечество к покаянию. Апостол Павел предсказывал это во второй главе послания к римлянам. В 4 и 5 стихах мы читаем. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». И здесь мы как раз видим этот праведный Божий суд. Степень и ужас людских мучений во время излития этих чаш гнева оказывается настолько высока, что от страданий люди будут кусать свои языки. Но, несмотря на все это, они не пожелают раскаяться в своих нечестивых делах. Человек будет продолжать ожесточать свое сердце, не желая прийти к покаянию. Такова природа невозрожденного человеческого сердца, друзья. Этим наблюдением я завершу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Огоньки в воде. Как известно, у многих животных очень сложные и красивые брачные ритуалы. Но особенно удивителен и живописен ритуал ухаживания у крошечного морского ракообразного, который называется «огненная блоха». Огненная блоха, размером не больше кунжутного зернышка, обитает в Карибском море и, как явствует из ее названия, умеет испускать световые сигналы. С помощью этих сигналов животное сообщает об опасности и привлекает партнеров. В случае опасности огненная блоха выпускает облако света. Это отвлекает хищника и, напротив, привлекает внимание к нему других хищников покрупнее. Одной особи достаточно химического вещества, вызывающего свечение, чтобы в течение 10 минут поддерживать свет, такой яркий, что мы могли бы при нем читать. Во время ухаживания светятся только самцы, но это свечение строго упорядочено. Самцы, стремясь привлечь внимание самки, издают световые сигналы по принципу точка-тире. Одни виды располагают светящиеся точки в виде вертикальных линий, другие – в виде горизонтальных. А представители одного из видов вообще объединяются и образуют большой узор из светящихся точек. Огненная блоха крохотная, на вид совсем неприметное животное. Смысл его сложных световых сигналов до последних лет оставался неизученным. Человек тысячу лет ничего не знал об удивительных свойствах огненной блохи. Она тем временем славила Создателя, делая то, ради чего Он ее сотворил. А мы, делаем ли мы то, ради чего создал нас Бог?
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Побеждающая вера, она очень тесно связана с признанием надежности объекта веры. Понимаете, вера – это когда ты не опираешься на себя, а опираешься на кого-то, на чей-то авторитет. Самые разные обстоятельства, связанные с этим. Например, вы кашляете, у вас температура, вы опираетесь на себя, вы знаете, что нужно сделать, там чай с лимоном попить или горчичники поставить или еще там что-нибудь, но проходит время, и вы продолжаете кашлять, и температура не уходит, и вы тогда видите, что вы не можете на себя положиться, и кого вы ищете тогда? Вы ищете авторитет. Иногда этот авторитет бабушка какая-то, которая лечила внуков долгое время, и она может быть авторитетом в ваших глазах. Иногда это авторитет врач. И вы ищете хорошего врача. Как вы ищете? Он тому помог, тому помог, тому помог. То есть у вас есть информация о том, что он может это сделать. Когда мы говорим о вере, вера это очень просто. Вера это признание своей несостоятельности и признание авторитетности того, кому ты веришь. В принципе, вокруг этого все вращается. Признание надежности объекта веры. Вот почему вера основана на знании Божьего характера. Вот почему вера растет тогда, когда мы больше знаем Бога. Вот почему Христос говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Он говорит, вы плохо знаете меня, у вас нет опыта знания меня. У вас нет опыта погружения в мое могущество. Вы очень быстро забываете об этом. Вы помните тогда, когда я с вами, но как только меня нет, вы действуете точно так же, как народ израильский, который говорит, выльем себе тельца. Только что Бог вывел, только что море разошлось, только что чудеса и казни были явлены. Заряжался Моисей 40 дней на горе. Давайте языческому Богу выльем себе. В этом проблема христиан. Мы очень слабо видим в своем сознании абсолютный авторитет Бога, который мы можем доверять. Несколько факторов, связанных с этим, с надежностью объекта нашей веры, веры христианской. Во-первых, это признание Божьего могущества. Когда мы говорим о том, что мы доверяем Богу, мы знаем, кому мы доверяем. Мы знаем, что Он имеет абсолютную и полную власть. Мы знаем, что во Вселенной нет ни одной молекулы, нет ни одного атома, который не был бы под контролем его власти. Вот почему мы ему доверяем. Мы приходим к нему, и мы знаем, что мы не просто просим царя, который говорит, ну попробую, может получится. Мы приходим к нему, и мы знаем точно, что у него абсолютно все под контролем, и мы можем на него полагаться. Вот что значит вера. Вот где она растет. Вот где вера побеждающая. Вот почему мы можем полагаться на Него в практических обстоятельствах нашей жизни. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Иногда люди доверяют советам или воле тех, кто не имеет реальной власти. Я помню такой случай, когда я учился в школе. Задержался учитель, не пришел в класс, и вот один из шустрых, как обычно бывает в классе такие, открывает дверь и кричит, урока не будет. Учитель заболел. Народ пошел по домам. Оказалось, что учитель не заболел. Оказалось, что урок был для тех, кто все-таки остался. И оказалось, что те, кто пошел по домам, ну просто имели большие неприятности. Причина? Поверили источнику информации, которая не обладает авторитетностью. Мы в нашей жизни живем, и очень часто реальные наши действия основаны на источниках информации, которые, может быть, нам желанны точно так же, как слова этого мальчишки, который отменил урок. Конечно же, мы очень хотели бы этого. Но они, к сожалению, не несут за собой авторитета. Поэтому, когда мы говорим о признании Божьего могущества, вера невозможна без признания Божьего могущества, абсолютного могущества, абсолютной авторитетности. Почему жены не повинуются мужьям? Потому что они не признают авторитетность Божьего слова. Они, правда, пытаются все время убедить, что мужья у них такие, что им нельзя повиноваться. В самом деле это гораздо проще все. Это все гораздо проще. Просто авторитета Божьего в вашем сознании не хватает, чтобы заставить вас повиноваться мужу. Когда мы говорим о росте веры, это не какая-то мистическая вещь, что вот я сейчас сяду и буду укреплять. Я верю сильнее, завтра вообще буду верующий. Нужно видеть сильнее объект нашей веры. Кому мы доверяем? На кого мы полагаемся? Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, и видимое, и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». И он есть прежде всего, и все им стоит, все держится им, все контролируется им. Римлянам 8 глава 31 стих сказано о верующих людях. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Бог контролирует все. Признание Божьего могущества. Второе – это признание Божьей мудрости. Мы можем доверять Богу, потому что Он обладает очень точным и совершенным знанием. У Него не бывает так, что Он что-то недоучел. Пожалуй, одна из самых наукоемких областей жизни современной – это исследование космоса, космические экспедиции. Там работают очень умные люди, математики, специалисты в разных-разных сферах. И даже они иногда что-то недоучитывают. Когда была последняя катастрофа челнока, который возвращался, этот космический челнок «Колумбия», когда он вошел в плотные слои атмосферы, и когда он развалился там, и погибла вся команда, потом просчитали, что, оказывается, во время взлета оторвался кусок обшивки от одного из больших баков, которые впоследствии отпадают. И когда он падал, он ударил и повредил керамическую защиту корпуса корабля возвращаемого. И потом, когда возвращался этот челнок, когда он вошел в плотные слои атмосферы,

уравнения решены. Все его формулы сходятся. Вот почему у нас мало веры. Потому что мы больше смотрим носом вниз, к земле, чем смотрим на мудрость Божию, чем познаем и наполняемся величием Его, могуществом Его. Павел говорит Римлянам 12 глава 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, какая благая, угодная и совершенная. Абсолютно все просчитано. Самый правильный вариант – перестать пытаться обсчитать Бога. Это глупо. Ни у кого из нас никогда не будет способности это сделать. Признание Божьего могущества, признание Божьей мудрости, признание Божьей любви – это третий элемент, о котором мы говорим, о признании надежности объекта веры. Из чего состоит она? Мы пытаемся проанализировать суть, вот, фабрику веры, что действительно там есть. Вера очень тесно связана с нашим восприятием того, насколько этот объект нашей веры любит нас. Я думаю, что многие, кто пользовался услугами врачей, поняли, что они не так много знают, как нам кажется, и не так много могут, как нам кажется. У меня есть такое правило, когда я ищу врача, я ищу хотя бы, чтобы он искренне хотел мне помочь. То есть, если он не все знает, если он не все может, а если он еще помочь себе не хочет, то совсем, да, плохое дело. Мы ищем тех людей, которые хотят нам помочь. Мы склоняемся доверять тем, кто к нам расположен. С Богом мы можем быть уверены в этом. Он действительно любит нас. И чем больше мы будем познавать Его, тем больше будет укрепляться вера наша. Тем больше мы будем видеть, что да, действительно, самый лучший вариант, если Он сказал мужу вести себя определенным образом, или жене вести себя определенным образом, или гражданину в государстве, мы знаем, что Он это сказал не для того, чтобы нас загнать в какие-то жесткие, трудные, неприятные обстоятельства. Потому что Он любит нас. Вот откуда вера, вот где она базируется, вот почему вера, она невозможна без внутренней перемены сущности нашей. 1 Иоанна 4 глава 9 и 10 стихи. «Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Итак, мы говорили уже о том, что природа, побеждающая веры, она состоит из признания нашей личной несостоятельности, из признания надежности объекта веры и последнее – практического доверия нашей жизни. Признать себя несостоятельным – это полдела, одна часть. Признать то, что Бог может тебе помочь – это вторая часть. Но есть еще третья – нужно действительно делать так, как Бог говорит. Вернемся к этой иллюстрации с врачом. Если вы поняли, что этот врач действительно самый умный врач в той сфере, которая вас беспокоит. Если вы поняли, что этот врач хочет вам помочь. Вот он не спит, пробует, ищет возможности, как вам помочь. Если вы прошли все это, если этот врач дал вам курс лечения, ваша вера не будет значить абсолютно ничего, пока вы не будете послушно исполнять курс лечения, который предписан вашим доктором. В этом и суть веры. Вот этот комплекс явлений, которых не доставало учеников. Они сходили за Христом, они слушали Его. Они говорили, как хорошо, Господи, говоришь. Они были с Ним, они были за Него. Но и в своей реальной жизни они мало подчиняли себя Ему. Что очень часто происходит у христиан. Очень часто недостаток нашей веры продиктован именно тем, что у нас нет практики этого. А потом мы попадаем в сложные обстоятельства, и мы ломаемся. Потом какое-то противостояние дьявольское выбивает нас из седла. И мы не знаем, что делать. И мы рассыпаны, как рухлядь. Ваша вера сильна настолько, насколько она практически определяет ваши реальные действия. Если ваша вера не определяет вашего практического образа жизни, практических действий, о ней не нужно говорить. Это может быть философия, это может быть ваше представление, это может быть ваши добрые намерения, добрые желания, но это не вера, это мертвая вера. Вера без дел мертва.

0: практическое действие. Несколько элементов есть в практическом действии, которые хотелось бы упомянуть. Во-первых, с чего она начинается? Она начинается с принятия воли Божьей. Где действие? Пока вы не примете, да, Господи, это воля Твоя, я принимаю ее. У каждого из нас разная ситуация. У кого-то из вас что-то болит. Вот пока вы будете бунтовать внутри, у вас не будет способности довериться Богу. Когда вы только примете, Господи, я принимаю, это воля Твоя. Кто-то из вас переехал и находится в ностальгии, и внутри себя бунтует, и говорит, вот там, где-то в Сибири, на Кавказе было лучше. Пока вы не примете сердцем, я здесь сейчас, Господи. Я принимаю волю Твою. Кто-то из вас, может быть, женился с такой радостью и с такими большими расходами, и потом пришел в себя, что это, оказывается, не так легко построить жизнь. И если вы это не сделали в тот день, когда вы женились, не приняли свою жену такую, какая она есть, примите ее сейчас. Примите волю Божью. Огромное количество людей страдают от того, что они не приняли Божью волю в сердце. Иисус Христос, у Него не было этой проблемы, но Он для того, чтобы показать нам, Он в Своей жизни один элемент продемонстрировал. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих, говорится, «Сам отошел от них на вержение камня». Это Гефсимания. «И преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это принятие. Его тело не принимает боль, но бежит от боли. Он переживал боль, такую же. Его моральный человек, он не принимает насмешки. Они его унижают, они его опускают, они издеваются над ним. Но он стоит в этой точке, и он принимает волю Божию. Он говорит, я принимаю, да будет воля твоя. Это первый элемент шага веры. Невозможна вера без принятия вот этого мудрости, могущества, власти Божией. Второе. Это практическое послужение Ему. Иисус Христос не только сказал, да будет воля Твоя, Он пошел на Голгофу. Он реально взял свое тело. Он реально, когда пришли эти воины, Он сказал, здесь я. Он реально был послушен. Мы с вами верим Богу настолько, насколько мы послушны Ему. Практическое послушание. Третье. Доверие Богу результатов нашей веры. Наших действий, сделанных по вере. Принятие воли Божией, практическое послушание. Да будет воля Твоя. Делаем так, как эта воля говорит. Доверяем результаты. Почему это важно? Важно потому, что наш ум, он всегда просчитывает разные варианты, и он всегда бунтует, он всегда говорит, если ты сейчас это сделаешь, плохо будет. Например, одна из ситуаций. Если вас люди обижают, вы где-то в глубине души знаете, не воздавай злом за зло. Но ваше естество говорит, если ты будешь с ними добр, ты покажешься слабаком, и тебя просто заклюют вообще. И поэтому мы стоим в реальности того, на основании чего мы будем действовать. Мы не можем доверить Богу результаты. Вот почему вера, она очень тесно связана с доверием результатов Богу. 1 Петра 3:9 говорит по этому поводу, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. В этом случае поступать по вере означает доверить Богу результат. Некоторые думают, что доверить Богу результат – это придумать что-нибудь такое, ну, совершенно мистическое или совершенно нереальное, вот, и сказать, ну, а я Богу доверяю результат. Нет, это не вера. Это не вера, это какой-то бред. Когда мы говорим о вере, вера основывается на реальном Божьем Слове. Вот среди верующих существуют разные движения, которые говорят о вере. И чаще всего для них вера это, ну слышали, может быть, да, такая книжка есть, «Четвертое измерение». Человек пишет там, что вы, если вы будете сильны в вере, то тогда вы представите себе машину, какую вы хотите. обязательно там закажите цвет, модель обшивки, мощность двигателя, какой там будет CD или MP3 плеер стоять и так далее. И тогда, если у вас вера будет сильная, вы можете визуализировать, visualize по-английски, не знаю, как по-русски это сказать, вы можете представить себе эту вещь, и она будет существовать. И вот люди ходят и говорят: ух, вот это вера! Вот это круто! Я, правда, не знаю еще ни одного, который бы так Мерседеса родил себе. Но для многих людей вера это, вот это мистические такие вещи. Когда мы говорим о доверии Богу результатов, это тщательное следование тому, что Он говорит. Здесь написано: хочешь наследовать благословение? Благословляй. Это говорит Бог. Он говорит вот здесь в своем слове: хочешь наследовать благословение? Благословляй. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали Ему: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Братья и сестры, если мы будем иметь эту веру, когда мы будем признавать свою слабость, когда мы будем признавать надежность объекта нашей веры, и когда мы будем практически делать шаги для того, чтобы делать дела веры. Несколько слов буквально: источник побеждающей веры. Откуда ее взять? Как научиться этой вере? Жизнь Иисуса Христа очень сильно отличалась от жизни Его учеников. Вы не обращали никогда внимания, что об учениках никогда не сказано, что они ушли на гору и молились? Всегда сказано о Христе. Он каждую ночь молился. Мы видим его очень много молящимся. Мы видим, что для него молитва и жизнь – это два элемента, которые не разорвешь. Ученики жили рядом с ним. Они однажды даже говорили: научи нас молиться. Они видели, хотели научиться так жить. Но они так не молились. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорит о том, что будете иметь веру с горчичное зерно, хотя бы вот маленькая родившаяся вот эта вера. Он говорит: ничего невозможного не будет для вас. И 21 стих. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Иисус Христос продолжает еще один шаг дальше. Он обращается к ученикам своим и говорит: проблема в том, что вы не молитесь. Вы не знаете, что такое молитва. Вы очень плохо знаете. Сейчас вы столкнулись с такой ситуацией, которая просто так, логическими рассуждениями не победишь. Опять-таки, когда говорят о посте и молитве, что такое пост? Пост – это более сосредоточенная молитва. Молитва, ее предмет настолько вовлекает человека, что он отказывается от пищи. Это очень просто. Речь не идет о каких-то мистических действиях. Не поем два дня – Бог победит дьявола. Не об этом идет речь. Речь идет о определенном состоянии души. Он говорит: вот вы столкнулись с такой проблемой, которую вы сами, без молитвенного предстояния, без опыта молитвы, вы не можете победить. Почему мы не побеждаем часто? Откровенно нужно сказать, подавляющее большинство современных христиан не знают, что такое молитва. Очень плохо знают. Мы не знаем предстояние пред Богом. У нас нет опыта взаимодействия с Ним. Мы не знаем Бога. У нас нет глубины жизни. У нас нет вот этого осознания, когда ты пребываешь в общении с Богом постоянно, как это было у Иисуса Христа. Вот почему у нас жизнь поражений. Вот почему даже при самых лучших желаниях и намерениях мы приходим к этим точкам, где мы говорим: силы нету. Знаю, как поступить. Хочу так сделать, а силы нету. Христос говорит: постом и молитвой побеждается. Это то, чего не хватало ученикам. Несколько советов практических о том, что значит вот эта жизнь молитвы, которая укрепляет нашу веру. Первый совет: молитвенно познавайте слова Иисуса Христа. Вот у нас часто не хватает времени. У нас часто не хватает концентрации и так далее. Речь не идет о том, что вот мы сегодня вырвем себя и переместим в монастырь, и там будем только читать Библию. Нет, есть время, друзья, есть возможности открывать Писание и молитвенно его читать, и наполняться этим духом молитвенного предстояния с самого утра. перед тем, как вы вышли на работу, перед тем, как вы встретитесь глазами со своими детьми, которые опять что-то натворили. Перед тем, как вы придете к реальности того, что и сегодня нужно кушать готовить, и сегодня нужно деньги зарабатывать, и сегодня нужно иметь дело с тем, что вчера не доделал. Вот еще до того искать Его слов молитвенно. Римлянам 10 глава 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия». Вера рождаться может, друзья, только когда мы погружаемся в текст. Погружаемся молитвенно, наполняем себя. Наполняем сутью того, что говорит Иисус Христос, наполняемся Его истиной. Помните, что это Его письмо лично к вам. Бог говорит к вам. Он открывает вам себя. Он показывает свой характер, Он говорит о сути себя. Второе. Преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. В молитве каждый день осознавайте Его величие. Когда вы встаете, думайте о том, насколько велик и авторитетен и могущественен Бог. Научитесь этой практике. Опыту погружения в это состояние. Почему мы не можем поступать так, как говорит Иисус Христос? Потому что в нужный момент у нас не хватает осознания реальности этого авторитета. Потому что мы мало пребываем в этом осознании. Потому что у нас нет молитвенного предстояния, которое было у Иисуса Христа постоянно. Молитва «Отче наш» начинается с осознания авторитетности Бога. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, что это за молитва? Я стою на коленях, я смотрю на Бога, я осознаю: Отче наш, сущий на небесах, заполняющий небо. Да святится имя Твое. Ты достоин действительно всего самого-самого лучшего. Да придет Царствие Твое. Вот то, что вот там, этот гигантский Бог, Он должен вот здесь реально править в моей жизни сегодня. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Заметьте, в этих нескольких строчках осознание неба, осознание власти, осознание могущества и осознание нашей готовности подчиниться этой власти. Осознавайте и преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. Последнее. Прославляйте и благодарите Иисуса Христа. Практически. В каждой ситуации жизни. Сделайте для себя это практикой. Ефесянам 5 глава написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Два разных состояния. Почему люди упиваются вином? Жизнь тяжелая. Хочется расслабиться. С реальностью столкнулся, с которой не можешь победить. Он говорит: вместо этого вам нужно погрузиться в наполнение себя Духом Святым. Посмотри, что Дух Святой делает. Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными. Скажите, пожалуйста, вот каждый день вы думаете о том, чтобы назидать себя? Здесь написано: «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Найдите ту точку, за которую вы можете воспевать Господу. Прославлять Его, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Несколько конкретных советов, связанных с этим. Думайте о величии Божьем каждый раз, когда вы молитесь. Сердцем своим думайте, вспоминайте, размышляйте о величии. Думайте о Его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Реально осознавайте, оценивайте Его любовь. Возвращайтесь снова и снова к Евангелию, к кресту, к жертве, которая за вас пролилась. Отмечайте все те проявления Божьей любви, которых так много в жизни каждого из нас. Восхищайтесь Его мудростью. И у нас так много свидетельств того, чтобы восхищаться мудростью Божьей. Не просто смотрите на какие-то вещи и говорите: «О, как круто!» Не просто смотрите на этот цветок и говорите: как это красиво. А посмотрите на него и скажите: какой великий Творец, который это сделал. Благодарите Бога за Его терпение. Вы знаете, я в какой-то момент, я не помню, когда это началось, я в какой-то момент просто научился так молиться. Каждый раз, когда я становлюсь пред Божье лицо, ко мне приходит в осознание вот этот факт, что Бог меня терпит. Во мне так много того, за что меня не нужно было терпеть уже. Он продолжает терпеть. Он продолжает прощать. Он продолжает поддерживать, поднимать, учить, исправлять. Учитесь любить Бога. Учитесь любить Его по-настоящему. Учитесь погружаться в эту любовь, чтобы это было действительно все во всем для вас. Тогда вы обретете веру, которая сделает вас победителем. Победителем в любой ситуации, в какой бы вы ни попадали в вашей жизни. В вашем бюллетене на первой странице сегодня есть этот стих, который я хотел бы попросить вас запомнить. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Помолимся Господу. Господи, поклоняемся Тебе сегодня. Господи, искренне благодарим Тебя за то, что, несмотря на всю нашу слабость, несмотря на то, что мы такие ничего не значащие, еще и постоянно восстающие против Тебя люди, несмотря на это, Ты учишь нас, каким образом мы можем протянуть свою руку к Тебе, протянуть эту руку за помощью, протянуть руку для того, чтобы признать, что мы нуждаемся в Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, Боже, за этот урок веры. Благодарю Тебя за то, что Ты учил тогда учеников, и Ты преподаешь сегодня нам этот урок. Преподаешь этот урок для того, чтобы мы, Господи, могли научиться, я и люди, которые здесь присутствуют, и все те, кто будут слушать нас. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня терпеливо учишь нас доверию. Учишь нас этой практике общения с Тобой, практике молитвенного предстояния пред Тобой. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы знания, которые люди получают из Слова Твоего, чтобы истина, которую Ты открываешь для нас каждый день, чтобы она пропитывала наше сознание, чтобы мы могли находиться в атмосфере преклонения перед этой истиной, чтобы у нас была сила реально побеждать, побеждать нашу плоть, побеждать обстоятельства, побеждать дьявола, Господи, который преследует нас. Я умоляю Тебя, Боже, я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, находящегося здесь, Боже, мы нуждаемся в Твоей силе сегодня. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог каждому из нас Духом Своим Святым, помог нам освободиться от тех опор, на которых мы стоим, чтобы мы могли полностью положиться на Тебя. Ты знаешь, Господи, каждую душу, Ты знаешь каждого человека, что препятствует. Какие опоры, Господи, сегодня у нас? Я прошу Тебя, Ты в своем индивидуальном, пастырском, отцовском подходе, Ты помоги каждому из нас сегодня освободиться от того, что не нужно, и положиться на Тебя полностью, и укрепляться в вере. Ты видишь, Господи, всех, и молодых, и старых, и слабых, и сильных, тех, кто болен, и тех, кто здоров. Коснись каждой души сегодня, Боже, чтобы мы могли действительно укрепляться в вере, укрепляться в нашем познании Тебя, чтобы наша жизнь она была переполнена этим состоянием общения с Тобой, доверия Тебе. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божье. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами читаем истории из Библии, из той ее части, которая называется Ветхим Заветом и описывает историю народа Божьего, Израиля. Почему нам важно знать эти истории? Потому что Бог хочет научить нас на этих примерах правильно относиться к Нему, Его заповедям, друг другу и к окружающим нас людям. Слушай следующую историю. Верный друг. Библия, первая книга Царств, главы 18 и 19. Ненависть Саула к Давиду росла день ото дня, но зато у Давида появился во дворце верный друг. Это был не кто-нибудь, а сын царя Иоаннафан. Иоаннафан был храбрым и умелым воином, и он сразу же полюбил юношу, у которого хватило смелости сразиться во имя Господа с могучим Голиафом. Иоаннафан, в отличие от своего отца Саула, не возненавидел Давида за то, что в один прекрасный день тот мог занять царский престол. «Давай поклянемся друг другу быть друзьями всю жизнь, что бы с нами ни случилось», — сказал Иоаннафан Давиду. И он отдал Давиду самое дорогое, что у него было — свой меч, свой лук и свой пояс. Это был знак того, что их дружба будет нерушима и в хорошие, и в плохие времена. Саула же ненависть к Давиду доводила едва ли не до безумия. Он мог думать только об одном – как избавиться от юноши. «Я непременно убью Давида», – сказал он однажды Иоаннафану и своим слугам. Услышав такие слова, Иоаннафан бросился искать Давида. «Держись подальше от царя!» — предостерег он друга. «Тебе грозит большая опасность. Спрячься и оставайся в укромном месте, пока я не переговорю с отцом. Я попытаюсь вразумить его». На следующий день Иоаннафан встретился с царем Саулом наедине. «Не делай зла Давиду!» — умолял он отца. «Вспомни все, что он сделал у тебя на службе. Вспомни, как он убил Голиафа. Господь даровал нам тогда победу только благодаря Давиду. Много раз он подвергал опасности свою жизнь ради тебя». Саул немного помолчал, а потом сказал: «Ты прав. Давид не заслуживает смерти. Я клянусь именем Господа, что не трону его». Иоаннафан успокоился, и на сердце у него стало легко. Он сказал Давиду, что тот может, ничего не опасаясь, возвращаться во дворец и оставаться при Сауле. «Кто твои друзья? Готовы ли они отдать тебе самое драгоценное и защищать тебя, рискуя собой? Господь учит нас выбирать себе друзей и удаляться от плохих сообществ. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания!»
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 365. Притчи. 3 глава, 1-2 стихи. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Наставления родителей всегда кажутся скучными и надоевшими. Но чем взрослее становятся дети, тем лучше понимают, как правы были родители, уча их уму-разуму. Хотя это детям и не всегда нравилось. И казалось, все те родительские наставления они уже знают на зубок. Но не забывать наставления и хранить их в сердце – вот что является самым важным для детей. Сколько у человека дней рождений? Вопрос самый простой. Конечно, один. К сожалению, день рождения только раз в году. Кто не знает этих слов доброго крокодила Гены из сказки? А вот у меня их два. И не потому, что мне хочется и нравится получать подарки на день рождения два раза в году. Не в подарках дело, хотя получать их и приятно. Вот еще что интересно с моими днями рождениями. В один из них я отмечаю свои прожитые 62 года, а в другой только 40. Как такое может быть? Сколько же мне лет на самом деле? Сейчас я вам все объясню. Мой первый день рождения – это день, когда я появился на свет в моей семье, огласив весь мир громким криком. С тех пор прошло 62 года с небольшим хвостиком. А сегодня, в самый последний день уходящего года, мне исполняется ровно 40 лет. Если быть уж совсем точно, то в последние минуты уходящего года и в первые минуты наступающего года. 40 лет назад, в ночь с 31 декабря на 1 января, я покаялся в своих грехах, попросив прощения у Бога. И был им прощен. Так я заново родился для новой жизни без греха, жизни с Богом. И стал одним из Божьих детей, в его семье, искупленных от греха. С тех пор я и праздную два своих дня рождения, и очень счастлив этим. Может быть, кто-то из вас тоже празднует свой день рождения дважды в году. Я искренне радуюсь вместе с вами. Всем же остальным, читающим эти строки, от души желаю родиться в Божьей семье, родиться свыше. Послушайте, что говорит вам Иисус. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Евангелие Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой, я с тобой, я с тобой.

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: О, Белочка, ты почему еще дома сидишь? В пижаме? Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, точка, поэтические встречи, точка, Белочка ведущая, точка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что? Что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи! Никого видеть не хочешь?
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ой. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перепевать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». И это я говорю, пока Белочка не слышит. Она вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Ты какое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла. Груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград – и, конечно, помидорам. Знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
2: «Белочка, можно и мне тоже?» Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: «Как? Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?»
1: «Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем».
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
1: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка» я выписала. А можно я еще одно прочитаю, но опять же из «Тропинки»? Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что я, серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так, вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу, там и тут дети с книгами идут. Желтые листы в небе просень. Всем известно, это осень. Правильно. Правда, думаю, что это было очень просто.
1: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков. Из книги «Навстречу дню». Вот приходит след за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
1: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
4: мы прославим Бога.
1: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
1: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
1: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов, в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали, воистину Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1:8-9.

Как стать человеком, к которому можно прийти за помощью и поддержкой? Как научиться слушать, а не критиковать? Что значит быть человеком утешения?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». На протяжении нескольких передач мы следим за жизнью израильского народа. Сегодня мы рассмотрим очень интересное повеление, которое Бог оставил им. Построить города-убежища, места, где человек мог бы найти безопасность и приют, когда сталкивается с тяжелейшими испытаниями в своей жизни. Мы обсудим, для чего были эти города в жизни израильтян, и сделаем выводы, как нам самим стать такими убежищами для тех, кто в беде.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем Псалом 30. Начальнику хора, Псалом Давида. Во время смятения. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты, каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага. Поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли, и от всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Дорогие друзья, в нашей жизни очень много переживаний, горя, страданий, проблем. И как часто мы не находим утешения или убежища? Кто нас может выслушать, понять? Как часто готовы только осудить, обличить и наказать? Кто поможет исцелиться? Кто будет душепопечителем? Поэтому Давид в проблеме своей жизни обращается к Богу. Он единственный, кто понимает, знает все нюансы нашего положения. Поэтому в печали, скорби Давид пишет. Нам нужно убежище, потому что мы сокрушены. Поэтому печаль сопровождает Давида каждый день. И это первая причина, зачем нам нужно иметь убежище. Потому что мы сокрушены. Потому что есть горе и печаль. Потому что есть боль. Мы чувствуем себя разбитыми. Но если мы читаем дальше, то мы понимаем. Нам нужно убежище, потому что мы люди грешные. И вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. И мы ищем исцеление. Мы нуждаемся в убежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Кто поймет? Как часто люди не понимают, даже самые близкие. В книге Иисуса Навина мы читаем о том, как в 20 главе Господь говорит
руководителю народа. Послушайте. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым сделать у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Города убежища – это Божье повеление. Знаете, это очень важное напоминание. Многие критики Библии считают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей и получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. Но в 20 главе книги Иисуса Навина мы видим Бога сострадающего. Он повелевает израильскому народу основать города-убежища. Так написано в книге Чисел, в 35 главе, это 4 книга Ветхого Завета. Вот что говорится в 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые должны быть даны левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города для изгладения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища. Куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно? И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умышлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Итак, что это значит? В то время к убийству относились очень серьезно. Человека, которого обвиняли в убийстве другого человека, убивали. В израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде, потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого, он не хотел убивать,

кроме того, как бежать в город-убежище. Где бы он нашел место, чтобы остановиться и спастись от смерти. Давайте вернемся к 20 главе книги Иисуса Навина. Это 6 глава Ветхого Завета. И вот вторая мысль, которую я здесь вижу. Города-убежища были для людей в беде. То есть это города, которые были предназначены Богом, и в то же время они были для людей, которые попали в беду. Послушайте. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 3 стих. «Чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет предобщество на суд». Те, кто были в очень серьезной опасности, те, кто совершили большую ошибку, могли сбежать в этот город, чтобы остаться в живых. В библейском слове Ангера я нашел интересную информацию об этих городах-убежищах. Мы могли подумать, что эти города располагались где-то далеко в пустыне, чтобы мало кто о них знал и не мог найти. Но это не так. Возможно, это были самые ярко обозначенные города во всем Ханаане. Я прочитаю вам выдержку из словаря. По повелению раввинов, дороги, ведущие в эти города, должны были быть сделаны лучшим образом. Не осталось на пути ни одного холма. На всех реках были оборудованы мосты, и дорога должна быть шириной не менее 32 локтей. На каждом повороте должен был быть указатель «Миклат», что на иврите означает «убежище». Указатель очень важен. Так, во время налетов вражеской авиации мирные жители Ленинграда и многих других городов укрывались в бомбоубежищах. А на домах, на улицах были указатели: «Бомбоубежище вот там». То есть именно там можно спастись от смерти, от бомб или от обстрела. Так и в древние времена были указатели: есть города-убежища, место, где можно найти спасение. И два ученика закона должны были сопровождать человека, бегущего туда, чтобы обеспечить ему безопасность и по возможности успокоить тех, кто жаждет мести. Итак, как мы видим, они действительно заботились о людях в беде. Непреднамеренный убийца, когда бежал в город-убежище, остерегался тех, кто хочет отомстить за убитого, поэтому ему предлагали два человека в сопровождении. Это были ученики закона и умели самым лучшим образом успокоить тех, кто жаждет мести. А тот, кто прибегал в город-убежище, ожидал там объективного суда. В 4 стихе 20 главы книги «Исход» мы видим очень много эмоций, которые, скорее всего, нам с вами не знакомы. Послушайте. «Кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них». Ну а теперь о каких эмоциях я говорил. Представьте себе напряжение, которое испытывал этот человек, подбегая к воротам. Насколько он был встревожен, какая борьба происходила у него внутри. С одной стороны, его мучила совесть из-за того, что человек умер по его вине. Он не хотел этого, но его руки лишили человека жизни. Он не хотел никого убивать, но это случилось. И чувство вины атакует его, грусть и печаль захлестывают его сердце. И он прибегает в город-убежище. Впервые после случившегося он сталкивается с людьми, которые готовы выслушать его. Они защитят его, и мы скоро об этом прочитаем. Но на самом деле, когда те, кто хотели его смерти из мести, пытаются пробиться в город, их останавливают, потому что ожидается суд. И если суд признает его невиновным, то этот человек получит место в городе, где ему жить. Третье, на что я хочу обратить ваше внимание. Город-убежище дает тебе защиту от тех, кто жаждет мести. Читаем дальше. Книга Иисуса Навина, 20 стих. «И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они

не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Это было непреднамеренное убийство. Поэтому человек, пока он находился внутри города-убежища, был в полной безопасности. Если вернуться к книге чисел и провести более детальное исследование описания городов-убежищ, то мы заметим, что если убийца был оправдан на суде, и ему было позволено жить в городе, то, выходя за его пределы, он мог быть убит родственниками, желающими отомстить. И такое происходило довольно часто. А родственники, совершившие это убийство, признавались невиновными, потому что смерть стала причиной его преступления. Даже несмотря на то, что это произошло случайно. Если он выходил за границы города-убежища, он был в опасности. Эти города были в буквальном смысле местами, где человек мог найти защиту от смерти. А знаете ли вы, когда он мог уйти? Давайте прочитаем далее. «Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни, а потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. Пока не умрет главный священник, его смерть станет освободительной для прячущегося человека. И в таком случае он может пойти в город, где жил ранее. Я хочу обратить ваше внимание на вовлеченность окружения. Мы не знаем деталей суда, поэтому давайте откроем книгу чисел еще раз. Числа, 35 глава, с 24 стиха. То общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям. Но это первое, что делало общество. Нужно рассудить, решить, кто прав, кто виноват. Они должны были выявить истину, решить споры и определить будущее обвиняемого. 25 стих. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город, убежище его. Они не просто защищали убийцу от мстителей, но ожидали полного раскаяния от него. Это был разворот на 180 градусов его жизни, полное изменение мышления, а затем следовало восстановление в правах. Это очень похоже на покаяние, о котором говорится уже в Новом Завете. Я знаю, что сейчас существуют тюрьмы, больницы, дома престарелых и реабилитационные центры. Есть маленькие часовенки, места, где вы можете найти защиту и спокойствие. Но я говорю не о Данник. В Новом Завете я нигде не нахожу повеления от Господа строить дома-убежища. В Новом Завете мы находим повеление от Бога быть людьми-убежищами, людьми, которые дают утешение и поддержку. Поэтому предлагаю вам открыть первое послание Иоанна, 3 главу. Там описаны люди-убежища, христиане, которые заботятся друг о друге. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Итак, первая характеристика христианина – убежище, христианина – душ-попечителя. Это желание пойти на многое ради того, кто в беде. Человек-убежище – это часть живого общения, в котором люди поддерживают друг друга. Эти люди в церкви, которые готовы пойти на многое ради того, кто в беде. Это не значит, что вы лишены проницательности. Это не значит, что ваша семья страдает, потому что вы имеете дело с каким-то мошенником. Мы сейчас говорим о беде, которая произошла не по вашей воле. Мы говорим о таких ситуациях, о таких случаях, когда человек – жертва обстоятельств или случайностей. И многое произошло не по его воле. Что-то могло быть его ошибкой, отсутствием мудрости или результатом глупости. Но этот человек в большой беде. И если вы человек-убежище, то вы пойдете на многое, чтобы ему помочь. Бывает так, что кто-то погряз в грехе. Но вы не говорите ему слов обвинения, а поддерживаете и помогаете ему стать лучше.
идти по пути покаяния и освящения. Второе – это отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. Первое послание, на 3 глава, 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия?» Я понимаю, что вы не сможете накормить каждого голодного, но когда последний раз вы помогали нуждающемуся, вы, конечно, должны иметь проницательность, и нельзя ставить под удар свою семью, но когда вы в последний раз помогали тому, кто в нужде, как вы ведете себя тогда, когда вы видите нуждающегося? Одна вдова в своей книге «Починка. Боль и исцеление первого года вдовства» пишет такие слова. «Не говорите, если что-то понадобится, позвони. Мне так много всего надо, но я не позвоню. Я устроена другим образом. Вы позвоните мне первые. Предложите забрать девочек. Или скажите, что придете помочь с уборкой. Но не говорите мне, позвони, если понадобится помощь. Мы все хорошо умеем так говорить. Еще мы хорошо говорим, я буду молиться за тебя». Третья характерная черта человека-убежища – быть доступным, чтобы помочь на практике делами, а не словами. Вот что пишет Иоанн. 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Дорогие друзья, вы и представить себе не можете, сколько людей в вашей церкви страдают. И у нас есть большой потенциал стать людьми-убежищами. Но мы почему-то ждем особого повода. Не ждите какого-то большого заметного горя. Просто в это воскресенье, когда сядете на скамейку перед собранием, спросите у соседа, как дела, как семья. Скажите, что будете рады видеть его через неделю. Дорогие слушатели, мы не будем строить города-убежища, как это делали в древности израильтяне. Для нас нет такого повеления. Но мы сами можем стать людьми-убежищами для тех, кто в беде. Приют для пострадавших в буре, может быть, для кого-то таким приютом станете именно вы. И, конечно, каждому из нас нужно обратиться к Господу, к Богу, который принимает каждого грешника. Он любит. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, мог бы иметь жизнь вечную. Тогда Он на суд не приходит. И это очень важно для нас сегодня определить наши отношения с Богом. Верим ли мы в Господа? Покаялись ли мы? Имеем ли мы духовное рождение? Пусть Господь благословит каждого из нас уверовать, возлюбить и следовать за Господом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, читать Слово Божие вместе с нами, находить в нем полезные уроки и применять прочитанное в жизни. Пастор Петр перечислил несколько характеристик, свойственных людям, которые могут утешать. Первая характеристика – желание пойти на многое ради того, кто в беде. Вторая – отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. И третье – быть доступным, чтобы помочь на практике, делами, а не словами. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности. А наша сегодняшняя передача подошла к концу. И мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь. Что-то должно происходить. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Бог посылает каждый день с любовью благодать. И чтобы быть в ней, отбросив лень, ее нам нужно взять. Оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN».

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи» на сегодня 9 мая. Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 18 главе в 22 стихе. Там есть такие слова: «Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Друг Божий может ходатайствовать пред Ним за других. Быть может, степень веры Авраама и его дружба с Богом кажутся нам недостижимыми при наших слабых возможностях. Не будем отчаиваться. Авраам возрастал в вере, и мы тоже можем возрастать. Он поднимался небольшими скачками, а шаг за шагом. Человек, который выходит победителем при больших испытаниях веры, как раз тот, которому приходилось встречаться с тяжелыми испытаниями. Самые ценные камни требуют исключительно тщательного гранения и искуснейшей шлифовки. Чем ценнее металл, тем сильнее пламя горнила, через которое его проводят. Никогда бы не был Авраам назван отцом всех верующих, если б его вера не подверглась самому жестокому испытанию. Прочтите 22 главу книги «Бытия». «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Взгляните, как Авраам сокрушенным, пытливым, но кротко послушным сердцем поднимается на вершину горы Мария в сопровождении своего сына, который должен быть принесен в жертву. Так приказал Бог, тот Бог, которого Авраам любил всем своим сердцем и которому он верно служил. В этой картине мы видим запрет всем своим сомнениям по отношению путей Божьих, касающихся нас. Прочь все сомнительные пояснения этой потрясающей трагедии. Она является уроком для всех веков. Ангелы являются свидетелями этого. Вера этого мужа Божия навсегда останется укреплением и поддержкой народа Божия. Твердая вера всегда докажет верность Божью. Когда вера Авраама победоносно выдержала напряжение сильнейшего искушения, Бог, Господь Иисус, Иегова, Тот, в Котором все обетования Божьи «Да» и «Аминь», обратился к нему с речью, говоря: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Ты доказал мне высшую степень доверия. Я тоже буду доверять тебе. Ты навсегда останешься моим другом. Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением. Так всегда было и всегда будет». Верующие благословляются с верным Авраамом. Галатам 3:9. Пользоваться правами дружбы с Богом – это немалое преимущество. Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Мир течет рекой, дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Только в Боге, только с Иисусом, не устрашусь я ничего. Только в Боге, только с Иисусом, только под рукой Всевышнего. Сладок жизни путь, счастьем дышит грудь, только под рукой Всевышнего. Ближе отчий дом вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Не боюсь врага, безопасен я, только под рукой Всевышнего. Полный мир души нахожу в тиши, только под рукой Всевышнего.

Друзья, что мне от Господа даются, со мною никогда не расстаются. И с ними я склоняюсь в молитве и побеждаю в непосильной битве. За них благодарю всегда я Бога, ведь с ними легче торная дорога. Нас часто разделяют расстояния, но есть всегда надежда на свидание. Мне в этом Божья вера помогает, а Бог с любовью встречи посылает. За это я Иисуса прославляю и верности друзей не изменяю. Благодарим вас, дорогие друзья, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Фома Кемпийский. О подражании Христу. Предисловие. Среди знаменитых школ эпохи позднего Средневековья прославилась Лувингейская обитель, находившаяся на территории Ренании, близ города Майнца. Она дала миру одно из самых замечательных духовных руководств, когда-либо написанных рукой человека, о подражании Христу. По мнению авторитетных исследователей, автором ее является фламандский иеромонах Фома Кемпийский, живший с 1379 года до 1471 года нашей эры. В своих трудах и проповедях он описывает монашескую жизнь, ее добродетели, жизнь и страдания Христа, мистическое единение с Богом. В них чувствуется влияние предшественников, особенно святого Бернара. Отец Фома, как и другие подвижники этой обители, выражает свои мысли в форме советов и изречений. Книга содержит 4 раздела. В 2 первых даются общие советы для духовной жизни. В 3 книге «Внутреннего утешения» рассматривается духовная жизнь в ее вершинных проявлениях. В 4 описывается исключительно важное средство освящения души – таинство Святой Евхаристии. Лучший русский перевод этой книги был сделан в XIX веке в несколько сокращенной форме Победоносцевым. Его мы и предлагаем. Книга 1. Наставление, полезное для духовной жизни. Глава 1. О подражании Христу и о презрении мира и всей суеты Его. «Ходящий со Мною не будет ходить во тьме», — говорит Господь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 12. Этими словами зовет нас Христос подражать жизни и нравам Его, если хотим воистину просветиться и избавиться от всей слепоты сердечной. Итак, да будет нам главное попечение поучаться в жизни Христа Иисуса. Его учение превосходнее всякого учения святых, и кто имел бы духа в себе, тот нашел бы в том учении манну сокровенную. Но со многими бывает, что они и часто слышат Евангелие, однако же мало чувствуют желание, потому что Духа Христова не имеют. А кто хочет в полноте и сладости уразуметь слова Христовы, тот пусть старается всю свою жизнь сообразить со Христом. Что пользы тебе высоко мудрствовать о Троице, когда нет в тебе смирения, и оттого ты Троице неугоден? Истинно, невысокие слова творят святым и праведным, а жизнь добродетельная творит угодным Богу. Пусть не умею определить, что есть благоговение, лишь бы я его чувствовал. Если знаешь всю Библию и все изречения мудрецов, что пользы во всем том, когда нет любви и благочестия? Суета суетствий, все суета, сказал Екклесиаст, 1 главе 2 стих. Разве любить Бога и служить Ему единому, презирая мир, взирать на небесное царствие, вот в чем состоит верховная мудрость. Суета — искать богатство гибнущего и на него возлагать упование. И то суета — гоняться за почестями и подниматься на высоту. Суета — прилепляться к желаниям плоти и того желать, от чего после надо понести тяжкое наказание. Суета — желать долгой жизни, а о доброй жизни мало иметь попечения. Суета о настоящей только жизни заботится, а в грядущий век не прозирать нисколько. Суета возлюбить то, что скоро проходит, и не спешить туда, где пребывает вечная радость. Попеки же отвлечь свое сердце от любви к видимому, ибо кто слушает своих чувственных желаний, тот оскверняет совесть и теряет благодать Божию. Глава 2. О смиренном чувстве. Всякий человек по природе желает знать, но в знании без страха Божия какая важность? Лучше поистине смиренный поселянин, кто Богу служит, чем гордый мудрец, кто о себе не помышляя, исследует ход небесных светил. Кто себя самого в правду знает, тот о себе самом низко думает и не услаждается человеческими похвалами. Если знаю все, что есть во вселенной, а в любви не пребываю, что пользы мне в том перед Богом? Бог по делам будет судить меня. Успокой в себе излишнее желание знаний. От него тебе прибудет великое рассеяние и обольщение. Знающие любят, чтобы их почитали мудрецами. Много есть такого знания, от которого мало пользы душе, или никакой пользы не бывает. И весьма безумен, кто наиболее печется о том, что не служит к его спасению. Множеством слов не насытится душа, а благою жизнью мысль освежается, и чистая совесть дает крепкую уверенность в Боге. Чем больше и чем совершеннее знаешь, тем строже судим будешь от знания, и если не прибудет тебе от него святости в жизни, не превозносись же никаким искусством и никаким знанием, а скоро убойся данного тебе ведения. Если кажется тебе, что многое знаешь и разумеешь достаточно, уверься и убедись, что несравненно больше еще того, чего ты не знаешь. Не высокомудрствуй, но лучше признавай свое неведение. К чему желаешь превозноситься пред кем-либо, когда столько найдется людей ученее тебя и искуснее в законе? Если хочешь что на пользу знать и на пользу чему научиться, желай, чтобы не знали тебя и ни во что вменяли. Себя самого в правду знать и презирать себя — вот выше всего и всего полезнее знание. Себе самому ничего не присваивать, а о других всегда думать доброе и высокое — вот великая мудрость и совершенство. Когда видишь, что другой явно согрешил,

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение.

Изменение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра, представленные нам в Священном Писании, дарует нам очаровательный портрет этого близкого компаньона Господа Иисуса Христа. Он был импульсивный, и однако, несмотря на многие недостатки на протяжении пути, он стал сильным защитником дела распятого, воскресшего и вознесшегося Господа. Пятидесятница была поворотным пунктом его жизни. Он провозгласил свою любовь Господу Иисусу, позже он горько ошибся, отрекшись от Христа. Руководство Петра в группе верующих было очевидным, и после дня Пятидесятницы он был главным представителем. Деяния святых апостолов, 3 глава, дает нам повествование об исцелении хромого человека, когда Петр говорил с ним при дверях, называемых красными при входе в храм. С человеком, теперь исцеленным, скакавшим и прославляющим Бога, быстро собрался толпа вокруг Петра и Иоанна. Петр опять обратился к народу, напоминая им о факте, что они просили Пилата, чтобы он повелел распять Иисуса. Прямое заявление: «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу», потрясло их с великой силой. Но Петр также сознавал факт, что люди были под влиянием восклицаний других, и поэтому добавил: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Речь имела желаемый эффект. Многие поверовали свидетельству Петра, включая тех, которые были свидетелями исцеления хромого человека. Вступительные стихи 4 главы Деяний святых апостолов сообщают нам о результате чудной силы, употребленной в исцелении хромого человека. Управляющие партии этого времени, саддукеи, были глубоко опечалены, что Петр утверждал, что посредством имени и силы Господа Иисуса Христа этот человек был исцелен. Кто были фарисеи? Они были главной религиозной партией в то время. Их богословское положение было, что они не верили в ангелов, духов или всякое воскресение. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 23 главу, 8 стих. Другая религиозная руководящая партия называлась фарисеи. Они верили в духов, ангелов и воскресение. Иногда несогласие их по этим вопросам приводило к буйным конфликтам. Когда мы узнаем о начальниках, старейшинах и книжниках, начальники и старейшины были главными главнейших семейств Израиля. Книжники были толкователи и учителя закона, и большинство книжников были из саддукейской партии. Собранный Синедрион был под управлением первосвященника – саддукея. Интересно заметить, что когда было учреждено служение первосвященника по повелению Бога, служение было на всю жизнь, и его старший сын становился тогда наместником служения после смерти первосвященника. Однако, когда Израиль был покорен Риму, служение стало служением управляющей власти. Оно даже стало предметом подкупа, интриги и извращения. Первосвященники восставали и падали так часто, что между 37 годом до Рождества Христова и 67 годом новой эры было не меньше, как 28 первосвященников. Из этих 28 все, за исключением 6, были из семьи первосвященника, которые имели специальный престиж. Синедрион. Они собрались для исследования действия Петра и Иоанна. Они желали узнать, во-первых, какую силою они совершили чудо, которое они не могли опровергнуть. И во-вторых, они требовали, чтобы узнать, каким именем было совершено чудо. Было очевидно, что они уже знали, что имя Господа Иисуса было употреблено, когда Петр говорил с хромым человеком, ибо Петр провозгласил: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Петр в своем ответе за их обоих, Петра и Иоанна, ответил перевернутым порядком, употребленным Синедрионом во время их допроса: «Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли». Это было имя, и доказательством проявленной силы был хромой человек, теперь стоящий пред ними. Употребленная сила была та же самая сила, которая воскресила Господа Иисуса из смерти. Если вы обратитесь к посланию к Ефесянам 1 главе 19 стиху, вы заметите, что сила, употребленная Богом для воскресения Иисуса из мертвых, теперь доступна для Его детей, верующих, для их духовного благосостояния. Доказательство Петра было: «Вы, саддукеи, говорите, что нет воскресения. Мы видели Его, и им этот хромой поставлен здрав». Анна и Каиафа, первосвященники, очевидно почувствовали силу слов Петра. Не были ли они особенно озабочены осуждением Господа? Обратите внимание, что сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе 3 стихе. «Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Когда мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 18 главе 13 стиху, мы читаем: «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Петр, который отрекся Господа во дворе первосвященника, теперь смело провозгласил, что во имя этого, которого они ложно осудили, хромой человек был исцелен. Невозможно игнорировать основательную перемену в жизни апостола Петра. Он теперь был тем, на кого можно было положиться во время кризиса. Еще одно требовалось, и Петр был готов употребить это для подчеркивания. Обратите внимание на слова в книге «Деяний святых апостолов», 4 главе 11 стиха, где мы читаем: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Библейское пророчество цитировалось как доказательство, что новое откровение было твердо основано на старом. Петр употребил место, которое должно было хорошо известным для членов Синедриона, и толчок был предоставлен употреблением Петром этого псалма с добавлением «вами зиждущими». Псалом, употребленный Петром в этом обращении, 117-22 стих. Господь Иисус цитировал тот же самый псалом в притче, данной нам в Евангелии от Матфея, 21 главе 40 по 41 стих, где Он обвинял религиозных руководителей за их безнравственность. Евангелие от Матфея, 21 глава, 45 стих, утверждает: «И слышавшие притчу Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Те же самые люди теперь слышали Петра, провозглашавшего то самое, и так они смотрели на Петра и Иоанна с смесью ненависти и страха. Они удивлялись, с какой смелостью провозглашали весть или провозглашение. Они узнавали, что они пришли из Галилеи, считая их невеждами и несведущими в законе. Поэтому слова Писания достигали их слуха с ошеломляющим эффектом. что они теперь должны делать, попав в такое положение. Они были гордыми, гордясь своим влиянием в жизни народа. И они видели перед собою, что они люди некнижные, которые ссылались на их собственное писание с уверенностью. Умение Петра не только цитировать писание, но и применять его истину в лучшем раввинском стиле удивляло их. Но Петр не окончил свое провозглашение. Он окончил свое изложение вызовом. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так было сказано богословом. Петр обратил юридическое слышание в евангелизационное провозглашение. Реакция Синедриона отмечена в Деянии святых апостолов, 4 главе 13 стихе. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это важное утверждение. Синедрион знал о Христе. Представители саддукеев, фарисеев, книжников попали в замешательство, когда они старались поймать Христа в его словах. Обратите внимание для примера на Евангелие от Матфея, 22 главу, 15 стих и дальше. «Тогда фарисеи пошли и советовались, как бы уловить его в словах. И теперь они обвинялись служителем Иисуса Петром. Они были в замешательстве. Они решили посоветоваться вместе. Петра и Иоанна вывели в другое место, тогда как Синедрион рассуждал о их трудном положении. Они не могли отвергать чудо исцеления. Люди были возбуждены происшедшим. Они поэтому боялись последствий, если они поступят жестоко с Петром и Иоанном. Что они должны сделать с ним? Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1:8-9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Вопрос, на который я хотел сегодня вместе с вами, изучая текст Священного Писания, ответить, является вопросом жизни и смерти. Этот вопрос звучит следующим образом. На него нужно ответить каждому из нас сегодня вновь. Если вы на него отвечали раньше, вы должны на него сегодня ответить вновь. Рожден ли ты свыше? Дело в том, что Библия делит всех людей в всем мире на две категории. На тех, кто рожденные свыше, и на тех, кто не рожденные свыше. Те, кто рожденные свыше, это дети Божьи. Те, кто не рожденные свыше, это дети дьявола. Средней категории или третьей категории нет. Но еще очень важно для нас знать, что даже в этом здании сегодня, в этой церкви, в этом здании сегодня, в этом собрании есть тоже рожденные и нерожденные люди. В любой церкви, и так было во все времена, многие люди сегодня, отвечая на этот вопрос, они пытаются смотреть в прошлое и, может быть, вспоминать даты или время для каким-то образом, что происходило у них в сердце. Многие сегодня, отвечая на этот вопрос, считают, что просто находясь на церковных скамейках или, может быть, в ряду тех, которые называют себя рожденными свыше, может быть, просто даже держа Библию в руках и так далее. У людей сегодня очень много разных ответов на этот вопрос. Библия нам дает однозначные ответы, которые необходимы для нас знать сегодня, и мы, как христиане, должны понимать, что у нас есть то основание, те ответы, которые незыблемы, неизменные, которые нам нужно знать, которых нам нужно применять в нашей жизни к самому себе, чтобы измерять свою жизнь. Рожден ли ты свыше? Текст, который мы прочитаем сегодня, записан в первом послании Петра, вторая глава, мы прочитаем с 1 по 5 стихи. Этот текст находится в послании, которое было очень нужным и необходимым для людей, которые тоже назывались христианами, рожденными свыше. Люди, которые любили Господа, но у них были очень трудные обстоятельства. Это послание, оно касается людей, а именно их трудностей или страданий, которые они встречают. Мы сегодня пели гимн о том, что «Дай нам, Господь, услышать Твои слова, чтобы мы услышали и поняли, что с Тобой мы непобедимы». Апостол Петр пишет этим людям, и он хочет утвердить их в том, что жить для Господа – это самое лучшее, что вы можете избрать, что вы можете иметь, но под давлением или прессингом всех внешних обстоятельств только те могут выдержать, которые действительно сильные внутри, которые рожденные свыше. Мы прочитаем этот текст и вместе с вами будем размышлять. И я хотел бы попросить сегодня всех вас, давайте мы прочитаем стоя этот текст. Слово Божие, которое является для нас ценностью нашей души, жизнью нашей души. Давайте мы прочитаем стоя, внимательно обратим внимание на истины, которые здесь. Итак, «Отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Отец наш Небесный, мы просим о том, чтобы Ты дал нам уши открытые, сердце, способное слышать. Мы просим о том, чтобы этот вопрос сегодня прозвучал глубоко в нашем сознании, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть этот текст, как в зеркало своей души, и увидеть себя. Я прошу о том, чтобы Ты дал нам силы слушать, и дал мне силы и ясности говорить то, что Слово Твое говорит. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я недавно услышал интересную очень статистику, и она очень дорога для меня и, наверное, для многих из вас. Каждую секунду рождается примерно 4-5 человек. Пока вы считаете сейчас до 10, то есть за 10 секунд, в мире появится 40 примерно детей. За одну минуту или за 60 секунд примерно 240-245 детей. За сегодняшний день, в то время, когда мы будем заниматься своими делами, будем кушать, будем ехать, будем разговаривать, за сегодняшний день в мире появится около 200 тысяч детей. За один день только. Это интересная статистика тем, что она немножко шокирует нас за теми фактами, которые мы не видим часто. Но я хочу обратить внимание на другую сторону. Несмотря на такое количество, каждый из этих детей является чудом. Я не знаю, как вы, папа и мамы, наверное, вы будете согласны, большинство из вас, если не все, вы будете согласны с тем, что действительно каждый ребенок из вас, который в вашей семье, это чудо. Несмотря на количество детей, которые у вас есть, несмотря на количество, которое появляется в мире сегодня, это огромное чудо. Когда я вижу первый взмах руки моего малыша, которому чуть-чуть больше года, когда я вижу его первые шаги, неуверенные, но первые шаги, когда я вижу его улыбку, когда я вижу его слезы, когда из его уст вырывается первая папа или мама, каждый из этих моментов – это чудо, напоминание того, что это чудо. Когда он начинает ложку держать в своих руках, когда он начинает кушать, когда он протягивает свои ручонки и хочет быть у вас в объятиях. Каждый из этих маленьких моментов является чудом. Чудо, которое невозможно опровергнуть. Я его многим вещам не учил, но он знает уже. В нем внутри заложено. Он является чудом. И сегодня в мире, знаете, сколько нас есть? 6,5 миллиарда. Когда я читаю подобную статистику, я вспоминаю удивительную аналогию или аргументацию Джонатана Эдвардса. В одной из своих самых, наверное, величайших работ, которую он написал, «Божья мудрость, явленная в искуплении», он говорил о чуде сотворения человека. И он говорил следующим образом. Я своими словами, чтобы не читать много, своими словами хотел бы передать то, что он говорит. Если Господь Бог, Творец, когда Он создавал человека, появление человека из праха было действительно огромным чудом. Представьте, из пыли, из ничего Бог творил человека, шедевр своего творения. И это действительно является огромным чудом. Это превосходило все остальное, что до этого делал Господь. Хотя все из этих, и солнце, и луна, и вода, и суша, каждое растение было чудом Божьей благодати, Божьего творчества. Он говорит следующее. Если Бог сотворил человека, это является чудом, то сотворение нового человека, духовного, или рождение свыше, является намного больше чудом. Слушайте, что он говорит. Если чудо – это было сотворить из праха человека, который мог думать, бегать, жить, молиться, петь, смеяться, плакать, улыбаться, разговаривать, то сотворение рожденного свыше человека из греховного, который противится Богу, намного является чудом. Больше, намного больше чуда. Почему? Потому что ничего, когда Бог сотворил из пыли человека, эта пыль, она не противилась Ему. Но когда Бог из этого враждующего с Богом, греховного, порочного, полного разных похотей и мыслей, которые не хотят и отвергают своего Творца, когда из этого состояния Бог поднимает и делает нового, рожденного свыше, это есть намного больше чуда. Я с Ним согласен. Рождение свыше.

становится чувствительным, оно слышит, оно желает, оно хочет, теперь совершенно другое. Если людей, которые рождаются в этом мире физически, мы можем увидеть, что они живые, потому что они бегают, двигаются, разговаривают, думают, кушают, спят, устают, то иногда мы часто теряемся, когда мы смотрим на людей, которые говорят, что они верующие. Но это не должно так быть. Потому что в Библии, в данном тексте, мы как раз и находим ответ на этот вопрос. Какие же признаки живого человека духовно? И опять я хочу, чтобы вы понимали, что этот текст, он должен сегодня просто размести в сторону всякие разные ваши домыслы. И я знаю, что Слово Божие это уже делает на протяжении многих лет, может быть, всей жизни с вами. Но может быть, кто-то еще думает по-другому. Я хочу, чтобы вы увидели, что этот текст, он настолько авторитетный, он должен сегодня все это смести в сторону. И этот текст должен стать сегодня авторитетом для вас, который определяет критерии, что значит быть рожденным свыше. В этом тексте мы находим признаки, я в общих фразах хочу просто сейчас показать вам. В первом стихе говорится о том, что первый признак – это измененное отношение к греху. Это первый признак живого, рожденного свыше человека. Второй стих говорит о том, что у этого рожденного свыше человека появилось чудодейственным образом измененное отношение к слову. Третий стих говорит нам о том, что у этого человека, у рожденного свыше, у него отношения поменялись к Богу. Четвертый стих говорит о том, что у этого человека поменялись коренным образом отношения к Христу. И пятый стих говорит нам о том, что в целом, ко всей жизни, у него поменялось полностью все мировоззрение, и он живет определенными критериями. Пятый стих говорит нам об этом. Давайте, насколько мы сможем сегодня за одну проповедь поговорить об этом. Первый признак рожденного свыше человека – отвращение и ненависть ко греху. Первый стих говорит нам именно об этом. Когда человек рождается, он рождается во грехе. Он пропитан грехом во всех сферах. Он пропитан грехом настолько, что он любит грех. Он наслаждается грехом. Ему приятно быть там. И вы знаете, что грех на самом деле, можно дать простое определение для греха. Это быть безразличным ко греху. Это и есть грех уже. Или быть безразличным к Богу. Это и есть грех. Не нужно делать больших каких-то огромных таких дел, чтобы стать грешным. Человек рождается греховным, он пропитан грехом, он настолько пропитан, что его и память, и совесть, и чувства, его вся умственная деятельность, она пропитана грехом, он любит грех, он наслаждается грехом. Для него это грех это среда, где он чувствует себя хорошо. Точно так же, как свинья. Она живет в грехе или в болоте, и сколько ее не мой, она любит, как только увидит первую лужу, она там. Потому что это ее стихия, это ей нравится. 1 Иоанна нам говорит еще одно очень важное. 2:15 написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть этой одной фразой мы можем увидеть, что отвращение к греху является первой характеристикой рожденного свыше человека. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели в первый стих, все вместе, и чтобы мы там увидели несколько характеристик. Несколько характеристик вот этого отвращения или ненависти, которая должна быть в нашем сердце, если мы рождены свыше. В первую очередь, это отвращение, оно должно быть немедленным и усердным. Оно должно быть немедленным и очень усердным. Посмотрите, что здесь говорит апостол Петр. Он начинает с следующего. Итак, кстати, итак, возвращает нас стихами выше, и стихами выше мы как раз и опять встречаем эту очень важную концепцию. Он говорит в 23 стихе, как рожденные не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого, пребывающего вовек, вы теперь любите друг друга. И он взывает к ним на основании того, что они рожденные свыше. Теперь он подытаживает это все, и во второй главе он говорит, итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, вот что должно у вас быть. И он говорит, отложите. Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие.
Обратите внимание на это слово «отложивший». Слово «отложивший» — это не просто взять, отодвинуть в сторону.

0: Слово «отложивший», оно может быть в русском языке, немножко спрятаны некоторые нюансы этого слова. Это слово означает «снять», «скинуть», как снимают грязную, неприятно пахнущую одежду. Это не просто «отложить», но «выкинуть ее в гарбич», «выкинуть ее в мусор», и не просто «перестирывать ее» и опять одевать, но «выкинуть» и больше не использовать ее. В гардеробе нашей души этого не должно быть. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит, отложите, снимите себя. И снимите это быстро, как вы снимаете грязную, неприятно пахнущую одежду. В этом одном слове, отложившем, мы должны увидеть, что апостол Петр не дает нам шанса, чтобы оправдывать длительность этого процесса. Слово «отложивший» деепричастие, оно говорит нам о том, что мы должны это сделать сейчас, не должны оправдывать это делать, может быть, завтра утром или к вечеру, или, может быть, какое-то более приятное или угодное для вас время найти. Но он говорит, сделайте это сейчас, отложивший. Это отложение или отвращение, ненависть, она должна быть немедленной, как только вы увидели какой-то грех. Это отвращение должно быть полным. Вторая еще очень важная характеристика, мы должны ее увидеть здесь. Обратите внимание, здесь в этом тексте повторяется 3 раза одно слово. Вы можете сами посмотреть и увидите это. Там написано «всякую», «всякое» и «всякое». То есть 3 раза повторяется одно слово. И апостол Петр обращается к верующим и говорит, что есть те грехи, и он не зря это делает. Он движим Духом Святым. Он говорит, есть те грехи, есть та одежда, которая привычна нам, которую мы прячем где-то. Есть та одежда, которую мы одеваем тогда, когда никто не видит. Он говорит на самом деле, что эту одежду, эти грехи нужно отложить. И все из них. Явные, скрытые, приятные, неприятные, большие, маленькие, всякого рода грехи. С ней к ним одно должно быть отношение, нет другого шанса. Их нужно отложить. Смотрите, что он делает. Отложивший, говорит, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое. Он не дает нам малейшего шанса на то, чтобы мы оправдывали себя. Это отвращение или ненависть к греху не должна быть только немедленной или полной, но она также должна быть конкретной. Это удивительная вещь, которую мы должны сделать здесь, друзья. Наблюдайте здесь удивительный фактор. Апостол Петр мог сказать следующим образом. Он мог бы сказать, братья и сестры, поскольку вы рожденные свыше, брезгайте всякого греха. Убегайте от всякого греха. Но Петр берет и делает что-то очень важное. Он берет и перечисляет список конкретных вещей. И когда вы посмотрите на этот список, он на самом деле не такой уж и ужасный в наших глазах. В наших глазах он не такой ужасный. Обратите внимание, он здесь говорит злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Там нет прелюбодеяния, там нет убийства, там нет кражи, там нет какой-то, знаете, злой вещи, которую мы видим вокруг, которая ужасает даже людей неверующих. Он перечисляет очень обычные грехи. И нам это нужно увидеть, друзья. Он говорит, отложивший всякую злобу. Злоба – это враждебность или внутреннее недовольство, даже желание мести или гнева, скрытое или явное раздражение внутри, которое есть у каждого из нас, наверное. Я думаю, вы признаете это. Оно бывает у нас. Это реакция, наша внутренняя реакция на различные ситуации. Интересно, что в Титу 3.3 апостол Павел называет злоба, перечисляет злобу, как одна из характеристик невозрожденных людей. И он конкретно называет именно этот грех. Злоба – это внутреннее раздражение чем-то, внутреннее недовольство. Наверное, некоторые, может быть, даже многие уже сегодня это имели. Где-то вы встали, может быть, не так встали, не туда встали, может быть, не туда посмотрели, не то сделали, не то вам сказали и так далее. У вас уже внутри сегодня был, возможно, этот момент. Если не сегодня, то вчера. Но апостол Петр, друзья, здесь не играется. Он говорит, злоба это грязная, неприятная, очень мерзкая одежда. Ее нужно снять, ее нужно отложить. Не просто отодвинуть или спрятать, присыпать пеплом или пылью, или просто забыть попытаться. Ее нужно отложить. Он дальше говорит, нужно отложить всякую злобу, любого вида, внутреннюю, скрытую, явную, открытую, большую, маленькую, спрятанную и так далее. Всякую злобу. Он дальше говорит, всякое коварство. Второе очень, коварство – это любая форма обмана. Будет на работе, на экзаменах, в доходах. Это могут быть даже ложные мотивы или себелюбивые амбиции. Мы можем делать доброе дело, но внутри иметь коварный какой-то замысел. Апостол Петр говорит, что это грязная одежда, она очень неприятно пахнет, она мерзкая для Господа, ее нужно отложить. Дальше он говорит, лицемерие. Лицемерие – это неискренность или притворство, это желание выдавать себя за того, кто выглядит лучше внешне, чем на самом деле. Это двойная жизнь любого рода. И он здесь перечисляет и опять говорит, всякая злоба, всякое коварство, и это слово «всякое», оно относится к лицемерию, всякое лицемерие. В любой сфере жизни, на работе, на фривее, в семье, с детьми, всякое лицемерие, двойная жизнь, ее нужно отложить. Это человек, который выглядит духовным в воскресенье, но в будние дни его обуревают разные похоти. Человек, который притворно проявляет интерес к другим, но эгоизм, его внутренний эгоизм – это его мотивация. Апостол Петр говорит, злоба, коварство, лицемерие, зависть. Зависть. Друзья, опять, это то, что мы можем очень легко скрыть внутри. Не знаю, как вы, но у меня это очень часто получается, к сожалению. Зависть, желание иметь то, что у других. Это может быть успех, положение, достаток, способности, одежда, дом, машина и так далее. Это желание настолько сильно, зависть – это сильное желание. Оно настолько сильное, что человек теряет даже мир и покой в гонке за этим делом. Он, все, что я могу, я сделаю для того, чтобы иметь это. Апостол Петр говорит, отложите зависть. Еще одно он называет – злословие. Злословие – это клевета или всякая негодная, разрушительная речь. Слова, которые не производят мир, жизнь, радость. Слова, которые порочат честь. Это даже правда, сказанная со злым умыслом, чтобы уничтожить честь человека или опорочить его. Или чтобы показать себя, что я же лучше. Мы иногда так говорим о других людях, когда мы говорим об их недостатках. Апостол Петр говорит, отложить это все нужно. Принцип конкретности в данном случае очень важен. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Этот текст, первый стих, он не говорит о всем списке грехов. Это всего лишь один текст, один стих из Библии. Если вы хотите знать на самом деле, сколько пороков в вашей душе, нужно читать Библию вновь и вновь, с начала до конца. И мы будем больше и больше видеть, сколько нам нужно откладывать. Это очень важное упражнение, важное занятие, которым занимается рожденный свыше человек. Он отвращается от греха, он ненавидит грех. И принцип конкретности здесь очень важен. Я хочу также здесь отметить еще одну вещь. Апостол Петр говорит, итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Когда он говорит это, он не говорит о том, что это происходит однажды. Просто потому, что природа греха такова, друзья. Она как осьминог растет. Мы ее отрезаем, мы ее выбрасываем, она тут же растет. Что я имею в виду? Библия нам неоднократно об этом говорит. Если мы победили грех вчера, и если мы отложили зависть и злобу, и коварство, и лицемерие вчера, то это не означает, что сегодня вам не придется его откладывать. Потому что сегодня вы даже ждать этого не будете, как вдруг возникнет ситуация, где будет лицемерие, коварство, или может быть зависть, или может быть злословие. Все это нужно отложить. Я хочу здесь сказать вам о том, что откладывание или ненависть к греху, она должна быть продолжающейся или постоянной. Может быть, кто-то думает сегодня, что он уже отложил. Не забывайте, дорогие, что это процесс всей жизни. Отложив однажды, это не означает, что мы не будем, не дает нам гарантии, что больше нам не придется откладывать. Говоря об этом и понимая важность этого очень важного признака, ненависть ко греху, я хочу сегодня обратиться к вам, друзья, еще раз и к себе, и ответить еще на один вопрос. Как же отложить? Как мы можем отложить? Апостол Петр, окей, хорошо, мы поняли, что нужно отложить, оно противно, все ясно, понятно, конкретно, постоянно должно быть. Как отложить? Я хочу дать вам вещи, которые вы слышали не раз, но то, что мы должны практиковать сегодня, это первый признак рожденного свыше человека. У него растет ненависть ко греху, и он отвращается от греха. Смотрите, что он делает. Как же отложить? Что нужно сделать, чтобы произошло это? Первое. Нужно так же, как и Петр, назвать грех по имени. Признав наличие греха, нам не в общих фразах нужно говорить Богу, нам нужно конкретно назвать грех по имени. Не думайте, что это просто маловажное занятие. Когда вы начинаете видеть суть греха и знаете его по имени, ваша душа, если вы рожденный свыше, не может жить спокойно. Потому что рожденный свыше, он не может пребывать в грехе. Семя Божие, семя Христа пребывает в нем. И он желает знать, что в нем еще мешает ему жить для Христа. Назвать грех по имени. Второе. Нужно исповедать грех. Исповедать – это значит занять Божью позицию по поводу конкретного греха. Это означает, что вы перестанете оправдывать ваш грех. Вы перестанете обвинять других. Исповедание – это значит стать на сторону Бога и посмотреть Божьими глазами на грех, и согласиться с Богом, и сказать, что Господь, то, что Ты говоришь о грехе, я принимаю в веру, хоть даже иногда бывает грех сладкий. Весь он, кстати, сладкий, мы потому и грешим, потому что он сладкий. Но нужно назвать грех по имени, нужно исповедовать его, занять Божью позицию, Божий взгляд по поводу греха. Третье, очень важное, нужно раскаяться и просить прощения. И это возможно тогда, когда мы признаем нашу личную вину и нашу ответственность за тот грех. Посмотрите, если мы обвиняем за свой грех кого-то, мы никогда не сможем назвать по имени, исповедоваться и раскаяться в этом, потому что мы будем винить других людей в нами содеянных грехах. Раскаяться и просить прощения, признав личную вину. Это третье. Четвертое. Нужно отвернуться от каждого греха и продолжать отворачиваться от греха. Это требует радикальной ампутации. Это требует иногда ампутации глаз, ампутации руки, ноги, ушей и так далее. Именно к этому призывает. Это образный язык, который использует Христос. Но оставить грех, отложить грех, это значит отвернуться от него сознательно и не быть там, где грех. Не идти туда, где грех. Перекрыть кислород греху. Оставить его, отвернуться от него. И это отворачивание должно быть преследуемым еще одной очень важной – ненависть. Нужно ненавидеть его, питать отвращение к нему, что возможно только верой, но не чувствами. Ненависть – это в первую очередь не чувство, это в первую очередь желание, внутреннее желание. И здесь нам нужно верою ненависть ко греху – это не чувство ко греху. Потому что очень часто мы можем действительно силою Божией ненавидеть грех, хоть внутри где-то иногда поражаемся, что он где-то нам еще приятен. Рожденный свыше, он знает, что такое грех, и он ненавидит его. Еще одно. Нужно заменить каждую греховную реакцию, каждую привычку, каждое слово, каждое действие на новую, на библейскую, на истину. Вот что имеет апостол Петр, когда он говорит, отложите всякую злобу, всякое коварство. Отложите всякую злобу. Отложите всякое коварство. Отложите всякое лицемерие, всякое злословие, всякую зависть. И позвольте мне добавить, и все остальное, что вы знаете, есть у вас. Нужно одно сделать, отложить. Я хочу сейчас спросить у вас очень важный вопрос. Насколько растет у вас отвращение ко греху? Любого формата, любого вида, любого размера. Можете вы сегодня сказать, что сегодня вы ненавидите конкретный грех, ваш грех, конкретный грех, больше, чем неделю назад? Обратите внимание еще раз, братья и сестры, что апостол Петр не называет больших грехов. Он называет для нас привычные грехи, которые легко спрятать. Их нужно ненавидеть. От них нужно убегать. От них нужно лететь. всеми силами. Какие грехи сегодня стали для вас привычными? Какие все еще сладкие? Какие грехи остаются нераскаянными? Что вы делаете со своими грехами? Возитесь ли вы с ними сами, пытаетесь скрыть, как-то забыть или не обращать внимания, оправдывать, лелеять грех? Он поразит, он украдет, он сделает жизнь серой, несчастной, больше всего уничтожит и, несомненно, приведет в ад. И это является признаком дитя дьявола, который равнодушно относится к любым грехам или имеет разные стандарты для греха. А может быть, вы каялись и опять делаете то же. Сегодня Петр говорит, отложите этот грех. Если вы каялись много раз уже, отложите сегодня этот грех таким образом, назвав по имени, исповедав, раскаявшись, отвернуться, ненавидеть его. И замените привычку, замените обещание греха на обещание Христа. И это вы сможете делать тогда, когда вы будете исполнять второе, о чем мы будем говорить немножко позже. Может быть, кто-то из вас, раскаявшись, все еще фокусирует свое внимание на своих грехах. Сегодня вы должны понять, что отложить грех – это значит не только забыть его, но и твердить себе истину о том, что вы прощены. Перестаньте фокусировать свое внимание на грехе, если вы просили прощения. Фокусируйте свое внимание сегодня на Христе. Отложите этот грех. Это первый признак христианина. Джон Оуэн, вы все знаете эту фразу «Be killing sin or it will be killing you». Убивайте грех, иначе он будет убивать вас. Убивайте грех. Это первый признак рожденного свыше человека.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

хочу задать библейский вопрос, который определяет сущность всей нашей жизни. Этот вопрос записан в послании к Римлянам в 8 главе, 35 стихом. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Мы знаем ответ – никто. Но он справедлив только в том случае, когда мы находимся в этой любви. Если вы еще не в любви Божьей, сделайте свой первый шаг к Господу сегодня. Он ждет вашего решения сейчас.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Душа, не оставляй Христа, Он возродил тебя. Останься верной навсегда, приди к Нему, любя. Душа, смотри, рука Его благословляет тех, кто отрешится от всего и ненавидит грех. Не прогневляй его грехом, но прибегай к нему и обнови завет с Христом. Воспой хвалу ему. Не оставляй Христа теперь в молитве, не дремай. Христос есть очищение дверь, свой путь ему предай.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает: «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали. «Смотрите, — говорит Он, — бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И кончает Господь свою беседу такими словами: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщение погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель-дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее, ясно видна его тень. Поэтому в своих посланиях апостол Иоанн предупреждает о действующем духе Антихриста. «Дети, — говорит он, — последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познали из того, что последнее время». И в своем втором послании он вновь напоминает об опасности прельщения. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? Великие знамения, говорит Слово Божие, так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми. Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле. И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, испытывайте духов, не всякому духу верьте. Слово «дух» часто повторяется и не случайно. И вот с этого мы должны начать, дорогие мои, как распознать духов, какие от Бога и какие.

точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. И Слово Божие мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге «Бытие» сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божие в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел указывает на эту триединность человека. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости». Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действие дьявола и действие Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их, и таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовные благословения от Бога, фактически мы переживаем человеческие, а вовсе не Божьи. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, через него, за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наше чувство. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем, потому что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божье, о душе человека. «Когда Адам согрешил и пал, то он умер». Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них оборвался контакт с Богом. Они утратили связь с Богом, которую они имели до своего падения, потому что мы читаем, что «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая после того, как они согрешили». Вот почему апостол Петр, обращаясь к верующим в Ефесе и сравнивая, кем они были раньше и кем они стали во Христе, говорит им: «И вас, мертвых,

0: по преступлениям и грехам вашим. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека, душа, продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в 1 главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам, какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, во Христе он стал новым творением, однако в нем еще осталась его ветхая падшая натура. И вот когда он родился от Бога, ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба. Борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом. Иначе он не может ходить в обновленной жизни, как говорит апостол Павел: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Однако цель дьявола – возбудить скрытые силы души, высвободить их и использовать их в своих коварных целях. Чтобы подражать действию духа, он пользуется душой человека. И именно в этом многие поддаются его обману, принимая душевные, исходящие из падшей натуры человека, за духовные. Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамений и чудес через силы человеческой души, находящейся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. «Знай же, — говорит Слово Божие, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны, они будут руководиться душой, а не духом». И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальные благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь. Вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе, но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего Искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Мой друг, а если ты еще не спасен, то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верой принять Его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосферы, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Продолжая изучение книги Исаии, мы приходим к 6 главе, в которой читаем о пророческом видении Божьей святости. Это не было начало служения пророка, а лучше сказать, обновление уже сделанного ему поручения исполнить весьма важное служение Господу. Бог хорошо знает человеческие сердца, что они зачастую бывают закрыты для Слова Божия. Поэтому он открыл Исаии, какие будут последствия его пророческих возвещений. Глава 6, стих 9 содержит такие слова. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». По причине их отступления от Бога, они утеряли способность разуметь истину. Их посетило ослепление ума и сердца. Позже в этой книге читаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Печально смотреть на картину постоянного противления повелениям Божьим, когда душа пострадала от огня неверия, и ум ослеплен. Даже слушая верное Слово Божье, человек делается неспособным понять весть Божью. Но все же взгляните на эту тьму духовную, и в ней вы увидите луч света. Последний стих этой главы содержит в себе утешение, потому что есть остаток в народе, боящийся Бога. Это наблюдалось в течение столетий. Когда духовная тьма очень сгущалась, она не могла покрыть собой свет благовестия Божьей милости. Так и в этом случае. Взгляните на последний стих 6 главы. «Так святое семя будет корнем ее. Всегда найдется верный Господу остаток, который поднимает знамя креста. Верующие в наши дни иногда чувствуют, что человечество, окружающее их, лишено духовного понимания и света». Трудно противоречить этим словам, но всякий верующий в Слово Божье имеет привилегию быть светом в темном месте. «Да соделает Господь, чтобы свет ваш ярко сиял во славу Ему». Глава 6 и 7 передают некоторые исторические факты относительно иудейского народа. В 7 главе сказано о царе Ахазе и о переживаниях народа, когда Израиль, Северное царство, пошел войной на братский народ свой, Иудею, войдя в коалицию с Сирией. Но Бог был на страже Иуды и Иерусалима, очи его были на них, чтобы защитить их. Изучение 7 главы мы видим причину, почему эти исторические сведения включены в нее. Имя Исаии означает «спасение Господне». Третий стих указывает на то, что остаток спасется. Мы имеем здесь весьма духовный урок. Спасение приходит от Господа. Согласно его божественному плану, остаток народа вернется даже из плена и будет продолжать выполнение воли Божьей и его планов. Царь будет силен и благословен только при условии, если он будет верить слову пророка, полученному им от самого Бога. Но царь Ахаз сказал, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Эти слова звучат набожно, но царь отверг слово пророка, чтобы Господь явил свою милость и славу. Если вы обратитесь к словам 2 Царств, 16 глава, 7 по 8 стих, то то вы увидите, почему Ахаз не послушался слов Исаии. Царь в это время уже послал своих представителей серебром и золотом из дома Господня к другому царю, прося его помощи от наступавшей опасности. Другими словами, он уже искал союза и помощи у нечестивого царя, вместо того, чтобы обратить свои взоры на вечного Бога и все вручить в руки его. Ахаз проявил свое неверие. Поэтому его набожные слова «Я не буду искушать Господа» были покрывалом его действия. Однако Господь послал свое знамение, потому что план его не мог быть изменен неискренностью царя. Дальше следует пророческое возвещение, которое имеет двоякое значение, если в него мы углубляемся. Первое значение указывало на то, что Иуда выйдет победителем против коалиции против него. Но это пророческое возвещение касается и дальнейших событий. Исаии 7 глава, 14 стих указывает на более важное и великое избавление в будущем. Эти слова указывают на славную весть пастухам на Вифлеемских полях. «Ибо вам родился Спаситель, Христос Господь». От Луки 2 глава, 10 по 11 стих, а также и на ангельское возвещение Иосифу. Она родит сына, и наречешь ему имя Иисус. Назовешь его Эммануил, что означает «с нами Бог». От Матфея 1 глава, 21 по 23 стих. Но перед пришествием Эммануила, «с нами Бог», произойдет суд. Исаия 7 глава говорит о том, что Иуда будет наказан за его отступление от Господа. Следует отпомнить, что праведный и святой Бог не может соглашаться с грехом. Божественная милость и божественный суд балансируют положение человека в Священном Писании. И сегодня, когда мы возвещаем Слово Божье другим, необходимо иметь эту истину в виду. Мы с радостью возвещаем великую любовь Божью. Но эта любовь Его является совершенной праведностью и судом. Поэтому не звучит странно, когда мы проповедуем Его любовь, употребляя ясные слова: «Плата за грех есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная». К Римлянам 6 глава, 23 стих. Апостол Павел имел власть духовную от вечного Бога, когда он говорил 1 Коринфянам в 5 главе в 5 стихе: «Предать сатане, грешника, верующего, который не касается, и который не кается, во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». Переходя к главе 8, нам кажется, что Исаия временно отошел от публичной жизни. Это не означает, что он ничего не делал, но Бог дал ему иное занятие. Его громкий искренний голос умолк. Пришло время дальнейшего испытания народа. Даже и в наши дни бывают моменты, когда слышен сильный голос Божий. Происходят духовные пробуждения, а потом вдруг зовущий голос умолкает, и наступает время испытаний. Будут ли люди продолжать ходить путями Господними, как они обещали? Служение Исаии, частного характера, описано в дальнейших главах. Он позвал к себе нескольких близких к нему людей, которые сохранили бы его возвещение народу точно и верно. Но эти слова относились не только к народу иудейскому. Бог открывал ему о своих будущих действиях по отношению к другим народам. Итак, глава 13 передает нам пророчество о Вавилоне. Глава 15 содержит пророчество о Моаве. А 17 глава относится к Дамаску. Глава 18 говорит о Эфиопии, а 19 о Египте и так дальше. В центре, однако, всех этих пророчеств был народ Иуды и возлюбленный город Иерусалим. Остальные народы входят в эту область пророчеств по причине их взаимоотношений с Иудой. Следует помнить, что даже Господь Иисус Христос, Эммануил, с нами Бог, когда Он пришел в этот мир, то, во-первых, Он принес весь спасение Божье Израилю. Христос объявил: «Я пришел к погибшим овцам дома Израиля». Но пророчество открывает нам, что окончательной задачей и планом Божьим было спасение всего мира. Оно не ограничивалось только народом иудейским. В книге пророка Исаии встречаются чудные пророческие возвещения о явлении в этом мире Сына Божия Эммануила. Обратите внимание на 9 главу с 1 по 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Глава 11 с 1 по 5 стих говорит о великом слуге Божьем, Господе нашем Иисусе Христе, Спасителе, и о всех чудных Его характеристиках. Его знания совершенные. Его суды сопроводятся справедливостью и истиной. Его правосудие будет сиять славой солнца. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос обнаружил великую премудрость и знание, приводя в замешательство религиозных вождей, даже когда Он был отроком. Но эти пророческие возвещения относятся к будущему, когда Он будет царствовать и положит врагов своих в подножье ног своих. 1 Коринфянам 15 глава с 23 по 20 стих передает нам о Его царствовании на земле, а также и о Его величественной власти, пока все враги не будут уничтожены. Поэтому, каким величественным пророческим провозглашением Исаии, почти за 700 лет до рождения Иисуса Христа в Вифлееме, являются упомянутые драгоценные слова.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга «Паралипоменон», глава 2. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силум. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фомарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было 5. Сыновья Фариса – Есром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Эман, Халкол и Дара. Всех их 5. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него, Иерахмиил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил первенца своего Илиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их – Саруия и Авигея. Сыновья Саруии – Авесса, Иоав и Азаил трое. Авигея родила Амессу. Отец же Амессы и Ефер измаильтянин. Халев, сын Эсрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы. И вот сыновья его Иешер, Шовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев жену Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. После Эсром вошел к дочери Махира, отца Галаада, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сирийцы взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов, все это города сыновей Махира, отца Галаада. По смерти Эсрома в Халев Ефрафе жена Эсромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмиила, первенца Эсрома, были первенец Рам, за ним Вуна, Рен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмиила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмиила, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая – Надав и Авишур. имя жене Авишура – Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава – Селед и Афаим, и умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шишан. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шамая, Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана – Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб-египтянин, имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жены. И она родила ему Аттая. Аттая родил Нафана, Нафан родил Завада. Завад родил Эфлала, Эфлал родил Овида. Овид родил Иуя, Иуй родил Азарию. Азария родил Хелеца, Хелец родил Илиасу. Илиаса родил Сисмая, Сисмай родил Салума. Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмеила. Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона – Корей, и Тапуах, и Рекем, и Шема. Шема родил Рахама, отца Иеркиама, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая – Маон, а Маон – отец Бефцура. И Ефа, наложница Халева, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая – Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халева – Мааха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бевгадера. У Шовала, отца Кириаф и Арима, были сыновья Гароя, Хаци, Галменюхот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От этих произошли Цоряне и Эштаоляне. Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоава и половина Менухотян – Цоряне. И племена Сафирийцев, живших в Иабеце – Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы. Это Киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетехава. Глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахинуамы из Риилитянки, второй – Далуия от Авигеи Кармелитянки, третий – Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый – Адония, сын Агифы, пятый – Сафатия от Авиталы, шестой – Ифриам от Аглаи, жены его. Шестеро родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А эти родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, 4 от Версавии, дочери Аммиила. Ивхар, Елишама, Елифелет, Ногаг, Нефег и Афия, Елишама, Илиада и Элифелет, 9. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона Роваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иоафам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манасия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии – первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима – Иехония сын его, Седекия сын его. Сыновья Иехонии Асир, Салафиил сын его, Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия. И сыновья Федаии, Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля, Мешулам и Ханания, и Шеломиф, сестра их. И еще пятеро – Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед. И сыновья Ханании – Филатия и Исаия. Его сын Арифаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шихания. Сын Шихании – Ремаия. Сыновья Ремаии – Хатуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат – шестеро. Сыновья Неарии – Илиаенай, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елиоенайя, Гадавьягу, Елиашиф, Филаия, Акуф, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание ББН. Если мы христиане, то мы называемся именем того, в ком мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, именем нашего Господа Иисуса Христа. Нашего — это не значит, что это лично моего, но и вашего также, если вы его приняли, как своего Спасителя. Если еще нет, мы предлагаем вам решить этот вопрос сегодня. А для этого оставайтесь на нашей программе, слушайте прекрасные христианские песни и размышления над Словом Божьим. С вами ведущий Сергей Мараро.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, вы готовы или частично готовы именно к этому изучению, дома прочитав несколько раз внимательно главы назначенные, которые я просил вас на прошлой лекции. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим изучение второй главы книги «Исход». В нашей предыдущей беседе мы остановились на стихе 21. Мы видели, как после 40 лет жизни во дворце египетского фараона и после прекрасной жизни, так сказать, типа принца, который имел все привилегии, Моисею пришлось скрыться в Мадианской пустыне. Здесь, в доме мадианского священника, начался второй 40-летний период жизни Моисея. Моисею понравилось жить у этого священника по имени Рагуил. Рагуил тоже полюбил Моисея и дал ему в жены свою дочь Сифору. Имя Сифора означает «ласточка», что, возможно, указывает на тот факт, что она была маленькой, хрупкой женщиной. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Мы это читаем, друзья, в стихе 22-м книги «Исход» 2 главы. Дальше мы читаем, спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Друзья, Бог готов приступить к освобождению народа Израиля из рабства. Моисей подготовлен Богом, чтобы стать вождем этого освобождения. Бог решил освободить израильтян из рабства совсем не потому, что они были лучше египтян. Нет, слушатели. Или же потому, что они хранили ему верность и не поддались искушению идолопоклонства? Нет, слушатели, совсем наоборот, этот народ отошел от Бога, они предпочитали скорее поклоняться разным идолам, чем ему. И вы помните, как вскоре после своего освобождения, во время перехода через пустыню, израильтяне при первой возможности сделали себе и поклонялись золотому тельцу. Друзья, Бог знал об их упрямстве, об их неверности, но Он спас их от угнетения. Почему? Потому что Его, Божье сердце, исполнилось жалости при взгляде на их страдания. А ведь Господь, когда говорит что-то, исполняет. Он сказал Аврааму, Исааку, Якову, он сказал, что даст землю, сделает большущий, благословенный народ, и этот народ станет благословением для всех народов. И он должен исполнить эти слова. То, что Господь говорит, всегда исполнял и всегда будет исполнять. Если бы он, слушатели, не пришел им на помощь, они бы просто исчезли как нация, как многие другие народы полностью исчезли. Таким образом, Господь Бог спас народ Израиля от египетского рабства по двум причинам. Во-первых, из жалости к их страданиям, и, во-вторых, в память о своем завете с Авраамом, Исааком и Яковом. Так что, слушатели, будем помнить всегда этот момент, потому что этот народ такой же народ, как и все другие народы. Все мы грешники, говорит Священное Писание, и нет ни одного ищущего Бога. Все совратились с пути, так говорит нам пророк Исаия. И мы так и видим, слушатели, что это происходит и с народом израильским, и с любым другим народом. Но Господь свои слова исполняет. И то, что Он сказал, Он исполнит. Как вы думаете, почему Господь искупил вас? Если это с вами уже случилось, конечно. Вы знаете, друзья, Бог спас нас по тем же причинам, по которым Он спас Израиль. В нас с вами не было ничего такого, что могло бы расположить Его к нам. Мы абсолютно, абсолютно ничем не заслужили этого спасения. Бог спас нас из жалости, потому что Он увидел, как безнадежно мы потеряны, как мы беспомощны сделать что-нибудь для самих себя. Друзья, Бог, Бог, Господь Бог так полюбил нас, что пожертвовал ради нас Своим единственным Сыном. Нас спасла Его любовь, Его милость. Нас спасла искупительная смерть Его Сына, Иисуса Христа. Друзья дорогие, некоторые люди считают, что Он спас их от того, что Он увидел, какими замечательными они станут, если только Он их спасет. Это совершенно неверная мысль. В нас не было и нет ничего замечательного. Как сказал об этом апостол Павел, «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Это мы читали послание к Римлянам, 7 главу, 18 стих. Да, друзья, ничего хорошего не живет в нас. Ничего хорошего нет в нашей плоти, друзья. Ничего доброго. И я повторяю слова пророка Исаия. Все мы совратились, все. И мы блуждаем, как овцы. Слушайте, все, до одного мы совратились. Вот почему Бог дает нам новую жизнь, когда Он нас спасает. Потому что в нас, в нашем ветхом человеке, нет, да и не может быть ничего доброго. Вот почему, дорогие слушатели, этот ветхий человек должен в конечном итоге умереть в нас. Бог не видел ничего привлекательного в Израиле, но Он услышал их стоны, их вопли, их страшные переживания и искупил их. Бог увидел наше отчаянное положение и пришел к нам на помощь. Пришел нас спасти. Он не спросил нас, что мы думаем о Его плане спасения. Бог Отец так возлюбил мир, что послал Своего Сына умереть за грехи людей. Сын согласился пойти, и Отец согласился спасти всякого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которые я предлагаю вам. Хотите – примите, не хотите – дело ваше». Выбор в этом деле, выбор в этом деле спасения предоставляется каждому человеку индивидуально. И Господь Бог никого не насилует, никого не заставит. Он только милостиво просит и стучит каждому сердцу. Он своим духом обличает, наставляет, он своим духом указывает на наш грех. А мы должны откликнуться на его призыв.

0: Друзья дорогие, Бог спас израильский народ из милосердия. Милосердие – это любовь в действии. Сегодня эта любовь спасает каждого. Каждого, кто поверит в искупительную жертву Его Сына, Господа Иисуса Христа. В течение 40 лет Бог готовил Моисея в Мадианской пустыне на роль освободителя израильского народа. Эти 40 лет подошли, наконец, к концу. Мы читаем далее, Исход 3 главу, первых 2 стиха, где говорится: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, как терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Друзья, одним из величайших доказательств достоверности Священного Писания является существование народа Израиля. Много лет тому назад один император Германии спросил своего придворного священника: «Что вы думаете или что вы считаете самым лучшим доказательством того, что Библия является Словом Божьим? Это доказательство должно быть где-нибудь здесь, в моем царстве. Евреи, ваше величество, евреи – это доказательство. Они наилучшие доказательства», – ответил священник. Да, друзья, еврейский народ – это тот горящий куст, который заставляет неверующего оглядываться в удивление. Это просто чудо, что израильский народ продолжает существовать сегодня после стольких и стольких гонений вдоль всех этих столетий, преследований и уничтожения. Это преследование продолжалось со времен Моисея до наших дней включительно, дорогие друзья. Оно не прекращается и сегодня. Вы только посмотрите. Ежедневно взрываются бомбы в Иерусалиме. О чем это говорит? Но тем не менее, народы, преследовавшие Израиль в прошлом, исчезли с лица земли. А Израиль, дорогие слушатели, существует и поныне. Разве это не чудо, дорогие слушатели? Разве эта невидимая рука Божья не существует? Да, друзья, Он лично охраняет этот народ. И израильский народ – это куст, горящий и не сгорающий, дорогие друзья. И вот ангел, явившийся Моисею в горящем кусте, это никто иной, как Христос, до своего земного воплощения. Многолетнее изучение Слова Божьего убедило меня, что это именно так. И вот мы читаем: «Моисей сказал: пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая“». Так читаем мы в книге Исход, в 3 главе, 3 по 5 стихи, дорогие слушатели. Да, Богу пришлось подсказать Моисею, как себя вести. Хотя Моисей и был воспитан при царском дворе, он, однако, не знал много чего о духовных явлениях, о духовном деле. Он не знал, что в присутствии святого Бога следует снимать обувь. Бог дал ему урок о святости Бога. Мы с вами тоже должны усвоить этот урок, дорогие радиослушатели. Бог свят. И написано, что Бог трижды свят. Трижды свят Бог. В Его присутствии мы должны входить со священным трепетом, дорогие слушатели. Не с какой-то фамильярностью, как многие делают это сегодня, к сожалению, а со священным трепетом. И вот мы читаем в книге Исход в 6 стихе следующее. «И сказал, Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Друзья дорогие, Моисей не посмел взглянуть на Бога. Единственный путь увидеть Бога – это через Господа Иисуса Христа. Так сказал об этом Иоанн, апостол, в своем Евангелии. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так читаем в Евангелии Иоанна, в 1 главе, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Но, слушатели, единородный Сын, то есть Иисус Христос, сущий в недре Отчим, Он явил. Он явился, слушатели, во плоти, чтобы увидеть Бога. И кто видел Господа, тот видел Бога, говорит сам Христос. «И сказал Господь», мы читаем далее, это 7 и 8 стихи 3 главы книги Исход, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его». И иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитиев, амореев, ферезиев, евеев и евусеев. Когда Бог искупляет, Он не только искупляет от чего-то, Он всегда искупляет для чего-то. Мы были искуплены, друзья, мы были искуплены от греха для святости и неба. Апостол Павел объясняет эту идею в своем послании, говоря следующее в Ефесянам, 2 глава, 5-6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья дорогие, Бог воскресил нас от смерти, чтобы мы могли жить во Христе. И потому, что вы находитесь во Христе, вы останетесь спасенными навеки. Это спасение означает, что мы вышли из орбиты смерти и вошли на орбиту вечной жизни. Мы перешли из царства тьмы в царство света. Вот что такое искупление. Вот что такое спасение во Христе. Это спасение не просто от чего-то, но для чего-то. Мы, друзья дорогие, продолжим это изучение 3 главы книги Исход в нашей следующей беседе, если Господу будет угодно. А пока, дорогие слушатели, до скорой встречи. Да сохранит вас Господь в Своей благодати. И да благословит Он вас со всей Своей щедростью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Когда мой лучший друг меня не понял вдруг, и рана глубока, и ноша нелегка, и нету никого, чтоб стало мне легко, тогда к Христу спешу и все ему скажу. Он рану исцелит и ношу облегчит, мне нужный даст совет, да лучше друга нет, как мой Господь Иисус. И яд греха укус с ним можно победить, чтоб вечно с Богом жить. Ведь скоро он придет, меня к себе возьмет, с ним буду обитать, не буду горя знать. Там вечный мир, покой и радость льет рекой. Давно стремлюсь туда, в лазурный край Христа. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история была описана в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, 6 главе, стихи с 19 по 24, а также в книге Екклесиаста, 1 главе, с 12 по 18 стихи. Более 3000 лет назад мудрый царь Соломон пришел к выводу, что желание человека заработать состояние, популярность, власть и уверенность в завтрашнем дне можно сравнить с попыткой ухватиться за ветер. Об этом свидетельствует история человечества, и поэтому в нашей сегодняшней истории сердца речь пойдет именно об этом. Наш рассказчик – состоятельный человек по имени Левий. Смерть младшего брата заставила его задуматься о неизбежности смерти и об отсутствии смысла и цели в жизни. Послушайте историю Левия о том, как он искал ответ на вопрос, который рано или поздно задает себе каждый человек. Что может дать мне моральное удовлетворение и наполнить мою жизнь смыслом?

Меня зовут Леви. Я надеюсь, что моя история поможет вам найти ответ на один из самых сложных вопросов. Чего мне не хватает в жизни? И чем можно заполнить пустоту, образовавшуюся в моей душе? Этот вопрос терзал меня многие годы. У меня было все, что только может пожелать человек. Я был богат. У меня была прекрасная семья. Здоровье меня никогда не подводило, но внезапная смерть младшего брата привела меня к переосмыслению всей моей жизни. В результате, тщетно стараясь найти ответ, я оказался заложником глубокой депрессии.

0: Левий, наш сын и его жена пришли к нам в гости.
1: Да.
0: Ты пообедаешь с нами? Или будешь дальше сидеть один в этой темной комнате?
1: Илша и Дилор здесь.
0: Да, и я думаю, что они пришли поделиться с нами новостью, которая поднимет тебе дух.
1: Я только умоюсь и надену чистую одежду.
0: Левий, твой брат умер 6 месяцев назад. Я уверена в том, что Симон хотел бы, чтобы ты перестал так горевать и вернулся к нормальной жизни.
1: Причиной моей печали является не только смерть брата. Она кроется гораздо глубже.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Симон был целеустремленным, честолюбивым и успешным человеком.
0: Да, и в этом вы с Симоном были очень похожи.
1: Его убило стремление иметь больше хадаса. Он постоянно испытывал чувство неудовлетворенности и нестерпимое желание иметь то, чего не мог объяснить словами. Что-то неуловимое, вечно ускользающее. Это желание поглотило его сердце. Мне печально из-за того, что он не смог найти то, к чему так отчаянно стремился. А ведь я так похож на своего брата.
0: Левий, неужели я недостаточно внимательна к тебе? Я не даю тебе все, в чем ты нуждаешься?
1: Ах, нет, дорогая, дело не в тебе. Ты прекрасная жена. На свете нет существа более любящего и доброго и заботливого, чем ты. Скажи, неужели тебе никогда не кажется, что в нашей жизни чего-то не хватает?
0: Да, иногда я испытываю похожие чувства. Но мне казалось, что с появлением внуков эта пустота исчезнет.
1: Кажется, я понял, с какой новостью пришли к нам Иешуа и Девора. Поэтому ты так счастлива.
0: Ой, пожалуйста, не говори им, что я тебе все рассказала. Они же сами хотели сообщить тебе это радостное известие.
1: У тебя никогда не получалось хранить секреты, дорогая.

0: Мы с Хадасы жили в Иерусалиме. Иешуа и Девора в 20 милях от нас, в Иерихоне. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, чтобы навестить нас и сообщить, что мы скоро станем дедушкой и бабушкой. Хадаса была права. Эта новость порадовала меня. Но вскоре я понял, что размышления о глубоком смысле жизни вновь наполнили мой разум и стали еще больше овладевать моим сердцем. Прежде всего я обратился за советом к Урии, всеми уважаемому раввину. Я подумал, что если у кого-то и есть ответы на интересующие меня вопросы, так это у образованного религиозного человека.
1: Приветствую тебя, Рави. Спасибо, что, несмотря на занятость, ты согласился уделить мне время.
2: Для меня большая честь принимать такого гостя, как ты, Леви. Чем я могу тебе помочь?
1: С тех пор, как умер мой брат, я все время размышляю о своей жизни. Многое тревожит меня.
2: Я приношу тебе соболезнования в связи с кончиной твоего брата. Расскажи мне о нем. Должно быть, он был хорошим человеком, если хотя бы немного походил на тебя.
1: Симон был честным человеком. Его щедрости не было предела. И хотя я был старше, он во многом меня превзошел. Он был умнее, мудрее, известнее меня. На самом деле, своим успехом я обязан ему. Я всегда восхищался моим младшим братом и очень его любил. Но однажды он рассказал мне о том, что в его жизни есть пустота, которую он ничем не может заполнить.
2: А что сказал тебе Симон? Чего именно ему не хватало?
1: Если я правильно помню, он сказал: «Я чувствую постоянный призыв, исходящий из моего сердца. Я не могу дать этому чувству четкое определение». Но желание откликнуться на этот зов настолько нестерпимо, что разрывает сердце. Деньги, богатство, известность не могут удовлетворить эту потребность. Симон умер, так и не найдя того, что искал. Осознание этого не дает мне покоя. Поэтому я решил, что обязательно найду то, чего не хватало моему брату.
2: Красноречивые слова Симона напомнили мне о том, что говорил мудрый царь Соломон. Ты читал книги притч или Екклесиаста?
1: За последние 3 месяца я дважды перечитал обе книги.
2: Ты нашел в них утешение?
1: В притчах много говорится о том, как добиться успеха. Я с юности поступал так, как там написано. А книга Екклесиаста приводит меня в уныние. На закате жизни Соломон пришел к заключению, что успех, которого он добился, и богатство, которое он накопил, не имеет ни малейшего значения. Все это суета.
2: Позволь мне вновь прочесть его слова. Он сказал, что долг человека – бояться Бога, исполнять его заповеди.
1: Я много слышал о долге, обязанностях и законе. Моя душа жаждет жизни. Я нуждаюсь в том, что заполнит пустоту в моем сердце и даст мне высокую цель, к которой я буду стремиться всю жизнь. После смерти моего отца, когда мне было 25 лет, я часто приходил за советом к его брату Кифе. Я не видел его несколько лет с тех пор, как он переехал в Кесарию. После того, как я рассказал ему о своей семье и расспросил его о детях, он поинтересовался истинной целью моего визита.
3: А теперь расскажи мне, что заставило себя проделать столь долгий путь в Кесарию.
1: Я ищу ответы на вопрос, который не дает мне покоя. А я всегда дорожил твоим мнением.
3: для меня этого дорого. На самом деле я и сам по-прежнему ищу ответы на свои вопросы. Что тебя беспокоит? Почему ты думаешь, что у меня есть ответ на твой вопрос?
1: Многие годы я чувствовал пустоту. Незримые желания внутри меня, которые не могли удовлетворить ни деньги, ни удовольствия, ни даже семейные ценности. Я всегда восхищался тобой, Кифа. Я вижу в тебе удовлетворение, уверенность и душевный покой. Мне хочется знать, в чем заключается твой секрет.
3: Я поделюсь с тобой своим секретом, но я думаю, это не совсем то.

0: которая много лет томит мою душу. Тогда я снова решил зарабатывать деньги и копить богатство, но успех не заполнил пустоту моего сердца. Я цитирую царя Соломона: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того». Этому меня научила жизнь.
1: Но ты кажешься счастливым. Должно быть, тебе удалось найти то, что хотя бы частично восполняет эту нужду.
0: Я счастлив, что я снова вижу тебя. И мне действительно удалось найти часть ответа. Я раздал большую часть своих сокровищ, и это принесло мне некоторую долю удовлетворения, потому что я больше не чувствую вины от того, что богат, в то время как огромное количество людей, живущих рядом со мной, страдают от нищеты.
1: Мы с Кадасой стали больше отдавать бедным, но это не избавило меня от душевной пустоты.
0: Мне очень жаль, что я подвел тебя.
1: Ты меня не подвел. Ты укрепил мое желание продолжать поиски.
0: Ты можешь мне кое-что пообещать?
1: Что именно?
0: Когда ты найдешь ответ на свой вопрос, пожалуйста, вернись и поделись им со мной.
1: Если я найду его, то обязательно вернусь.
0: Я уверен, что ты будешь продолжать поиски до тех пор, пока не найдешь ответ.

0: Хорошо.
1: В те времена в Иудее было не совсем безопасно путешествовать из города в город в одиночку. Поэтому в каждом городе существовала специальная служба, занимающаяся организацией групповых поездок.
2: Давайте сюда. Да нет.
3: Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?
1: Я хотел бы найти группу людей для совместного путешествия.
3: А куда именно вы собираетесь отправиться?
1: Сложно сказать. А что вы можете предложить?
3: Завтра мы отправляем группу в Иоппу. А через 2 дня большая группа отправляется в Иерусалим. Ах, да. Утром подразделение римских солдат возвращается в Галилею.
1: Римские солдаты позволяют иудеям путешествовать вместе с ними?
3: Так. Путешествовать безопаснее всего. А сотник, один из милейших людей, с которыми мне доводилось встречаться, если вы хотите с ним познакомиться, то найдете его у пирса. Он как раз прощается со своим другом. Его зовут Дарий.
1: Мне не терпелось познакомиться с этим необычным римским солдатом. И по какой-то причине я вдруг почувствовал огромное желание отправиться в Галилею. Когда я подошел к пирсу, то увидел, что римский офицер среднего роста и высокий чернокожий африканец, уплывающий на корабле, машут друг другу руками. Ожидая сотника, я заметил, что прощание с другом его глубоко задело. Он позволил мне отправиться в дорогу с его подразделением. И на следующее утро мы вышли из Кесарии. Нам предстояло идти до Капернаума 2,5 дня. В первый день Дарий был молчалив и задумчив. Но на следующее утро он начал рассказывать мне о том, как его направили на службу в Иудею. А также о своем друге Дарии.

0: Я начал служить в армии более 20 лет назад. Некоторое время наше подразделение дислоцировалось недалеко от деревни под названием Назарет. 4 года назад я решил вернуться сюда, и меня направили в Капернаум.
1: Почему вам так хотелось вернуться сюда?
0: Не просто ответить на этот вопрос в 2 словах. Тогда я находился в поиске.
1: Вы сказали, что вы находились в поиске? Вы отчаялись или решили больше не искать? Или наоборот, нашли то, что искали?
0: Я нашел то, что искал.

0: Хотя правильнее было бы сказать, что Он нашел меня. Его зовут Иисус. Я знаю, что Он Сын Божий. Ты когда-нибудь слышал о Нем, Левий?
1: Да, я слышал о Нем, но мне говорили, что Он всего лишь хитрый фокусник. У вас есть доказательства того, что Он Сын Божий?
0: Доказательств больше, чем достаточно. Мне было достаточно посмотреть на Его жизнь и послушать Его слова. Только Сын Божий может обладать такой властью, такой силой, как Иисус.
1: О какой силе вы говорите?
0: Вот человек на корабле, с которым я прощался, был моим верным слугой и хорошим другом много лет. Несколько месяцев назад он серьезно заболел и был при смерти. Иисус исцелил его.
1: Я слышал о том, что Иисус исцеляет, но не верил в это. Неужели вы своими глазами видели, как Он исцелил вашего слугу?
0: Да и не только я. Но самым большим чудом, которое мне довелось испытать на себе, это прощение грехов и очищение сердца и разума от чувства вины, которое тяготило меня многие годы.
1: Значит, ваша вера в то, что Иисус есть Сын Божий и что Он имеет власть прощать грехи, и есть то, что вы искали?
0: Конечно.
1: А что Он сделал для вас?
0: Он изменил мою жизнь. Он даровал мне покой и цель в жизни. Он также изменил жизнь моего слуги. Иисус может прощать и наделять смыслом жизнь каждого, кто принимает решение следовать за Ним.
1: А какое отношение это имеет к отъезду вашего слуги?
0: Он захотел поехать и рассказать своему народу о том, что единственный истинный Бог послал своего Сына в мир, чтобы даровать спасение всем, кто примет Его как своего Господа и Спасителя. Глубоко в душе каждый человек жаждет познания Бога и воссоединения с Ним –

Познакомившись с Иисусом, я мгновенно почувствовал реальность того, о чем мне рассказывал Дарий. Вскоре после этого я понял, что мои поиски смысла и цели в жизни увенчались успехом. Я принял Иисуса своим Спасителем и почувствовал, что пустота покинула мое сердце. Я нашел то, что очень долго искал, и теперь мне не терпелось рассказать моей любимой жене Кифе и другим членам семьи о том, что только Иисус может заполнить пустоту в наших сердцах.

Послание этой истории заключается в том, что неспособность человека найти цель и смысл жизни является вселенской проблемой. Бедняк изо всех сил старается заработать деньги на жизнь и мечтает о богатстве, которое кажется ему недостижимым. Богач жаждет приумножить свое состояние, стремясь к тому, что, по его мнению, позволит ему достичь удовлетворения. Но ни бедняк, ни богач никогда не смогут почувствовать удовлетворение и покой, пока не познакомятся с Иисусом Христом. Может быть, выслушав историю Левия, вы тоже задумались о том, что в вашем сердце есть пустота, по форме напоминающая Бога. Если вам не нравится своя история сердца, Иисус призывает вас к себе. Он ждет, когда вы распахнете перед Ним двери своего сердца. Пожалуйста, пригласите Его в свою жизнь. Не откладывайте. Сделайте это сегодня.

Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание ББН. Когда смотрю я в небо голубое, то хочется Тебя, Господь, спросить, что есть я, Боже, грешный пред Тобою, и как Ты можешь таковых любить? Когда смотрю я в звездные просторы и на светила те, что Ты создал, тогда мне кажется, ликуют горы, хотя Ты им дыхание не дал. Когда смотрю на птицу, что порхает в полете так свободно высоко, душа моя тогда к Тебе взлетает, и сердцу так становится легко. Вот я смотрю на муравья работу. Не знает он в труде своем простой. То я прошу, Господь, прости дремоту, прости меня за лень, о Боже мой. Что небо и земля пройдут, я знаю, но Твое слово вечно будет жить. Я на Тебя лишь только уповаю, Ты помоги мне свято жизнь прожить. Когда смотрю я в небо голубое, то я, Господь, прошу, прибудь со мной, и от меня все удали мирское, и в вечность сам веди своей рукой.

Когда я у своего мольберта, я люблю рисовать воспоминания. Я Джонни Эриксон Тада. И для многих моих картин и рисунков вдохновением являются мои наилучшие воспоминания. Ну, например, когда мне было около 19 лет, и меня только выписали из больницы после недавней трагедии, и я тогда еще только пыталась приспособиться к своему инвалидному креслу, моя семья решила, что нам всем нужен отдых. Мы подумали, что нам надо нажать кнопку «перезапустить». Поэтому мы арендовали дом на колесах и выделили несколько дней на то, чтобы отправиться на Запад. За последние 2 года наша семья пережила смерть моей бабушки, смерть 5-летней племянницы и теперь мой сломанный позвоночник. И посреди всей этой боли и скорби, которые наполнили наши сердца за столь короткий период, мои родители посчитали, что нам нужно изменить обстановку. Вот так, летом 1969 года в арендованном доме на колесах мы отправились на Запад. Где-то в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, мы остановились, чтобы пообедать на чудесном придорожном лугу с потрясающим видом. И когда моя сестра вывезла меня из нашего домика на свежий воздух, я сидела в своем кресле на парковочной площадке, наслаждаясь прекраснейшими горизонтами. Передо мной простирался самый красивый горный луг, который я когда-либо видела в своей жизни. Это был Тетон Рейндж, горный хребет в Вайоминге, с острыми заснеженными вершинами. Так как мы приехали с восточного побережья, у меня перехватило дыхание от таких видов. Я сидела там, и мое сердце наполнялось восторгом от осознания Божьего величия. Ты создал такую вдохновляющую красоту. Иисус, ты удивительный. Я постаралась сделать как можно больше мысленных фотографий, так как знала, что когда вернусь домой, я захочу перенести это великолепие на холст. Мои родители оказались правы. Нашей семье действительно удалось нажать на кнопку «перезапустить», и мы вернулись домой обновленными и посвежевшими. И вернувшись на ферму с еще свежим фото в моей памяти, я крепко сжала в зубах фломастер и передала всю красоту Гранд-Тетона, насколько это можно было сделать одноцветным фломастером на бумаге. И мне очень понравился результат. Ну вот честно, это было еще в 70-х. Прошли годы, прежде чем я стала рисовать разноцветными масляными красками. Но тот рисунок, сделанный еще в самом начале моей образотворческой карьеры, своего рода символ одного из духовных этапов моей жизни с Иисусом. После моего знакомства с Гранд-Тетон, мое сердце как будто открылось шире и глубже для Господа. Мне казалось, что в нем теперь столько места, что туда можно поместить весь этот горный хребет. И какой чудесный это был опыт – рисовать, сжимая фломастер в зубах. Моя команда использовала его как рисунок для рождественской открытки. И мне очень нравятся слова поздравления, написанные внутри. «Наступило Рождество, самый счастливый день, день, когда пришел Господь, чтобы возлюбить, спасти и возвысить нас. О, друзья, пусть ваше сердце исполнится благодарностью за Бога-даятеля и его дар». Иисуса Христа. Да, того Иисуса, который создал эти удивительные виды Тетон в местности Рокки Маунт. И мы можем праздновать его день рождения каждый день. Разве не так?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Кто хоть однажды незабудку видел, тот не забудет маленький цветок. Его творец одеждой не обидел, а нам при этом показал урок. Коль Бог траву так нежно одевает, хоть очень краток у цветка расцвет, и ветер лепестки его срывает, не оставляя в жизни даже след. Ты ж человек, кто есть тебя дороже? Никто не поравняется с тобой, но я скажу, будь ты на страже все же. Доверь Иисусу путь нелегкий свой. И не забудь, что ты дороже цвета. Так сбереги же душу для Христа. Взгляни на душу, как она одета, и поспеши омыться у креста. Святая кровь с креста все омывает, одежду вычищает до бела и в праведность всю душу одевает, освобождая от греха и зла.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Среди христиан нередко возникает вопрос, почему лавина страданий и скорбей обрушивается именно на меня? Размышляя над этим вопросом, давайте посмотрим на Иакова, который был избран стать родоначальником израильского народа, народа, который будет называть Бога Богом Иакова. Он был обычным грешником, которого нужно было поднять на духовную высоту, соответствующую его избранию. Жизнь Иакова дает понять, что, будучи избраны Богом для спасения и служения, мы нуждаемся в освящении. В книге Осии, в 12 главе, в 3 стихе написано: «Еще в чреве матери запинал, то есть держал запяту, он брата своего». Это значит, что, будучи еще в утробе матери, он начинает борьбу за первенство с братом-близнецом. Он появился на свет вперед руками, держась за пяту брата, как будто он хотел удержать его, стремясь сам стать первенцем. Его назвали Иаков, то есть «держащийся за пяту». По мере взросления близнецов начало проявляться разительное отличие в их темпераментах. К сожалению, это послужило тому, что каждый из родителей имел своего любимца – отец Исава, а мать Иакова. Скорее всего, мать поделилась со своим любимчиком обещанием, которое Господь дал до рождения братьев. Это обещание записано в 25 главе книги Бытие, 23 стих: «Больший будет служить меньшему». А значит, вопреки обычаям того времени, он возвысится над старшим братом. Иаков начал искать возможности, как обставить брата. Однажды Исав вернулся с охоты голодный и усталый. Он почуял запах, увидел, что готовил Иаков, и спросил у него поесть: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Читаем мы в 25 главе книги Бытие, стихи 30 и 31. Родные братья заключают торговую сделку невиданной несправедливости. Исав хватается за чечевичную похлебку и меняет неоценимое богатство на временное удовлетворение. Наступил момент, когда отец решил благословить своего первородного сына, любимчика Исава. Он не спрашивает у Бога, как ему быть, а действует самовольно. Призвавший Исава говорит ему: «Сынок, я не знаю, когда я умру, поэтому давай я тебя сейчас благословлю. Но сначала пойди на охоту, убей дичь и накорми меня». Но случилось так, что, как написано в Бытие 27 главе, Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. Ради любимого сына она готова на все. Кажется, она старается притворить в жизнь то, что является волей Бога. Но зло заключается в том, что она стремится сделать это греховными путями. Она помогла Иакову одеться так, чтобы слабо видящий отец принял его за Исава. Думая, что благословляет своего любимца, Исаак по Божьему поручению наделяет Иакова тем, что должно принадлежать первородному сыну. Разочарованный Исав в гневе открывает сущность своего брата. Он говорит в Бытие 27:36: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». Он дважды поставил подножку брату. Вместо того, чтобы уповать на Бога, ожидая, когда Бог устроит исполнение предначертанного им, он сам лукавством и обманом желает достигнуть успеха. Маловерие заставляет многих, подобно Иакову, опережать Божий план, из-за чего они попадают на кривые пути. Но ты уповай на Бога. Никто и ничто не может лишить тебя того, что Он обещал тебе. Господь дает Иакову почувствовать последствия его нечестивого дела. Написано: «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата своего». Опасность смерти витает над головой обманщика. Под предлогом того, что ему нужна невеста, он вынужден бежать в Харан. Ему, домашнему человеку, пришлось покинуть свой дом. Перед ним неизвестный путь длиной более 800 километров. По пути он прилег отдохнуть. Во сне ему является Господь и обещает ему Авраамово благословение. Кроме того, одинокому испуганному путнику Бог даровал еще одно обещание в 28 главе Бытие, 15 стих:
Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю». Бог привел его к месту назначения, где он рассказывает своему дяде Лавану обстоятельства своей жизни. После услышанного Лаван заявляет: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». 29 глава Бытия, стих 14. Так обманщик становится слугой своего дяди, обманщика также. За месяц, который Иаков провел у дяди, тот оценил, какой умелый пастух находится рядом с ним. Поэтому, когда Иаков полюбил его дочь Рахиль, Лаван с радостью согласился отдать ее в жены Иакову, после того, как он 7 лет отработает за нее. Так Лаван в течение следующих 7 лет с выгодой для себя пользовался скотоводческим искусством Иакова. Далее он изобрел еще один способ, как заставить своего зятя еще 7 лет потрудиться бесплатно. Когда наступил день свадьбы, Лия, его старшая дочь, по указанию отца, выдала себя за свою младшую сестру. Она обманула его так же, как он ранее обманул своего отца, выдавая себя за старшего брата. Теми же мерками, которыми мерил раньше Иаков, теперь отмерено ему. Иаков смиренно снес ужасное разочарование. Он вынужден взять 2 жены, а значит, еще 7 лет быть слугою тестя. После 14 лет службы зятя Лаван существенно улучшил свое материальное положение. Он хотел бы еще удержать его и предлагает ему составить новый контракт. Иаков просит за свою дальнейшую службу в награду скот, который является редкостью на Востоке. Лаван подумал, что награда Иакова будет минимальной, и согласился, но Бог сделал так, что резко усилилась рождаемость скота, который избран в награду для Иакова. Тогда Лаван говорит: «Я передумал, скот другой расцветки будет тебе в награду». И как только он изменил эту награду, сразу же начинает резко умножаться именно тот скот, который он определил для Иакова. Тесть снова изменяет награду, и Бог снова умножает скот, предназначенный для Иакова. За 6 лет Лаван 10 раз изменял награду Иакова. Читаем мы в Бытие, 31 глава, стих 41. Иаков видит, что он находится под Божьей защитой, и говорит об этом своим женам. Он говорит так: «Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скоту отца вашего и дал мне». Бог показывает Иакову, что если он желает благословить, то никто не сможет этому воспрепятствовать. За время, проведенное в Харране, Бог очищал Иакова от самоуверенности и лжи. И вот Бог повелевает ему вернуться домой. Его ожидает встреча с братом. Чем ближе он к родным местам, тем больший страх наполняет его сердце. Ночью, накануне встречи с Исавом, ему не спится. Он уединяется, очевидно, чтобы молиться Господу. Нужда учит нас молиться. Некто в темноте схватил его, пытаясь побороть. Загадочная схватка продолжалась многие часы, пока не забрезжили первые лучи рассвета. Пророк Осия так описывает эту борьбу: «Возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его». Читаем у пророка Осии.

Яков перестал опираться на свою силу, изобретательность и хитрость и опирается на обетование Божье. Он стал хромым, но полагающимся на Бога. Бог выбивает опору из-под наших ног, чтобы мы надеялись только на Него. Бог желает удалить нашего Иакова и сотворить нового человека. Теперь Иаков готов встретиться с братом. На горизонте появилось облако пыли, означавшее приближение Исава. Иаков, сделав несколько шагов в сторону Исава, опустился на колени, коснулся лбом земли, потом, возможно, снова несколько шагов и вновь поклонился. И так 7 раз. Тронутый смирением Иакова, написано так: «Побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Бытие, 33 глава, стих 4. Это поразительно. Конечно, Иаков еще не достиг совершенства. Бог продолжал его дальнейшее освящение. Вскоре умерла его любимая жена, из-за которой он так трудно трудился на чужбине. Позже его же сыновья из ненависти к отцовскому любимчику продают своего брата в рабство, а отца обманывают, будто того растерзали звери. Он горевал долгие годы, пока раскрылся обман. Страдание часто касается самого дорогого для нас. Позднее, оглядываясь на свою жизнь, он в Бытие 47:9 сказал: «Несчастны дни жизни моей». В Иакове Бог достиг своих целей. От народа, родоначальником которого он стал, впоследствии родился Христос. Во Христе Бог избрал нас, чтобы мы были сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Чтобы сделать нас такими освященными сосудами, Господь посылает нам страдания, в горниле которых мы очищаемся, как золото в плавильне. Быть может, нам кажется, что температура переплавки слишком высока, но Он знает, что необходимо для нас, чтобы мы были Его живыми орудиями.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Как вы понимаете слова из Евангелия от Матвея, глава 22, стих 30, где сказано, что в воскресенье не женятся, не выходят замуж? Значит ли это, что на небесах не будет семейной жизни? Я не представляю себе, как можно быть счастливым без жены и без детей.
3: Дорогой друг, радиослушатель, я должен вам признаться, что тоже, как и вы, многое не могу представить себе, какой будет жизнь на небесах и на новой земле. На этой земле, конечно, счастливая семейная жизнь – большая радость и большое благословение. Что же касается жизни в вечности, мы можем сказать словами апостола Павла, что теперь видим, как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стих 13. Бог обещает верующим жизнь вечную, полную радости. И эта жизнь, эта радость, очевидно, будет выше той, какую мы имеем сегодня в семейной жизни.
2: Многие христиане на протяжении всех веков исполняли и исполняют Слово Божие о повиновении власти, как написано в послании к Римлянам в 13 главе. А вот пророк Даниил не повиновался власти. Как вы это объясните?
3: Дорогой друг, радиослушатель, вероятно, вы не совсем правильно понимаете слова апостола Павла, записанные в 13 главе послания Римлянам, где говорится о подчинении правительственным законам. В означенном месте Писания апостол Павел подчеркивает, что правительство, как руководящая власть, установлено Богом, и во имя порядка все граждане, верующие и неверующие, все без исключения, обязаны подчиняться гражданским законам. Однако, если закон в конфликте с заповедями Бога, а такое положение бывает, тогда нужно руководствоваться деянием апостола, 5 глава, стихом 29, где сказано так: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Если Цезарь требует себе поклонения или божеских почестей, христианин не должен исполнять такие повеления. Во всех таких случаях решающее слово принадлежит совести. Даниил отказался подчиниться царю Вавилона, который покушался на его личное и святое право, право молиться своему Богу. Он был прав, как и сказано в Деяниях апостолов, 5 глава, стих 29, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Немало таких случаев неповиновения власти отмечено в истории Третьего Райха в Германии, гитлеровской Германии. О подобных случаях доходят до нас сведения из других тоталитарных стран, где нет полной свободы для проповеди Евангелия.
2: Об одном вопросе спрашивал я у четырех известных проповедников, и все четыре ответили мне по-разному. Теперь спрашиваю вас, у пятого, и уже заранее знаю, что будет пятый ответ. Вопрос такой: как понимать слова апостола Петра, записанные в первом послании, глава 3, стих 19? Там написано, что Христос, находящимся в темнице духом, сошед, проповедовал. Выходит так, что Христос был в аду и там проповедовал.
3: Да, дорогой друг, я верю вам, что все четыре проповедника могли ответить на этот вопрос по-разному. Также знаю, что и мой ответ на этот сложный вопрос может быть не вполне точным и неполным. Нужно признать, что в Слове Божьем есть положение, на которое полный ответ мы получим только в вечности. Много есть тайного и сокрытого от нас до известного времени. Хорошо то, что все, относящееся ко спасению, дано нам с предельной ясностью. Но если вы хотите знать мой ответ на этот вопрос, то вот он мой ответ. Темница, куда не сходил Христос, не есть ад, а представляет собой место успокоения душ или упокоения душ, в данном случае верующих душ. Им должно было быть проповедано Евангелие. В свое время они жили упованием на Христа, на Господа. Христос вошел туда духом, оставив тело на земле, в гробу. 3 дня спустя он вошел в свое тело и воскрес. С этой позиции очень легко понять слова Христа покаявшемуся разбойнику, сказанные им со креста: «Ныне же будешь со мною в раю». Если мой ответ вас не удовлетворит, давайте вместе подождем до встречи с Господом, тогда все узнаем.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Воскрешение дочери Иаира.

Иисус опять пришел в Капернаум. Много народу стояло на берегу моря и ждало его. Все хотели слушать его. Иисус вышел на берег, и люди окружили его. Среди этих людей был и человек по имени Иаир. Он был очень печален. Дело в том, что у него была 12-летняя дочь, которая тяжело заболела. Поэтому, подойдя к Иисусу, Иаир упал перед ним на колени и стал просить: «Господи, войди в мой дом. Моя дочь очень больна. Я боюсь, что она умрет. Исцели ее». Иисус согласился. Но вокруг него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, — «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и сказал: «Встань, дитя!»

0: и случилось чудо. Открыв глаза, девочка потянулась и встала. Иисус велел матери принести еду для ребенка, и девочка съела все, что ей дали. Иаир и его жена были очень счастливы. Но они никак не могли понять, как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: О поклонении Богу. Что значит слово «поклоняться»? Владимир Даль объясняет это слово так. Чтить как Бога, обожать, признавать Бога божеством. Когда Бог создал человека, Он поставил его по положению выше всего, что сотворил. Выше растений, животных, птиц. Выше же человека только Бог. Потому Библия категорически запрещает поклоняться кому или чему бы то ни было, кроме Бога. Иисус говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». В чем наше поклонение может выражаться? Самым лучшим примером из Библии нам может служить Давид. Все свои переживания и свое отношение к Богу он выражал в молитвах, псалмах. Давид воспевал величие Бога в творении, непостижимость любви и милости Его к людям и к нему лично. Песни прославления Бога зажигают в сердцах слушателей огонь любви к Нему и вызывают радость от сознания величия нашего Небесного Отца. Некоторые книги Библии написаны в оригинале, то есть на древнееврейском языке, в стихотворной форме. Богу было угодно, чтобы о святом и вечном писалось стройно и красиво. Возвышенный слог книг Иова и притчи Соломона, некоторых пророков и песни песней возносит читателей и слушателей над всем пошлым и грязным. Это прекрасно – прославлять Бога в стихах. Поэтому так приятно читать и писать о своих отношениях к Богу и миру в совершенной стихотворной форме. Но больше всего прославляют Бога свидетельства Его детей о том, что Он сделал в их жизни. Иисус сказал, что Его ученики будут Его свидетелями от Иерусалима и до края земли. Многие из нас живут на этом краю земли, и именно здесь Господь ожидает от нас жизни, которая бы прославляла Его. Иисус сказал, чтобы мы поступали так, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Молитва поклонения, пение и стихи прославления – свидетельство о славе и любви нашего Господа. В этом призвание всех детей Божиих, и юных, и старых.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Слышен зов небесный, Бог зовет людей, знатных, неизвестных, старых и детей. Тот, кто разумеет правду этих слов, отзовись скорее на небесный зов. Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».

всегда с особенным убеждением звучат нам слова Христа о скором Его явлении. Вот близится наш финал, и мира земного шествия, как гром прозвучит сигнал. Встречайте Христа пришествие, проверим свои сердца, в каком они состоянии, чтоб нам не лишиться венца святого небесного звания. Разбей равнодушие гранит, взгляни в свое сердце открытое, узнай, что тебе сулит грядущее это событие. Быть может, сегодня Бог откроет пределы вечности. Войдешь ли в Его чертог? Ответь себе с откровенностью. Не стоит себя утешать божественным промедлением. Внезапно, как ночь читать, Господнее будет явление. Но чтоб не застиг врасплох приход Иисуса многих, ныне гласит нам Бог: будьте всегда готовы.

Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня мы хотим поговорить с вами о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Правда же, вам интересно будет узнать, что случится, когда придет Иисус, и вообще, как все это будет происходить? Ребята, вы помните, как в Евангелии описывается история о вознесении Христа на небо? Однажды Иисус взял своих учеников и поднялся с ними на высокую гору. Там Он беседовал с ними некоторое время, а потом поднял руки для того, чтобы благословить их. Когда Он еще говорил с ними, вдруг появилось большое белое облако, объяло его, и Он стал подниматься от земли все выше и выше, и вскоре совсем скрылся из вида. Ученики не двигались с места. Они еще некоторое время продолжали стоять с поднятыми вверх головами. Они думали, что увидят его еще раз. Если бы только облако исчезло, они бы увидели его опять. Но облако становилось все меньше и меньше, и вскоре от него только осталось белое пятнышко на чисто голубом небе. И тогда вдруг явились им два человека в белых блистающих одеждах. Это были ангелы. Они сказали опечаленным ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». О, как ученики обрадовались! Но они не стояли больше на той горе в ожидании Иисуса. О, нет! Они вспомнили, что Иисус говорил им перед Вознесением. Они имели так много работы, они должны были рассказывать об Иисусе всем людям. С тех пор, как Иисус вознесся на небеса, прошло уже много лет, но Он еще не пришел. Когда же Он придет? Перед Вознесением Христос дал ученикам признаки Своего второго пришествия. Он сказал, что не придет до тех пор, пока Евангелие не будет проповедано по всей земле, пока все народы не услышат чудную весть о спасении. Мы должны рассказывать о Христе всем людям. У нас так много работы перед пришествием Христа. Когда вся наша работа будет сделана, тогда придет наш любимый Иисус. Мы не знаем точные даты, когда это случится, но одно мы точно знаем, что во время своего пришествия Он заберет своих детей к себе. О, это будет прекрасный день! Наконец мы сможем увидеть нашего Господа Иисуса Христа. Он не сказал нам, когда придет, чтобы мы постоянно ожидали Его пришествия. Он также желает, чтобы мы постоянно старались вести хорошую жизнь. Если бы Иисус сказал нам точно, когда Он придет, мы бы, наверное, не прилагали столько усилий каждый день исполнять Его волю. Мы бы все оставили на последний день. И если бы мы, наконец, решили вести порядочную и богоугодную жизнь, наверное, было бы уже слишком поздно. Поэтому нам Иисус Христос и не сказал, когда Он придет. Мы также мало знаем о том, как Он придет. И все же в Слове Божьем достаточно сказано о Его пришествии. Там сказано, что Он придет с облаками, с сонмом ангелов. Он сотворит новое небо и новую землю. Тогда уже не будет ни страха, ни греха. Не стоит даже пытаться представить себе, как все преобразится при пришествии нашего Господа. Сейчас для нас важно жить так, чтобы быть готовыми в любое время к Его пришествию, потому что Он в любой момент может прийти и взять нас к себе. Будем же ожидать Его, детки. Когда мы думаем о том, как прекрасно будет на небесах, мы меньше заботимся о земных вещах. Мы больше всего думаем о том, что бы мы могли еще сделать для Иисуса и как мы можем готовиться к Его пришествию. Его шаги уже слышны. Будем же всегда бодрствовать, чтобы мы могли с радостью встретить нашего любимого Иисуса.

0: Тима и Вадик были близнецами. Росли они в семье верующих родителей, поэтому жили дружно и весело. Всегда вместе ходили они в школу, вместе играли, охотно помогали маме. С детства мама учила их молиться Богу, любить Его. Она говорила, что нужно так жить, чтобы нравиться Богу, всегда делать приятное Ему. Мальчики часто пели с мамой, читали Библию. Однажды, возвращаясь из воскресной школы, братья поспорили. Они чуть ли не бежали по дороге, спеша рассказать маме о своих переживаниях.
1: «Мама, послушай меня!»
0: – вбегая в калитку, кричал Вадик.
1: «Правда же? Наш учитель никогда не говорит ничего такого, во что сам не верит!»
2: «Ах, успокойся ты!»
0: – прикрикнул Тима на него.
2: «Ты же сам не можешь этого доказать!»
0: Мать с удивлением, ничего не понимая, смотрела на своих мальчиков. А они задирались, как молодые петушки, пытаясь что-то доказать друг другу.
3: «Идите сперва вымойте руки, покушайте, а потом расскажете мне, что случилось!»
0: Трудно было успокоить этих ребят. Как только закончили они кушать, спор возобновился. Тима не уступал Вадику, а тот все старался защитить учителя. Когда мама зашла в кухню, ребята наперебой начали рассказывать.
2: «Мамочка, можешь ты себе представить такое, чтобы люди так просто летали, не сидя в самолете или в ракете?»
0: Вскочил со стула Тима. Из глаз его искрилось любопытство.
3: «Нет, этого я не могу себе представить».
2: «Вот видишь, мама тоже так говорит, как и я»,
0: – торжествовал Тима. Вадик взорвался. Его терпению и выдержке пришел конец.
1: «Если так написано в Библии, то это правда. Бог не может лгать. И учитель никогда нас не обманывал».
0: Мать, поняв серьезность разговора, попросила рассказать, что говорил им учитель в школе. Тима открыл уже было рот, но Вадик перебил его.
1: «Учитель сказал, что Господь Иисус скоро снова сойдет с неба. Тогда затрубит громко архангел. И все мертвые, которые верили в Иисуса, воскреснут. А живые верующие изменятся. И все вместе поднятые будут на облака, для того, чтобы встретиться с Господом на воздухе. Мам, если в Библии это написано, то так и будет на самом деле?»
0: Пока он глотнул воздух, Тима выпалил.
2: «Но ведь так не может быть, мама. Если люди поднимаются вверх на самолете, то это мне понятно. А так просто? Разве только верующие вознесутся к нему? Как можно выбрать их из всех людей?»
1: Учитель прочитал еще, что две женщины вместе будут работать, и одна останется, а другая внезапно исчезнет. Если бы ты слышала, как все в классе начали кричать, как все это произойдет? И тогда учитель сказал: «Я тоже не могу себе представить, как это все будет происходить, но так написано в Библии. Скоро сбудется то, о чем сказал Бог. И мы увидим и узнаем все».
0: Вадик всеми силами защищал правдивость и точность Библии и мнение учителя.
1: «Это точная правда, мама. Каждый сам должен поверить в это чудо. В Библии нет неправды».
3: «Вы можете выслушать, что я вам расскажу?»
0: Оба мальчика кивнули головой. От волнения и горячих рассуждений щечки у них стали ярко-розовыми. Желание знать, как же произойдет такое чудо, заставило их притихнуть и насторожиться.
3: «Дети, людям не всегда понятно, что делает Бог. Он бесконечно велик и могуч. В Библии Он открывает нам свои намерения, но все же своим умом мы не можем постичь Его чудес. Я тоже не могу представить себе, как произойдет наша встреча с Господом. Но это будет, дети. Бог знает тех, кто Ему принадлежит. Только их Он возьмет к себе. Представьте себе горсть деревянных опилок, и среди них немного железных. Если к этой кучке поднести магнит, все ли опилки поднимутся?»
2: «Нет, только железная».
1: «Но ведь железных опилок среди деревянных даже не видно было. Как же это получилось?»
3: «На призыв Бога откликнутся только Его люди. Они-то и будут подняты на облака к Господу. Поймем мы эти чудеса лишь в вечности. А сейчас нужно верить словам Иисуса и ни в чем не сомневаться. Совсем скоро придет Христос. К встрече нужно старательно готовиться, чтобы не оказаться такими, как деревянные опилки, которые не могут притягиваться к магниту. Господь сказал, что увидеть Его, а значит и подняться к Нему, сможет только тот, у кого чистое сердце. Помните слова Иисуса: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
0: Тима и Вадик хорошо помнили этот золотой стих. Сегодня на уроке они рассказывали его.
2: Как же это чудесно, подняться к Иисусу в самое небо.
1: Мама, давай всегда будем чистыми. И как только зазвучит труба, мы вознесемся прямо на облака к Иисусу. Вот чудо какое! Это же очень интересно, быть на небе, на облаках вместе с Господом.

Вы прослушали детскую передачу «Живой родник». В ней принимали участие Оксана Мельник, Диана Моргунова, Женя Кислави-Корниенко и Мария Моргунова. Вела передачу Ирина Чернецкая.

Вы слушаете радио BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. Вы знаете историю Закхея, библейского мытаря, вернее, даже начальника мытарей, который пришел ко Христу, и давайте вспомним его слова, которые он сказал после того, как он понял, что Иисус Христос единственный, кто может исправить, изменить, настроить его жизнь на верную волну. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Ошеломляющая щедрость Закхея была явным подтверждением того, что его жизнь изменилась. Вот почему Иисус Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Это мы читаем в Евангелии от Луки в 19 главе. Конечно же, спасение за деньги не купишь, но узнать, доверился ли человек Христу, можно среди всего прочего потому, насколько он доверил Богу то, что у него есть. Вопрос для нас сегодня. Проявляем ли мы любовь и щедрость, которая свидетельствует о неизмеримой Божьей любви к нам? Задумаемся над этим.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, Господь опять дарует нам возможность беседовать о символе веры. В прошлой беседе мы говорили о необходимости символа веры и указали, что символ веры необходим для определения нашей веры, для представления нормы или стандарта и для предоставления материала для христианского учения и проповеди. Сегодня мы желаем ответить на вопрос, что я имею в виду, когда я говорю «я верую». Символ веры – это изложение догматов христианства или выражение нашей веры. Повторять символ веры – это значит подтвердить, во что мы верим. Поэтому символ веры начинается словом «верую». Но что значит это слово? Что мы имеем в виду, когда мы говорим «верою»? Вера достигается разными путями. Во-первых, вера может прийти через эксперимент или доказательство. Если я желаю убедить, что 2 и 2 – 4, я могу взять две косточки на счетах и добавить к ним еще две косточки и на опыте убедиться, что их будет 4. Я также на опыте могу доказать, что водород и кислород, соединенные как H2O, образуют воду. Или что металлы расширяются при нагревании или сокращаются при охлаждении. Немало истин и фактов я могу доказать на основании опыта и доказательства. Я верую в результате опыта, потому что я вижу своими собственными глазами. Во-вторых, вера может прийти через процесс рассуждения. Я могу при помощи серии логических шагов продемонстрировать, что квадрат гипотенузы прямоугольника равен сумме квадратов других двух сторон. Я могу пройти через шаги доказательства и могу быть уверенным в результате, к которому они меня приведут. Я могу употребить процесс логики, чтобы прийти к некоторым заключениям, в направлении которого каждый шаг в аргументе является непреклонным звеном. В-третьих, вера может прийти через принятие авторитета. Мы фактически во всякой сфере жизни –